0: Реклама. Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Нижневартовский район для тушения лесных пожаров задействуют самолеты. В Когалыме устраняют сезонную проблему подтопления дворов на двух улицах. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Ситуация с лесными пожарами остается непростой в Нижневартовском районе. Для борьбы со стихией здесь усилили авиапатрулирование зеленых пространств. К слову, лесные массивы муниципалитета занимают 11 миллионов гектаров. Ежедневно над этой территорией кружат 4 самолета Ан-2. Они идут по 4 маршрутам и в сумме преодолевают около 3000 километров. Когда жара усиливается и риск возгорания растет, экипажи выходят на маршруты дважды в день.

0: На борту каждого судна группа парашютистов-пожарных, 6 специалистов, готовых в любой момент десантироваться и вступить в борьбу с огнем. Но есть серьезное ограничение. Ан-2 не могут взлетать при боковом ветре сильнее 6 метров в секунду. А шквалистый ветер, который приносит грозы, буквально связывает руки спасателям. Пока стихает непогода и дается разрешение на вылет, огонь успевает разрастись. Молнии уже успевают поджечь новые участки, а пламя за это время захватывает все больше площади. Это постоянная гонка со временем. Успеть обнаружить очаг, пока он маленький, и потушить его до того, как стихия станет неуправляемой. В Когалыме уходит в прошлое проблема скопления луж во дворах. На улицах Молодежная и Мира монтируют новую ливневую канализацию. Ранее местные жители сталкивались с потопами во время дождей и таяния снега. Вода порой доходила до колен, мешая и пешеходам, и водителям. Решить наболевший вопрос совместно с депутатами взялся горожанин Никита Пухачев. В результате коммунальщики с помощью спецтехники уже убрали старые плиты, вырыли траншею и готовятся установить 3 водосборных колодца. Как только монтаж завершится, территорию заново заасфальтируют. По словам специалистов, после этого дворы навсегда избавятся от сезонных подтоплений. Сегодня во Всемирный день борьбы с гепатитом главный инфекционист Югры поделилась информацией о недуге и современных подходах к его лечению. По словам Людмилы Катанаховой, главная опасность заболевания в серьезных последствиях для здоровья. Типы Б и С годами разрушают печень без симптомов, маскируясь под обычную усталость. При этом вирус крайне заразен. Б активнее ВИЧ в 100 раз, а С в 10. Он неделями живет вне тела, поэтому заразиться можно даже через нестерильные инструменты на маникюре или в тату-салоне. В то же время поражение печени типа С сегодня полностью излечимо. На это нужна всего пара месяцев. Тип Б эффективно контролируется. Главное – ранняя диагностика. Важная составляющая национального проекта – продолжительная и активная жизнь. И последнее. В Югре завершилась региональная смена молодежного проекта «Послезавтра». Она объединила детей и участников специальной военной операции на базе окружного семейного центра социального обслуживания. На протяжении 10 дней ребята мечтали, строили планы, создавали что-то новое, узнавали себя и открывали мир вокруг. Для каждого ребенка эта смена стала временем, когда можно было почувствовать себя значимым, любимым и по-настоящему счастливым. Здесь не просто развлекали, а бережно помогали вернуть ощущения. Ощущение безопасности и радости, чтобы каждый день был наполнен светом и хорошими эмоциями. Что касается самого проекта «Послезавтра», его организовал благотворительный фонд «Страна для детей» по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой Беловой. В Югре в реализации инициативы участвовали правительство округа во главе с губернатором Русланом Кухаруком и региональный уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Нижневартовский район для тушения лесных пожаров задействуют самолеты. В Когалыме устраняют сезонную проблему подтопления дворов на двух улицах. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Ситуация с лесными пожарами остается непростой в Нижневартовском районе. Для борьбы со стихией здесь усилили авиапатрулирование зеленых пространств. К слову, лесные массивы муниципалитета занимают 11 миллионов гектаров. Ежедневно над этой территорией кружат 4 самолета Ан-2. Они идут по 4 маршрутам и в сумме преодолевают около 3000 километров. Когда жара усиливается и риск возгорания растет, экипажи выходят на маршруты дважды в день. На борту каждого судна группа парашютистов пожарных, 6 специалистов, готовых в любой момент десантироваться и вступить в борьбу с огнем. Но есть серьезное ограничение. Ан-2 не могут взлетать при боковом ветре сильнее 6 метров в секунду. А шквалистый ветер, который приносит грозы, буквально связывает руки спасателям. Пока стихает непогода и дается разрешение на вылет, огонь успевает разрастись. Молнии уже успевают поджечь новые участки, а пламя за это время захватывает все большие площади. Это постоянная гонка со временем. Успеть обнаружить очаг, пока он маленький, и потушить его до того, как стихия станет неуправляемой. В Когалыме уходит в прошлое проблема скопления луж во дворах. На улицах Молодежная и Мира монтируют новую ливневую канализацию. Ранее местные жители сталкивались с потопами во время дождей и таяния снега. Вода порой доходила до колен, мешая и пешеходам, и водителям. Решить наболевший вопрос совместно с депутатами взялся горожанин Никита Пухачев. В результате коммунальщики с помощью спецтехники уже убрали старые плиты, вырыли траншею и готовятся установить 3 водосборных колодца. Как только монтаж завершится, территорию заново заасфальтируют. По словам специалистов, после этого дворы навсегда избавятся от сезонных подтоплений. Сегодня во Всемирный день борьбы с гепатитом главный инфекционист Югры поделилась информацией о недуге и современных подходах к его лечению. По словам Людмилы Катанаховой, главная опасность заболевания в серьезных последствиях для здоровья. Типы Б и С годами разрушают печень без симптомов, маскируясь под обычную усталость. При этом вирус крайне заразен. Б активнее ВИЧ в 100 раз, а С в 10. Он неделями живет вне тела, поэтому заразиться можно даже через нестерильные инструменты на маникюре или в тату-салоне. В то же время поражение печени типа С сегодня полностью излечимо. На это нужна всего пара месяцев. Тип Б эффективно контролируется. Главное – ранняя диагностика. Важная составляющая национального проекта – продолжительная и активная жизнь. И последнее. В Югре завершилась региональная смена молодежного проекта «Послезавтра». Она объединила детей и участников специальной военной операции на базе окружного семейного центра социального обслуживания. На протяжении 10 дней ребята мечтали, строили планы, создавали что-то новое, узнавали себя и открывали мир вокруг. Для каждого ребенка эта смена стала временем, когда можно было почувствовать себя значимым, любимым и по-настоящему счастливым. Здесь не просто развлекали, а бережно помогали вернуть ощущение безопасности и радости, чтобы каждый день был наполнен светом и хорошими эмоциями. Что касается самого проекта «Послезавтра», его организовал благотворительный фонд «Страна для детей» по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Югре в реализации инициативы участвовали правительство округа во главе с губернатором Русланом Кохоруком и региональный уполномоченный по правам ребенка Людмила Низамова. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: учиться иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорчане активно участвуют в формировании программы «Карта развития Югры 2.0». Нижневартовский район для тушения лесных пожаров задействует самолеты. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. 435 проектов, включенных в народную программу «Карта развития Югры», удалось реализовать за последние 5 лет. Речь о реальных изменениях в жизни людей, стройках и ремонтах, инициированных на основе запросов жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что результаты проделанной работы значительные. Возведено и модернизировано 47 школ и детских садов, чтобы детям было комфортно учиться и играть. Также подрядчики обновили 29 объектов здравоохранения. Это позволяет сделать медицинскую помощь ближе и доступнее. А еще благоустроено 117 дворов, парков и скверов, а значит, появились уютные места для прогулок и отдыха. Руслан Кухарук также напомнил, что сейчас идет формирование карты развития Югры 2.0. Жители активно включаются. Уже поступило более 44 тысяч идей. Свыше 17 тысяч предложений югорчане направили через сайт естьрезультат.рф. Именно эти инициативы лягут в основу документа, который определит вектор развития региона и страны на ближайшие годы. Его планируют принять в конце августа. Ситуация с лесными пожарами остается непростой в Нижневартовском районе. Для борьбы со стихией здесь усилили авиапатрулирование зеленых пространств. К слову, лесные массивы муниципалитета занимают 11 миллионов гектаров. Ежедневно над этой территорией кружат 4 самолета Ан-2. Они идут по 4 маршрутам и в сумме преодолевают около 3000 километров. Когда жара усиливается и риск возгорания растет, экипажи выходят на маршруты дважды в день. На борту каждого судна группа парашютистов пожарных, 6 специалистов, готовых в любой момент десантироваться и вступить в борьбу с огнем. Но есть серьезное ограничение. Ан-2 не могут взлетать при боковом ветре сильнее 6 метров в секунду. А шквалистый ветер, который приносит грозы, буквально связывает руки спасателям. Пока стихает непогода и дается разрешение на вылет, огонь успевает разрастись. Молнии уже успевают поджечь новые участки, а пламя за это время захватывает все большие площади. Это постоянная гонка со временем. Успеть обнаружить очаг, пока он маленький, и потушить его до того, как стихия станет неуправляемой. Жители Березова привлекли к ответственности за эффективную регистрацию.

0: регистрацию гражданина России. Следствием установлено, что мужчина прописал знакомого в своей квартире специально для того, чтобы тот смог устроиться на работу. При этом фактически никто в помещении не проживал. Районный суд признал подозреваемого виновным и назначил в качестве наказания штраф в размере 100 тысяч рублей. Важно отметить, приговор пока не вступил в законную силу. И последнее. Сегодня во Всемирный день борьбы с гепатитом главный инфекционист Югры поделилась информацией о недуге и современных подходах к его лечению. По словам Людмилы Катанаховой, главная опасность заболевания в серьезных последствиях для здоровья. Типы Б и С годами разрушают печень без симптомов, маскируясь под обычную усталость. При этом вирус крайне заразен. Б активнее ВИЧ в 100 раз, а С в 10. Он неделями живет вне тела, поэтому заразиться можно даже через нестерильный инструмент. На маникюре или в тату-салоне. В то же время поражение печени типа С сегодня полностью излечимо. На это нужна всего пара месяцев. Тип Б эффективно контролируется. Главное – ранняя диагностика. Важная составляющая национального проекта – продолжительная и активная жизнь. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружение.

0: радио «Югра».
1: Реклама.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Мам, а я принцесса?
3: Конечно.
2: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
3: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
2: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорчане активно участвуют в формировании программы «Карта развития Югры 2.0». Нижневартовский район для тушения лесных пожаров задействует самолеты. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. 435 проектов, включенных в народную программу «Карта развития Югры», удалось реализовать за последние 5 лет. Речь о реальных изменениях в жизни людей, стройках и ремонтах, инициированных на основе запросов жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что результаты проделанной работы значительные. Возведено и модернизировано 47 школ и детских садов, чтобы детям было комфортно учиться и играть. Также подрядчики обновили 29 объектов здравоохранения. Это позволяет сделать медицинскую помощь ближе и доступнее. А еще благоустроено 117 дворов, парков и скверов, а значит, появились уютные места для прогулок и отдыха. Руслан Кухарук также напомнил, что сейчас идет формирование карты развития Югры 2.0. Жители активно включаются. Уже поступило более 44 тысяч идей. Свыше 17 тысяч предложений югорчане направили через сайт естьрезультат.рф. Именно эти инициативы лягут в основу документа, который определит вектор развития региона и страны на ближайшие годы. Его планируют принять в конце августа. Ситуация с лесными пожарами остается непростой в Нижневартовском районе. Для борьбы со стихией здесь усилили авиапатрулирование зеленых пространств. К слову, лесные массивы муниципалитета занимают 11 миллионов гектаров. Ежедневно над этой территорией кружат 4 самолета Ан-2. Они идут по 4 маршрутам и в сумме преодолевают около 3000 километров. Когда жара усиливается и риск возгорания растет, экипажи выходят на маршруты дважды в день. На борту каждого судна группа парашютистов пожарных, 6 специалистов, готовых в любой момент десантироваться и вступить в борьбу с огнем. Но есть серьезное ограничение. Ан-2 не могут взлетать при боковом ветре сильнее 6 метров в секунду. А шквалистый ветер, который приносит грозы, буквально связывает руки спасателям. Пока стихает непогода и дается разрешение на вылет, огонь успевает разрастись. Молнии уже успевают поджечь новые участки, а пламя за это время захватывает все большие площади. Это постоянная гонка со временем. Успеть обнаружить очаг, пока он маленький, и потушить его до того, как стихия станет неуправляемой. Жители Березова привлекли к ответственности за фиктивную регистрацию гражданина России. Следствием установлено, что мужчина прописал знакомого в своей квартире специально для того, чтобы тот смог устроиться на работу. При этом фактически никто в помещении не проживал. Районный суд признал подозреваемого виновным и назначил в качестве наказания штраф в размере 100 тысяч рублей. Важно отметить, приговор пока не вступил в законную силу. И последнее. Сегодня во Всемирный день борьбы с гепатитом главный инфекционист Югры поделилась информацией о недуге и современных подходах к его лечению. По словам Людмилы Катанаховой, главная опасность заболевания в серьезных последствиях для здоровья. Типы Б и С годами разрушают печень без симптомов, маскируясь под обычную усталость. При этом вирус крайне заразен. Б активнее ВИЧ в 100 раз, а С в 10. Он неделями живет вне тела, поэтому заразиться можно даже через нестерильные инструменты на маникюре или в тату-салоне. В то же время поражение печени типа С сегодня полностью излечимо. На это нужна всего пара месяцев. Тип Б эффективно контролируется. Главное – ранняя диагностика. Важная составляющая национального проекта – продолжительная и активная жизнь. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорчане активно участвуют в формировании программы «Карта развития Югры 2.0». В Ханты-Мансийске продолжают внедрение умной системы учета электроэнергии. Молодежные проекты Югры оценили на федеральном уровне. 435 проектов, включенных в народную программу «Карта развития Югры», удалось реализовать за последние 5 лет. Речь о реальных изменениях в жизни людей, стройках и ремонтах, инициированных на основе запросов жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что результаты проделанной работы значительные. Возведено и модернизировано 47 школ и детских садов, чтобы детям было комфортно учиться и играть. Также подрядчики обновили 29 объектов здравоохранения. Это позволяет сделать медицинскую помощь ближе и доступнее. А еще благоустроено 117 дворов, парков и скверов, а значит, появились уютные места для прогулок и отдыха. Руслан Кухарук также напомнил, что сейчас идет формирование карты развития Югры 2.0. Жители активно включаются. Уже поступило более 44 тысяч идей. Свыше 17 тысяч предложений югорчане направили через сайт «Есть результат.рф». Именно эти инициативы лягут в основу документа, который определит вектор развития региона и страны на ближайшие годы. Его планируют принять в конце августа. Жители Березова привлекли к ответственности за фиктивную регистрацию гражданина России. Следствием установлено, что мужчина прописал знакомого в своей квартире специально для того, чтобы тот смог устроиться на работу. При этом фактически никто в помещении не проживал. Районный суд признал подозреваемого виновным и назначил в качестве наказания штраф в размере 100 тысяч рублей. Важно отметить, приговор пока не вступил в законную силу. Интеллектуальную систему учета электроэнергии распространяют на садовые товарищества окружной столицы. Специалисты общества «Ханты-Мансийские городские электрические сети» устанавливают современные счетчики в загородных и частных домах, а также гаражных кооперативах и на объектах юридических лиц. Новые приборы автоматически передают показания, поддерживают многотарифный учет день-ночь и позволяют абонентам отслеживать потребление электроэнергии через личный кабинет. Кроме того, система помогает

0: позволяет энергетикам оперативно контролировать параметры сети, выявлять потери и фиксировать попытки вмешательства в работу оборудования. В компании отмечают, что установка и замена интеллектуальных счетчиков проводится при истечении межповерочного срока или неисправности прибора. Согласно федеральному законодательству, в многоквартирниках их устанавливает гарантирующий поставщик, а в частном секторе и для других потребителей – сетевые организации. И последнее. Югра вновь в центре внимания федеральных экспертов. Статс-секретарь, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов побывал в Национальном центре России в Ханты-Мансийске и высоко оценил молодежные проекты округа. Во время посещения выставки «Энергия молодых» гость отметил, что представленные идеи не разовые. Это системная работа, которая уже приносит результаты, и Югра должна гордиться таким достоянием. Отмечу, югорчане сами могут повлиять на дальнейшее развитие региона. Департамент молодежной политики проводит опрос среди жителей от 18 до 35 лет, чтобы определить, какие направления требуют поддержки и улучшений. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Презентация через 5 минут.
2: Проспал экзамен.
3: Вот-вот опоздаю.
4: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
5: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорчане активно участвуют в формировании программы «Карта развития Югры 2.0». В Ханты-Мансийске продолжают внедрение умной системы учета электроэнергии. Молодежные проекты Югры оценили на федеральном уровне. 435 проектов, включенных в народную программу «Карта развития Югры», удалось реализовать за последние 5 лет. Речь о реальных изменениях в жизни людей, стройках и ремонтах, инициированных на основе запросов жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что результаты проделанной работы значительные. Возведено и модернизировано 47 школ и детских садов, чтобы детям было комфортно учиться и играть. Также подрядчики обновили 29 объектов здравоохранения. Это позволяет сделать медицинскую помощь ближе и доступнее. А еще благоустроено 117 дворов, парков и скверов, а значит, появились уютные места для прогулок и отдыха. Руслан Кухарук также напомнил, что сейчас идет формирование карты развития Югры 2.0. Жители активно включаются. Уже поступило более 44 тысяч идей. Свыше 17 тысяч предложений югорчане направили через сайт «Есть результат.рф». Именно эти инициативы лягут в основу документа, который определит вектор развития региона и страны на ближайшие годы. Его планируют принять в конце августа. Жители Березова привлекли к ответственности за фиктивную регистрацию гражданина России. Следствием установлено, что мужчина прописал знакомого в своей квартире специально для того, чтобы тот смог устроиться на работу. При этом фактически никто в помещении не проживал. Районный суд признал подозреваемого виновным и назначил в качестве наказания штраф в размере 100 тысяч рублей. Важно отметить, приговор пока не вступил в законную силу. Интеллектуальную систему учета электроэнергии распространяют на садовые товарищества окружной столицы. Специалисты общества «Ханты-Мансийские городские электрические сети» устанавливают современные счетчики в загородных и частных домах, а также гаражных кооперативах и на объектах юридических лиц. Новые приборы автоматически передают показания, поддерживают многотарифный учет день-ночь и позволяют абонентам отслеживать потребление электроэнергии через личный кабинет. Кроме того, система помогает энергетикам оперативно контролировать параметры сети, выявлять потери и фиксировать попытки вмешательства в работу оборудования. В компании отмечают, что установка и замена интеллектуальных счетчиков проводится при истечении межповерочного срока или неисправности прибора. Согласно федеральному законодательству, в многоквартирниках их устанавливает гарантирующий поставщик, а в частном секторе и для других потребителей – сетевые организации. И последнее. Югра вновь в центре внимания федеральных экспертов. Статс-секретарь, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов побывал в Национальном центре России в Ханты-Мансийске и высоко оценил молодежные проекты округа. Во время посещения выставки «Энергия молодых» гость отметил, что представленные идеи не разовые. Это системная работа, которая уже приносит результаты, и Югра должна гордиться таким достоянием. Отмечу, югорчане сами могут повлиять на дальнейшее развитие региона. Департамент молодежной политики проводит опрос среди жителей от 18 до 35 лет, чтобы определить, какие направления требуют поддержки и улучшений. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

познать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске оценили доступность авторичвокзала для людей с инвалидностью. В Белоярском привлекут к ответственности любительницу легкой наживы. Молодежные проекты «Югры» оценили на федеральном уровне. В Ханты-Мансийске проверили, насколько удобно и безопасно пользоваться авторичвокзалом людям с ограничениями по здоровью. Инспекцию организовал Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. К его специалистам присоединились представители регионального общественного движения инвалидов-колясочников преобразования, а также горадминистрации и Всероссийского общества слепых. Такой совместный обход помогает увидеть реальные трудности, а не только формальные пункты из инструкций. По итогам осмотра составили акт с рекомендацией. Устранять выявленные недочеты будут компания «Север Речфлота» и «Мэрия». Тем временем работа по созданию безбарьерной среды в окружном центре идет сразу по нескольким направлениям. Появляются умные остановки и адаптированный транспорт, а для людей с нарушениями зрения устанавливают тактильные карты и проекционные системы на пешеходных переходах. Это позволяет спокойнее пересекать дорогу. Как отмечают организаторы, подобные рейды – часть большой системной работы, включенной в федеральный план повышения доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов. Документ, разработанный до 2030 года, утвердила комиссия при президенте России по делам инвалидов. Жительницу Белоярского района обвиняют в краже более 500 000 рублей у пожилого мужчины. Расследование этого факта завершено. По материалам уголовного дела 40-летняя дама привозила на дом заказы из магазина. Все началось в мае. Пенсионер оформил доставку продуктов и алкоголя через службу такси. Курьер привозила покупки и получала деньги. При этом заказчик взял у нее номер телефона, чтобы в дальнейшем связываться напрямую. Уже на следующий день он снова попросил привезти продукты, а на третий раз отдал девушке свой телефон и попросил перевести средства за заказ и доставку. Именно тогда и случилась первая кража. Женщина списала не только нужную сумму, но и дополнительно 30 000 рублей. В течение месяца она продолжала применять ту же схему и похитила еще 475 тысяч. Этими деньгами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению. Когда владелец карты проверил счета и обнаружил недостачу, сразу обратился в полицию. Подозреваемая признала вину и полностью возместил ущерб. Теперь ее судьбу решит суд. Интеллектуальную систему учета электроэнергии распространяют на садовые товарищества окружной столицы. Специалисты общества «Ханты-Мансийские городские электрические сети» устанавливают современные счетчики в загородных и частных домах, гаражных кооперативах и на объектах юридических лиц. Новые приборы автоматически передают показания, поддерживают многотарифный учет день-ночь и позволяют абонентам отслеживать потребление электроэнергии через личный кабинет. Кроме того, система помогает энергетикам оперативно контролировать параметры сети, выявлять потери и фиксировать попытки вмешательства в работу оборудования. В компании отмечают, что установка из

0: Замена интеллектуальных счетчиков проводится при истечении межповерочного срока или неисправности прибора. Согласно федеральному законодательству, в многоквартирниках их устанавливает гарантирующий поставщик, а в частном секторе и для других потребителей – сетевые организации. И последнее. Югра вновь в центре внимания федеральных экспертов. Статс-секретарь, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов побывал в Национальном центре России в Ханты-Мансийске и высоко оценил молодежные проекты округа. Во время посещения выставки «Энергия молодых» гость отметил, что представленные идеи не разовые. Это системная работа, которая уже приносит результаты. И Югра должна гордиться таким достоянием. Отмечу, югорчане сами могут повлиять на дальнейшее развитие региона. Департамент молодежной политики проводит опрос среди жителей от 18 до 35 лет, чтобы определить, какие направления требуют поддержки и улучшений. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске оценили доступность авторич-вокзала для людей с инвалидностью. В Белоярском привлекут к ответственности любительницу легкой наживы. Молодежные проекты «Югры» оценили на федеральном уровне. В Ханты-Мансийске проверили, насколько удобно и безопасно пользоваться авторич-вокзалом людям с ограничениями по здоровью. Инспекцию организовал Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. К его специалистам присоединились представители регионального общественного движения инвалидов-колясочников «Преобразование», а также горадминистрации и Всероссийского общества слепых. Такой совместный обход помогает увидеть реальные трудности, а не только формальные пункты из инструкций. По итогам осмотра составили акт с рекомендацией. Устранять выявленные недочеты будут компания «Север Речфлота» и «Мэрия». Тем временем работа по созданию безбарьерной среды в окружном центре идет сразу по нескольким направлениям. Появляются умные остановки и адаптированный транспорт, а для людей с нарушениями зрения устанавливают тактильные карты и проекционные системы на пешеходных переходах. Это позволяет спокойнее пересекать дорогу. Как отмечают организаторы, подобные рейды – часть большой системной работы, включенной в федеральный план повышения доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов. Документ, разработанный до 2030 года, утвердила комиссия при президенте России по делам инвалидов. Жительницу Белоярского района обвиняют в краже более 500 000 рублей у пожилого мужчины. Расследование этого факта завершено. По материалам уголовного дела 40-летняя дама привозила на дом заказы из магазина. Все началось в мае. Пенсионер оформил доставку продуктов и алкоголя через службу такси. Курьер привозила покупки и получала деньги. При этом заказчик взял у нее номер телефона, чтобы в дальнейшем связываться напрямую. Уже на следующий день он снова попросил привезти продукты, а на третий раз отдал девушке свой телефон и попросил перевести средства за заказ и доставку. Именно тогда и случилась первая кража. Женщина списала не только нужную сумму, но и дополнительно 30 000 рублей. В течение месяца она продолжала применять ту же схему и похитила еще 475 тысяч. Этими деньгами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению. Когда владелец карты проверил счета и обнаружил недостачу, сразу обратился в полицию. Подозреваемая признала вину и полностью возместила ущерб. Теперь ее судьбу решит суд. Интеллектуальную систему учета электроэнергии распространяют на садовые товарищества окружной столицы. Специалисты общества «Ханты-Мансийские городские электрические сети» устанавливают современные счетчики в загородных и частных домах, гаражных кооперативах и на объектах юридических лиц. Новые приборы автоматически передают показания, поддерживают многотарифный учет день-ночь и позволяют абонентам отслеживать потребление электроэнергии через личный кабинет. Кроме того, система помогает энергетикам оперативно контролировать параметры сети, выявлять потери и фиксировать попытки вмешательства в работу оборудования. В компании отмечают, что установка и замена интеллектуальных счетчиков проводится при истечении межповерочного срока или неисправности прибора. Согласно федеральному законодательству, в многоквартирниках их устанавливает гарантирующий поставщик, а в частном секторе и для других потребителей – сетевые организации. И последнее. Югра вновь в центре внимания федеральных экспертов. Статс-секретарь, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов побывал в Национальном центре России в Ханты-Мансийске и высоко оценил молодежные проекты округа. Во время посещения выставки «Энергия молодых» гость отметил, что представленные идеи не разовые. Это системная работа, которая уже приносит результаты. И Югра должна гордиться таким достоянием. Отмечу, югорчане сами могут повлиять на дальнейшее развитие региона. Департамент молодежной политики проводит опрос среди жителей от 18 до 35 лет, чтобы определить, какие направления требуют поддержки и улучшений. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: так ждала тебя.
1: Реклама.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске оценили доступность авторич-вокзала для людей с инвалидностью. В Белоярском привлекут к ответственности любительницу легкой наживы. В Югре близится к завершению сезон морожки. В Ханты-Мансийске проверили, насколько удобно и безопасно пользоваться авторич-вокзалом людям с ограничениями по здоровью. Инспекцию организовал Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры. К его специалистам присоединились представители регионального общественного движения инвалидов-колясочников «Преобразование», а также горадминистрации и Всероссийского общества слепых. Такой совместный обход помогает увидеть реальные трудности, а не только формальные пункты из инструкций. По итогам осмотра составили акт с рекомендацией. Устранять выявленные недочеты будут компания «Север Речфлота» и «Мэрия». Тем временем работа по созданию безбарьерной среды в окружном центре идет сразу по нескольким направлениям. Появляются умные остановки и адаптированный транспорт, а для людей с нарушениями зрения устанавливают тактильные карты и проекционные системы на пешеходных переходах. Это позволяет спокойнее пересекать дорогу. Как отмечают организаторы, подобные рейды – часть большой системной работы, включенной в федеральный план повышения доступности транспортной инфраструктуры для инвалидов. Документ, разработанный до 2030 года, утвердила комиссия при президенте России по делам инвалидов. Ситуация с лесными пожарами в Югре остается напряженной. Сегодня утром в регионе действуют 22 возгорания. Огонь охватил свыше 2500 гектаров площади, включая нелесную. Очаги зафиксированы в Нижневартовском, Березовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском и Кандинском районах. При этом 11 пожаров уже локализованы. В тушении задействовано 437 человек. Это специалисты авиалесоохраны, управление МЧС, учреждение Центра спас Югория, а также авиатехника. Как отмечает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. При задымлении или пожаре в лесу следует сразу сообщать об этом по телефону 8 800 194 00 или 112. Жительницу Белоярского района обвиняют в краже более 500 000 рублей у пожилого мужчины. Расследование этого факта завершено. По материалам уголовного дела, 40-летняя дама привозила на дом заказы из магазина. Все началось в мае. Пенсионер оформил доставку продуктов и алкоголя через службу такси. Курьер привозила покупки и получала деньги. При этом заказчик взял у нее номер телефона, чтобы в дальнейшем связываться напрямую. Уже на следующий день он снова попросил привезти продукты, а на третий раз отдал девушке свой телефон и попросил перевести средства за заказ и доставку. Именно тогда и случилась первая кража. Женщина списала не только нужную сумму, но и дополнительно 30 тысяч рублей. В течение месяца она продолжала применять ту же схему и похитила еще 475 тысяч. Этими деньгами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению. Когда владелец карты проверил счета и обнаружил недостачу, сразу обратился в полицию. Подозреваемая признала вину и полностью возместила ущерб. Теперь ее судьбу решит суд. И последнее. В Югре подходит к концу сезон морожки. Из-за жаркого лета в этом году ягода поспела раньше обычного. Особенно щедрым оказался урожай в Белоярском районе. Там собрали столько ягоды, что около 8 литров заморозили специально для гостей этнокультурного центра «Сорумов». Не выбрасывают и чашелистники. Их бережно сушат, чтобы потом заваривать полезный чай. Активно добывали морожку и делились результатами в соцсетях также жители Кагалыма и Сургутского района. Отмечу, высокие температуры воздуха по всему региону заметно ускорили созревание ягоды. И теперь у многих есть возможность в холодные дни вспоминать лето с чашкой чая или баночкой варенья. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые. Круглые, квадратные и крона.

0: различные дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: this a dream?
1: Реклама.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: отрядов силовых структур, направленных на пресечение нарушений в сфере миграции и обеспечение соблюдения иностранными гражданами правил пребывания в нашей стране. Проверки охватили городские стройки, промышленные зоны, магазины и жилой сектор. В итоге правоохранители составили порядка 40 административных протоколов, в основном за нарушение режима пребывания и трудоустройства без специального разрешения. Под следствие попали и двое местных жителей. В отношении вартовчан возбудили уголовные дела за фиктивную постановку мигрантов на учет. В полиции отмечают, что такие проверки носят плановый характер и будут продолжаться. Ситуация с лесными пожарами в Югре остается напряженной. Сегодня утром в регионе действуют 22 возгорания. Огонь охватил свыше 2500 гектаров площади, включая нелесную. Очаги зафиксированы в Нижневартовском, Березовском, Нефтеюганском, Октябрьском, Сургутском и Кандинском районах. При этом 11 пожаров уже локализованы. В тушении задействовано 437 человек. Это специалисты авиалесоохраны, управления МЧС, учреждения Центра спас Югория, а также авиатехника. Техника. Как отмечает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. При задымлении или пожаре в лесу следует сразу сообщать об этом по телефону 8 800 194 20 или 112. Доброе дело стало настоящей опорой для 94-летней жительницы Сургутского района. Благодаря акции «Красная гвоздика» ветеран Великой Отечественной войны Галина Бахтина получила специальную реабилитационную кровать. У нее можно поднимать спинку, чтобы было удобно принимать пищу прямо в постели, регулировать ножки и ставить поручни, чтобы не упасть. Также бабушке передали противопролежневый матрас. Все доставили участники движения «Волонтеры Победы». Они регулярно организуют сбор средств на покупку оборудования. Распространяет более 10 тысяч значков с красной гвоздикой. Деньги от пожертвований поступают в благотворительный фонд «Память поколений», а оттуда превращаются в реальную адресную помощь, комментирует начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.
1: На протяжении очень многих лет Сургутский район является лидером и амбассадором проекта «Красная гвоздика». Мы очень давно включились в этот проект, более 5 лет мы реализовываем его на территории Сургутского района и более 5 лет получаем поддержку из фонда памяти поколений.
0: Отмечу, ранее в рамках «Красной гвоздики» фронтовиков обеспечили слуховыми аппаратами, и теперь у каждого нуждающегося в районе он есть. Сейчас организаторы делают следующий шаг – очередь за удобными кроватями и колясками. И последнее. В Югре подходит к концу сезон морожки. Из-за жаркого лета в этом году ягода поспела раньше обычного. Особенно щедрым оказался урожай в Белоярском районе. Там собрали столько ягоды, что около 8 литров заморозили специально для гостей этнокультурного центра «Сорумов». Не выбрасывают и чашелистники. Их бережно сушат, чтобы потом заваривать полезный чай. Активно добывали морожку и делились результатами в соцсетях также жители Кагалыма и Сургутского района. Отмечу, высокие температуры воздуха по всему региону заметно ускорили созревание ягоды. И теперь у многих есть возможность в холодные дни вспоминать лето с чашкой чая или баночкой варенья. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
2: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Окружное радио.

0: worry, be happy.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 13 часов. Новости. Новости. Местное время 13 часов. Новости. Новости. На главном окружном.

0: нарушение режима пребывания и трудоустройства без специального разрешения. Под следствие попали и двое местных жителей. В отношении вартовчан возбудили уголовные дела за фиктивную постановку мигрантов на учет. В полиции отмечают, что такие проверки носят плановый характер и будут продолжаться. Власти Нягани следят за тем, чтобы город оставался уютным и аккуратным. Именно в летний период особенно важно держать руку на пульсе благоустройства. Рабочая группа по муниципальному контролю вместе со специалистами управления городского хозяйства организуют рейдовые выезды. В центре внимания сезонные ремонтно-восстановительные работы. Специалисты контролируют, чтобы вовремя косили траву на газонах, поддерживали в надлежащем виде малые архитектурные формы, скамейки, урны, а также входные группы подъездов и игровых зон на детских площадках. Есть замечания и к управляющим компаниям. К примеру, к одной из таких организаций были претензии по ремонту урн и игровых площадок. Часть недочетов уже устранена, несколько еще в работе. А у другой в этом году прибавился жилфонд, и успевать в сроки оказалось непросто. Но центральные районы удалось преобразить. Как отмечают в мэрии, работа не сводится только к тому, чтобы фиксировать и требовать. Важная ее часть – профилактика, информирование жителей о правилах благоустройства и ответственности за сохранность всех элементов. Доброе дело стало настоящей опорой для 94-летней жительницы Сургутского района. Благодаря акции «Красная гвоздика» ветеран Великой Отечественной войны Галина Бахтина получила специальную реабилитационную кровать. У нее можно поднимать спинку, чтобы было удобно принимать пищу прямо в постели, регулировать ножки и ставить поручни, чтобы не упасть. Также бабушке передали противопролежневый матрас. Все доставили участники движения «Волонтеры Победы». Они регулярно организуют сбор средств на покупку оборудования. Распространяет более 10 тысяч значков с красной гвоздикой. Деньги от пожертвований поступают в благотворительный фонд «Память поколений», а оттуда превращаются в реальную адресную помощь, комментирует начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова.
1: На протяжении очень многих лет Сургутский район является лидером и амбассадором проекта «Красная гвоздика». Мы очень давно включились в этот проект, более 5 лет мы реализовываем его на территории Сургутского района и более 5 лет получаем поддержку из фонда памяти поколений.
0: Отмечу, ранее в рамках «Красной гвоздики» фронтовиков обеспечили слуховыми аппаратами, и теперь у каждого нуждающегося в районе он есть. Сейчас организаторы делают следующий шаг – очередь за удобными кроватями и колясками. И последнее. Широкие перспективы открываются у предпринимателей Югры. Выйти на федеральный уровень и найти новых партнеров поможет участие в масштабном конкурсе «Люди. Дело», запущенном общественной организацией «Деловая Россия». Заявиться можно на официальном сайте проекта до 1 сентября. В этом сезоне определят победителей в 6 номинациях. В их числе такие, как «Человек дела», «Экспортер года» и «Деловая леди». Стоит отметить, что этот конкурс – федеральная площадка, где оцениваются реальные экономические показатели и управленческие достижения компаний, а не просто красивые презентации. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
2: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Осуществи мечту. ЭКО-ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Власти Нягани оценили сезонный ремонт на восстановительные работы. На югорских трассах за сутки задержали 19 нетрезвых водителей. Югорских предпринимателей ждут на всероссийском конкурсе «Люди дела». Власти Нягани следят за тем, чтобы город оставался уютным и аккуратным. Именно в летний период особенно важно держать руку на пульсе благоустройства. Рабочая группа по муниципальному контролю вместе со специалистами управления городского хозяйства организуют рейдовые выезды. В центре внимания сезонный ремонтно-восстановительные работы. Специалисты контролируют

0: наркотикам, информирование жителей о правилах благоустройства и ответственности за сохранность всех элементов. Обычная небрежность стоила здоровья велосипедистки в Ханты-Мансийске. Все произошло накануне, когда горожанка попыталась проехать по пешеходному переходу, не спешившись. Мужчина за рулем Kia не успел затормозить и совершил наезд. В результате владелица двухколесного транспорта получила травмы. Что касается общей картины, на югорских трассах за сутки госавтоинспекция зарегистрировала 2 ДТП, в которых пострадало 2 человека. Также дорожные полицейские задержали 19 нетрезвых автомобилистов. Еще порядка 230 привлекли к ответственности за выезд на полосу для встречного движения и более 50 за нарушение правил перевозки детей. Более 330 малышей прошли реабилитацию в Центре охраны материнства и детства за первые 6 месяцев текущего года. Это почти на 70% больше, чем в прошлом году. И все дети были выписаны с заметным улучшением. Так, помощь в профильном отделении получают самые юные пациенты от 0 до 5 лет с тяжелыми диагнозами, поражениями центральной нервной системы, последствиями перинатальных патологий, состояниями после операций. В работе с детьми участвует целая команда врачей. Врачи, медсестры, специалисты по лечебной физкультуре и психологи. Используются современные методики. Сухая иммерсия, сеансы в голокамере, а также занятия в сухом бассейне, физиотерапию, массаж и психологическая поддержка. Как отмечает президент центра Лариса Белоцерковцева, ранняя реабилитация – это фундамент будущего здоровья. Чем раньше выявить проблему и начать терапию, тем больше шансов избежать серьезных ограничений в дальнейшем. Руководитель также добавила, что программу удается расширять благодаря поддержке Департамента здравоохранения и правительства округа во главе с губернатором Русланом Кухаруком. Не останавливается на достигнутом и коллектив учреждения. Протоколы постоянно совершенствуются, чтобы дать каждому малышу шанс на полноценное развитие и счастливое детство. И последнее. Широкие перспективы открываются у предпринимателей Югры. Выйти на федеральный уровень и найти новых партнеров поможет участие в масштабном конкурсе «Люди. Дело», запущенном общественной организацией «Деловая Россия». Заявиться можно на официальном сайте проекта до 1 сентября. В этом сезоне определят победителей в 6 номинациях. В их числе такие, как «Человек дела», «Экспортер года» и «Деловая леди». Стоит отметить, что этот конкурс – федеральная площадка, где оцениваются реальные экономические показатели и управленческие достижения компаний, а не просто красивые презентации. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре коренным жителям возмещают расходы на традиционное рыболовство. На югорских трассах за сутки задержали 19 нетрезвых водителей. В Нижневартовском районе ветеран спецоперации открыл спортивную секцию для детей. Важная мера поддержки в Югре для рыбаков из числа коренных малочисленных народов Севера. Представителям ханты, манси и лесным ненцам доступна компенсация расходов на материалы для промысла. Сетные полотна, леску, шнуры, нити и готовые снасти. Выплата предоставляется раз в 5 лет в рамках программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Сумма зависит от категории заявителя, но не превышает 50 тысяч рублей. Важное условие – возместить можно только расходы на товары, купленные не более 2 лет назад. Заявления принимаются в администрациях муниципалитетов по месту жительства. Напомню, в Югре действует более 30 мер помощи коренным жителям. Выдаются гранты на развитие традиционного хозяйства, субсидии на продукцию охоты, компенсируется покупка техники, лодок, снегоходов и прочего. А студентам возмещаются траты на обучение, помогают с целевыми договорами, назначают пособия и стипендии. Кроме того, округ финансирует проведение 6 обрядовых праздников, включая Вороний день и проводы лебедя. Обычная небрежность стоила здоровья. Проведение 6 обрядовых праздников, включая Вороний день и проводы лебедя. Обычная небрежность стоила здоровья велосипедистов.

0: 30 малышей прошли реабилитацию в Центре охраны материнства и детства за первые 6 месяцев текущего года. Это почти на 70% больше, чем в прошлом году. И все дети были выписаны с заметным улучшением. Так, помощь в профильном отделении получают самые юные пациенты от 0 до 5 лет с тяжелыми диагнозами, поражениями центральной нервной системы, последствиями перинатальных патологий, состояниями после операций. В работе с детьми участвует целая команда врачей, медсестры, специалисты по лечебной физкультуре и психологи. Используются современные методики. Сухая иммерсия, сеансы в голокамере, а также занятия в сухом бассейне, физиотерапию, массаж и психологическая поддержка. Как отмечает президент центра Лариса Белоцерковцева, ранняя реабилитация – это фундамент будущего здоровья. Чем раньше выявить проблему и начать терапию, тем больше шансов избежать серьезных ограничений в дальнейшем. Руководитель также добавила, что программу удается расширять благодаря поддержке Департамента здравоохранения и правительства округа во главе с губернатором Русланом Кухаруком. Не останавливается на достигнутом и коллектив учреждения. Протоколы постоянно совершенствуются, чтобы дать каждому малышу шанс на полноценное развитие и счастливое детство. И последнее. Ветеран спецоперации из отдаленного села Покур Нижневартовского района открыл спортивную секцию для детей. Оснастить зал помогли благотворители со всего округа. Вернувшись из зоны СВО, Дмитрий Бурыкин решил приобщать местных подростков к здоровому образу жизни. Мужчина организовал тренировки по гиревому спорту, куда записались около 20 ребят. Инициативу заметили общественники и обратились в Центр адаптивного спорта Югры с просьбой помочь энтузиасту с инвентарем. Представители организации «Опора России» и Окружная федерация гиревого спорта закупили для секции гантели и гири весом от 8 до 13 килограммов. Посылку уже доставили в Покур. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый ведь? Правда ведь? Какой сегодня день, кстати? Вторник или среда? Вторник, хорошо.
3: Держи себя в руках.
4: Я держу, а то у меня, знаешь, уже как-то подмывает вот это желание сказать про среду, но среда завтра придет. Сегодня пока еще вторник. А при том, что я сегодня Тимур, у меня вообще какая-то дезориентация, видимо, в пространстве. Я буквально часа три назад его спрашивала. Так, а у нас же сегодня четверг, да? Серьезно, клянусь. Потом, понимаете, сейчас я его спрашиваю, вторник или среда, уже снова забыла. Пора как будто бы немножечко нам это в отпуск уже. Наверное.
3: Ладно, всем жарко или только нам?
4: Всем жарко, я надеюсь. Если надеюсь. Не всем.
3: Надеюсь, что все страдают.
4: Да, что мы все в равных условиях. Почему я на это надеюсь? Потому что, ну, если у меня условно плавятся мозги от этой жары, я плохо соображаю, хочется, чтобы люди были на той же примерно волне, и твои тупники понимали, принимали и прощали тебе их.
3: Да, не только в прямом смысле, но и в переносном. Я реально сейчас не понимаю, что я говорю. Я надеюсь, еще ни разу не матюкнулся.
4: Пока нет. Я надеюсь, и не сделаешь этого.
3: Не факт, вообще не факт.
4: В рамках эфира держи себя в руках, пожалуйста.
3: Написал нам Михаил. Знаете, оскароносная история.
4: Да? Обожаю такие.
3: Ну, поверим или нет?
4: Давай,
3: Михаил,
4: рассказывай.
3: Михаил пишет. Хотите живой анекдот?
4: Хотим.
3: Прохожу профосмотр, заключение у терапевта. В кабинете рядом, ну, внутри кабинета.
4: Угу.
3: Небольшой столик. Где тортик нарезанный, чай налит, ну, там, чаевничек.
4: Классно.
3: И какой-то коллектив сидит.
4: Вот
3: да.
4: Мне бы сейчас вот этот коллектив, я бы тоже байки какие-нибудь потравила, чаечек с тортиком.
3: Что-то отмечали.
4: Угу.
3: А, ну, и врач меня спрашивает, там, как обычно, есть какие-то жалобы, на что жалуетесь? И я, говорит, возьми невозмутимым голосом, ляпни. Даже Настя теща всю зарплату забирает, даже на пиво не остается. В итоге в кабинете гробовая тишина.
4: Не оценили шутку.
3: Мне выдали заключение профосмотра. Я выхожу, закрываю за собой дверь и слышу, как за ней просто все хохотом разразились.
4: А, то есть они дождались, когда выйдет пациент, а могли бы вместе с ним посмеяться. Я так понимаю, что Михаил это сделал для поднятия настроения? Или вы правда жалуетесь?
3: Это не вся сказка.

0: переносная история, тут так. Дальше продолжение. Ну, я все, с заключением поехал домой. День свободный. А коллеги, ну, вместе проходили с коллегами. Ага. Дальше это профосмотр. Через час мне перезванивает мой товарищ с работы. Говорит, ты что наделал? Говорит, ну, что случилось? Говорит, сейчас одного врача увезли просто на... Ну, скорая приезжала за ним. У него то ли камень из почек пошел из-за тебя, то ли что.
1: Да ладно.
0: Представляешь?
1: От смеха вот такое?
0: Может,
1: такой эффект?
0: Вот это вот момент оскароносности.
1: Ну, на самом деле, всякое может быть, если перестараться даже со смехом. Наверное, какие-то реакции в организме возможны. Но это я не знаю даже, как вы должны были их так рассмешить, что аж камни полезли. Ну, в любом случае, сам даже момент...
0: Главное, что не родил никто раньше срока.
1: Да, сам момент с шуткой, которой вы подняли настроение медикам, уже хорошая, добрая история на сегодня. Почему нет? Угу. В принципе, мне кажется, у них и так день удался. Ну, как бы, есть повод тортик с чаем попить, значит, ну, тортик просто так. Хотя в наше время тортики покупают просто так. Давайте уже будем откровенны и честны. Это в детстве торт ассоциировался с праздником. А сейчас мы дожили с вами до тех времен, когда тортик можно хоть каждый вечер просто к чаю покупать, да? Я иногда стою реально в магазине, смотрю на эти торты, на изобилие этих тортиков, и вспоминаю, как в детстве это было чем-то таким вау, праздничным. А сейчас просто такая, господи, когда я стала взрослый, могу сама себе в любой момент ходишь, купить торт.
0: Значит, о, это не то, это крем невкусный, да. Это фу, торт из блинов, не буду. Наполеон уже не тот.
1: Да, да,
0: значит,
1: да.
0: Наполеон уже не торт.
1: А в детстве все, что угодно тебе поставили.
0: По поводу врачей надо быть аккуратными. Я же вот рассказываю всегда эту историю Марине тоже, ну, время от времени. Она всегда говорит 117. Если я начинаю рассказывать историю, которую она уже слышала, да. Она ей говорит 117. Это буквально означает, что она ее слышала
1: 117 раз.
0: Я уже понимаю, что...
1: И это кодовое слово, благодаря которому Тимур часто просто перестает что-либо рассказывать. Ну, то есть он говорит, а знаешь, у меня был такой случай, я вот там пошел туда, и такая 117, хоп, сразу тишина.
0: В отличие от Азамата Мусагалиева, у меня немного было случаев в жизни. Это у него каждый раз в гости приходит, ни разу еще не повторился. Знаешь?
1: Он еще, знаешь, и постарше тебя лет на 10. Так
0: ощущение, как будто он выдумал. А он все про молодость, про детство.
1: Опыт у него побогаче у тебя, чем у тебя.
0: Прохожу медкомиссию для военкомата. Угу. Вот. И психиатр. Я захожу, у него первый вопрос, типа, жалобы есть, на что жалуетесь? Ну, я и начал рассказывать. Ну, я человек открытой души. Я просто вот как есть. У меня много жалоб, кстати, к психиатру. И где-то секунды через 4 после того, как я начал, знаете, у меня вот это, вот это, вот это, он говорит, остановись. Говорит, ты же не хочешь, чтобы я тебя сейчас на специализированное лечение определил? Я говорю, нет. Он говорит, ну, значит, годен. Иди, следующего позови. Я говорю, спасибо, до свидания.
1: А еще я помню, как однажды Тимур устроил небольшую мини-истерику на... Куда же мы сели?
0: Это не мини-истерика.
1: В очереди к кому
0: мы сидели? Тоже профосмотр, тоже психиатр.
1: Это мы на работу устраивались.
0: Устраивались на работу, нужно было как бы справку, ну вот этот пакет документов, что ты здоров. Всех врачей прошли, психиатра никак. Это не Югра, сразу скажем, это Ямал. И вот там в этом городке один-единственный психиатр тогда летом был на весь город. Он и у него была частная практика, у него была и вот это вот, как он, профосмотры. Он, ну, короче, прям
1: на
0: сильно
1: разрыв,
0: занятой
1: на
0: был.
1: Разрыв,
0: он принимал что-то типа 3 часа. И ты когда утром приходишь, например, профосмотр начинается с 9, ты приходишь к 7, а там еще в списке 150 человек перед тобой.
1: Одобряли листочек, и в листочке люди записываются. И мы когда в первый раз туда пришли, мы поняли, что сегодня бесполезно. Мы перешли в итоге на следующий или даже через день. И в этот список себя внесли.
0: Нет, мы себя вписали, типа там 156-й, например. На следующий день приходим. О, 84-й. Ладно, придем, наверное, послезавтра, судя по арифметике. Послезавтра приходим, а у них, ну вот мы стоим в очереди, уже скоро заходить, а у них завис компьютер. У них намертво завис компьютер, и выходит медсестра, говорит, извините, мы сегодня приема, наверное, не будет, компьютер завис. Да. Я говорю, может, перезагрузить надо? Она говорит, ну, ты что, самый умный? Я говорю, ну, как бы, не самый тупой, если честно. Попробуйте что-то сделать, позовите осушников, вызовите экспертов.
1: Почему
0: пишите
1: всегда
0: от
1: передо
0: руки.
1: Мной, да, в очередь
0: ну, как бы, мы здесь просто так, что ли, целую неделю тусуемся с нашими этими коллегами по несчастью. Вот, и в итоге я уже звоню не в Минздрав, конечно, но в департамент здравоохранения города, говорю, что за беспредел, они говорят, спасибо вам за обращение, мы его обязательно рассмотрим в течение 30 календарных дней. Ну вот.
1: Это выписало тебя еще больше?
0: А я, знаете, меня это выбесило еще больше. Я встаю посреди вот этого зала, холл такой, где, ну, люди
1: коридор
0: ожидают.
1: Коридор больничный,
0: и
1: да?
0: Я говорю, ребята, граждане, товарищи, братья, однополчане, это беспредел. Нужно что-то с этим делать. Пойдемте вместе, едином порыве, толпой, главврачу. Будем писать жалобы. Открывайте сайт Министерства здравоохранения. Ну, как Ленин на броневике. И вот в этот момент выходит психиатр, говорит, это он такой сейчас, знаете, а я там стою, руками машу. Он такой говорит, а это кто у нас тут такой буйный? Таким еще голосом, знаете, вот это.
1: Успокаивающий.
0: А кто это у нас тут такой буйный?
1: Он говорит, вас я успею сегодня принять, заходите.
0: Интересный случай, заходите, пожалуйста, под белые рученьки. Это завели.
1: Долгая.
0: Ну, потому что там, знаете, приколы начались, типа, а какие вы стихи знаете? Я говорю, мало то, что знаю, я их пишу. Он говорит, ну расскажите. Я ему рассказал, он говорит, а что вы вкладывали, вот какой смысл вы вкладывали в это стихотворение?
1: А он таким образом тебя на адекватность проверял, когда стихи просил почитать? Или
0: знаешь, я уверен, что любого вменяемого человека можно определить под невменяемого путем выяснения, ну, сути любой. Вот мы с тобой
1: каких-то
0: начнем...
1: Каких-то смыслов?
0: Нет, мы с тобой вот начнем чисто очень душно ругаться, выяснять отношения, кто прав был, кто не прав, а ты вот так сказал, а я вот так подумала, а ты неправильно сформулировал свою претензию, а я тебе в процессе скажу, успокойся, ты начнешь еще больше. Ну, сейчас... И мы с тобой через там 2 часа вот таких плодотворных, например, бесед, будем невменяемы абсолютно. Орать, кидать друг другу тарелки, например, да, довести можно человека. Так и любого плюс-минус там
1: уравновешенного
0: можно вывести на это.
1: Ты не ответил на мой вопрос, что он пытался...
0: Я не знаю.
1: Пытался
0: я
1: от тебя добиться, когда стихи...
0: Ну, у меня задача не была узнать у него, что он пытался добиться.
1: Ну,
0: у меня задача была, поставьте мне печать, я пошел.
1: Раз ты работающий человек, значит, прошел ты все-таки того психиатра.
0: Так, ну, что... того, да.
1: Вот так, ладно. Михаил, спасибо вам большое за вашу историю. Вот видите, мы благодаря вашему сообщению еще и свои истории повспоминали. Добрый-добрый день, пишет нам Олег, и вам добрейшего денечка желаем. Доброго дня, кстати, еще Алена желает всем. Вот Алена всегда, она не только радиоведущим, она еще и всем слушателям желает доброго дня.
0: Смотрите, Максим.
1: Рады передавать подобные сообщения.
0: Максим пишет, ой, здравствуйте, я уже пропустил про ГИБДД или еще нет? Суть такая, что мы в пятницу попросили наших... знакомых, друзей из госавтоинспекции, из пресс-службы, ну, как-то поделиться комментарием на тему, можно ли выпившим садиться за руль велосипеда.
1: Не отберут ли за это права автомобильные.
0: Потом мы нашли в интернете соответствующую статью, которая нам сказала, что управлять транспортом механическим, да, на который предусмотрено, ну, то есть какая-то свидетельство об управлении, трактор это будет или там моторный. Вот тоже на что вам нужно права? Вот нельзя. То есть, нарушая закон где-то, вы попадаете под лишение прав вообще на все. Но если велосипед не считается транспортом, на который необходимы разрешительные документы, то как бы можно. Но нам как бы, знаете, комментарий пока не дали, намекнув, что они все-таки за пропаганду безопасности дорожного движения. Вот. Ну, смотрите, вот с моей точки зрения, если я правильно понимаю, сказать, да, конечно, пейте, катайтесь, они не могут.
1: Конечно.
0: И ни один вменяемый специалист так не скажет. Ну, будем считать, что нам за эфиром дали комментарий. Но мы вам его не покажем.
1: Показать ты, в принципе, ничего не можешь. Человек на радио сидишь, работаешь. Так, ладно, мы вам тоже желаем доброго дня. Напоминаем, что с вами Тимур Полунин, Марина Штейникова, свои люди. Мы с вами до 7 вечера. Вот Алена пишет, я буду до 8 вас слушать. Алена, ну, до 8, с 7 до 8 только музыка и новости, выпуски новостей. А вот мы с вами до 7 вечера традиционно. Как всегда, информационных поводов хватает, и хороших, и не очень. Обязательно все обсудим.
0: А электросамокат тоже к велосипеду приравнивается? По сути, да, если до определенной мощности, ну, мы же знаем с вами, что есть там определенная мощность приводного устройства, двигателя, после которой необходимо иметь права категории М для управления этим электроскутером, который уже будет классифицироваться как самокат.
1: У нас, кстати, знаете, вот если про самокаты вспомнили, можно одной строкой скажу?
0: Можно. И вот если на него нужна, ну, права нужны, и вы будете пьяны, тогда отберут.
1: Угу. У нас россияне стали меньше кататься не по количеству поездок, а по количеству времени, проведенным за рулем самоката. В общем, сейчас поездка на электросамокате составляет в среднем 9,5 минут. Абсолютный минимум за последние, ну, годы, вот, которые наблюдают. Потому что раньше брали на подольше. А сейчас, видимо, чтобы от точки А до точки Б исключительно доехать.
0: Моя первая мысль была, разучились, что ли, ездить? Ну, то есть...
1: Да нет.
0: 9,5 минут после этого ДТП.
1: Причем Москва в этом списке вообще лидирует. Я имею в виду по минимальному времени аренды. 8 минут в Москве, в среднем по России, по другим крупным городам. 9,5. Вот так вот. Просто раньше как-то брали чисто, знаешь, на час, на два могли кататься, а сейчас исключительно вот куда-то доехать, куда нужно, вот,
0: ну,
1: так вот начали использовать самокат.
0: Превратился из развлечения, из роскоши, просто в средство передвижения с точки А в точку Б.
1: Все правильно. Дошли мы к этому. Набаловались, как говорится.
0: Те, кто хочет на них кайфовать, как бы ездить, они просто приобретают...
1: На постоянку. Да, а в прокате исключительно, да, используем для передвижения в нужные нам места. А хотя...
0: опять-таки, не везде же можно ездить. Та же Москва, там зоны есть вообще беспилотные, ну, в кавычках, бессамокатные. То есть, вот на наших глазах, а это был, наверное, даже не Москва, а Минск, то есть залетают в парк, в Минский парк Горького, он называется, по-моему, если я не ошибаюсь, да? Да?
1: Да.
0: По-моему, да. Короче, залетает стайка такая самокатчиков, проезжают метров 20, и у них просто все самокаты резко глохнут. Угу. То есть, ну, просто перестают работать. Они такие, а что за фигня, что это такое, что случилось? Михалыч, там, посмотри, у тебя тоже, да, у меня тоже, ё-моё, а что здесь? Это, наверное, потому что запретная зона. Ну, ладно, тогда бог с ними, с этими самокатами. Они просто отошли туда, где ловят, завершили поездку и пошли гулять по парку. То есть,
1: Ну, да. Мы такое впервые встретили в Минске, а потом поняли, что в российских городах примерно такая же
0: история. Самые первые наши города были Нефтегорск, Сургут, Нижневартовск, то, по крайней мере, говорили об этом. Не помню, кто из них внедрил уже эту систему, что у них зоны есть определенные, где кататься нельзя.
1: Номер телефона напомню.
0: Парки, школы, детские сады, больницы. +7 950 510 66 66. Не поверите, мы сегодня полдня пытались выгнать муху из нашего кабинета, где мы сидим и готовимся к эфиру. Выгнали, и вот она залетела в студию. Это нормально, мы сейчас полдня будем выгонять ее из
1: студии. Нет, та была большая, это маленькая. Это разные все.
0: Может, похудел.
1: Может, это ее родственница.
0: Ну, 100%.
1: Младшая какая-нибудь сестра.
0: Мы все родственники друг другу, люди.
1: Ладно, шутки шутками. Телефон Тимур напомнил. Пишите нам в Макс или в Телеграм, куда вам удобнее. В Телеграме, конечно, все меньше и меньше слушателей. Но сегодня, как удивительно, в повестке очень много Телеграм фигурирует. Я имею в виду информационной повестки. Дмитрий Песков неожиданно про Телеграм вспомнил. Сам Телеграм неожиданно сегодня несколько новостей выкатил. Ну, в общем, к теме интернета, когда... Перейдем, обязательно эти моменты расскажу. А далее музыка у нас. Вернемся в середине часа.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Как вам предложение мое поговорить о чем-нибудь приятном?
2: Давай. Давай все 4 часа будем.
1: Не получится. Я правда, я оценила вот сейчас все новости, которые подготовила, и понимаю, что не получится все 4 часа о приятном, но пока поводов хватает, буду говорить про них. Для меня вообще всегда тема путешествий и отпусков приятна, особенно сейчас. Я вот заметила даже по нашему коллективу и по нашему зданию, предприятию, нашей компании. Вот ходишь по коридорам, да, в здании, и прям...
2: И все ушли в отпуск.
1: Ну, прям реально очень мало людей.
2: Тишина такая.
1: Вообще, никакой очереди к этому кофе, автомату с кофе, на диванчиках вот этих общих, где обычно люди сидят, болтают, никого нет, пустые диваны стоят.
2: Туалетной бумаги до вечера хватает.
1: Да вообще, в принципе, туалеты всегда свободны, никаких очередей. И как ты знаешь, вот идешь даже в студию, все двери закрыты, все люди в отпусках, думаешь, а кому ты вообще вещаешь эти новости сейчас? Кто вообще в конце июля находится в Югре, на работе? Такое ощущение, что все просто, весь округ взял и выехал массово отдыхать.
2: Ну, плюсы, парковка свободная.
1: Вообще, парковка с утра, когда подъезжаешь к работе.
2: Да, раньше приезжаешь, думаешь, хоть бы.
1: Хоть бы хоть какое-нибудь местечко, куда-нибудь вообще воткнуться, да? А сегодня приезжаешь...
2: Еще
1: и не знаешь, куда даже припарковаться, потому что так много мест, аж глаза разбегаются.
2: Хочется поперек встать по диагонали.
1: Вот поэтому делаю свои личные выводы, что именно конец июля крайне популярное время для того, чтобы поехать в отпуск. Ну, почему-то очень многие люди именно этот период...
2: Почему?
1: Ну да, это самый-самый сезон, конец июля и весь август, это цены такие ого-го. Но зато, знаешь, есть категория людей, называется родители. У них особо выбора нет. Вот когда у детей каникулы, тогда и надо ехать в отпуск. Правильно, что всей семьей съездить. Ну, в течение учебного года как-то меньше для этого шансов выбраться. А летом, пожалуйста, дети свободны. Ладно, во-первых, сегодня про эту новость даже писали федеральные СМИ, хотя, казалось бы, локальная новость, но, тем не менее, даже РИА Новости об этом решили сообщить. А я думаю, югорчан это тоже многих касается, кто может путешествовать через аэропорт Екатеринбурга. Кольцово — это тот самый аэропорт в Екатеринбурге. Там появился бесплатный сервис аренды колясок. Так что, если вы путешествуете с детьми, там сейчас можно абсолютно бесплатно взять детскую коляску и на все время вот прохождения этих предполетных процедур, ожидания рейса, использовать ее. И, как говорят в Кольцово, это очень пригодится пассажирам, которые сдали собственную коляску в багаж, если с ребенком путешествуют, ну, либо те, кто вообще решили без коляски путешествовать, а в аэропорту ребенка на руках держать неудобно, а тут в коляску посадил и все. Вот, абсолютно бесплатно. Мне вот это очень нравится. Я не знаю, есть ли у нас подобные, кстати, функции в аэропортах Югры. Если наши слушатели знают, наверняка и сталкивались, и, ну, и были в этой ситуации, напишите нам, пожалуйста. Будем с удовольствием рассказывать, где у нас в Югре такое есть.
2: Не задумывался никогда. Вот бы еще ввели функцию взятия бесплатного раскладушечки какой-нибудь.
1: Это дороговато.
2: Чтобы прошел накопить бесплатно.
1: Это дороговато для аэропорта закупить столько раскладушек. Я вот о чем.
2: Прошел в зону ожидания. Разложился, прилег.
1: Я помню...
2: Наушнички вставил в уши.
1: Вспомни.
2: Включил релаксирующую музыку.
1: Релаксирующую, да. Релаксирующую. Почему-то Александр Григорьевич вспомнился Лукашенко. Вспомни весной, когда были вот эти массовые задержки рейсов в московских аэропортах и в Сочи, ну и вообще в целом по стране, ну Москва это особенно, да, на себе почувствовала. Тогда даже в Шереметьево, я помню, закупили прям огромную партию вот этих туристических ковриков, чтобы выдать людям, чтобы они, ну те, кто там сутками уже жил фактически, чтобы у них была возможность хотя бы прилечь, потому что очень сложно спать сидя. Люди там, кто на чем, а это же, считай, еще такое время года было уже теплое, не было с собой ни пуховиков, ничего такого прям.
2: На пол не ляжешь,
1: да,
2: я понимаю.
1: Да, да, да. И в итоге им раздавали туристические коврики, довольно-таки плотные, походные. Вот у меня дома такой же
2: для
1: есть.
2: Для йоги, типа, такие.
1: Нет,
2: же
1: ну
2: используют.
1: Для йоги они как раз тоненькие, а вот походные, они толстые, они не пропускают холод. Я вот в свое время, когда на Селигер ездила, я покупала себе такой коврик, и ты его кладешь как бы на землю, потом спальник, и не мерзнешь, потому что там плотный такой материал.
2: Я же забыл, что ты заслуженная туристка.
1: Да, заслуженная. Ну, если у меня есть туристический коврик, значит, я как минимум, ну, не заслуженная, но туристка. Причем брала исключительно его для одной поездки. Вот так вот у меня до сих пор с той поездки и лежит. Навехонький, можно сказать.
2: Я 2 недели слушаю вас изо дня в день, пока работаю над благоустройством своего дома, пишет Максим.
1: Максим, мы очень рады. Ну все, слава богу. Ну хоть кто-то вообще у приемников есть в это время года.
2: Здравствуйте, Тимур, Марина. Вы нам вещаете, пишет Сергей.
1: Отлично.
2: Спасибо.
1: Вас уже двое.
2: Вы не так.
1: Не, ну нам до этого еще Михаил писал, так-то. Алена писала, нам много кто уже сегодня написал. Ну, как минимум, пару десятков человек мы точно, да, сегодня у приемников застали.
2: Надежда пишет: добрый день, а помните историю про покупку деревни в Беларуси?
1: Да.
2: Что слышно? Купили? Суть такая, мы же хотели весной, да, собирали,
1: копили деньги. Это было в апреле,
2: деньги,
1: потом мы в мае
2: мы их потратили на отпуск, и у нас они кончились, и мы решили не покупать.
1: То есть мы уже точно не скинемся на эту деревню, но вопрос, я так понимаю, от Надежды в том, что вообще, может, кто-то ее купил или нет, и если она до сих пор продается, то можем начать снова копить. Не знаю, Надежда, надо посмотреть. Мне кажется, почему-то за это время ее уже точно купили, ну, потому что, считаете, сколько уже там, 3 с лишним месяца прошло, когда мы с вами хотели ее купить, по-любому кто-то ее приобрел.
2: Ух ты, ничего себе. Алла пишет: в воскресенье, пока с младшим сыном была в Национальном центре «Россия», не в детской комнате, познакомилась с женщинами из Санкт-Петербурга.
1: Ух ты!
2: А вот они путешествуют аж 6 мая, как начался у них трип.
1: Класс!
2: По всей стране. И в итоге, я так понимаю, что они путешествуют, ну, это я вот из текста читаю, что путешествуют они на машине, хотели доехать до Владивостока, аж на автомобиле, но узнали, что в Иркутске там нет совсем бензина, вообще есть проблемы
1: и
2: по направлению туда,
1: в Югру,
2: на Дальний Восток. Ну и решили как бы, да, ограничиться вот регионами, в которые в доступе находятся, по крайней мере, где можно заправить автомобиль и поехать дальше.
1: Ну, то есть сейчас они пока Урал исследуют, получается, да? И не факт, что на Дальний Восток вообще будут продвигаться. Это получается, вот 6 августа будет уже 3 месяца, как они в дороге, в пути. Это кем они работают? Вообще, мне кажется...
2: Долиной, наверное.
1: Мне кажется, они безработные.
2: Да, типичный безработный москвич.
1: Знаете, это девчонки из Питера. Они просто накопили деньжат, уволились и поехали на накопленные сбережения в путешествие. Но это на самом деле мечта. Я тоже мечтаю вот так вот всю страну объездить, но я не знаю, надо действительно сначала разбогатеть как следует, а потом деньги в путешествиях тратить.
2: И здравствуйте, Тимур, Марина. Я вот всегда слушаю, по крайней мере, делаю беседку, пишет Иван.
1: О, Иван, да, мы...
2: Помнишь, человек беседку делает?
1: Я вообще, вы нам высылали фотографию вашей беседки, я в восторге. Вам надо этим заниматься профессионально и делать людям беседки за деньги. Ну, у вас шикарный просто, то, что вот делаете, вы шикарно.
2: Руку набьет. И потом беседки на заказ.
1: Да, вообще очень круто у вас получается. Ну так вот.
2: А беседка, она же названа так, потому что отсылка там, к беседам.
1: Да, там длительные летние беседы. Ну, мне кажется, а какой еще смысл?
2: А если,
1: вложено?
2: Например, мы вот на кухне за ужином, за обедом беседуем, это беседка или нет?
1: Ну, нет, беседку все-таки по определению отличает как минимум наличие свежего воздуха. Ну, то есть это всегда крыша над головой, но отсутствие капитальных стен, если можно так выразиться. Ну и вообще это летняя конструкция, которая обособлена от дома находится. Ну, что я тебе объясняю?
2: А детская комната, в которой живут погодки, мальчики, это беседка или нет? Они же там бесятся целыми днями.
1: А, это уже другое. Другое образование слово. Ладно, мне нравится, что твой мозг, в принципе, пытается что-то думать,
2: о!
1: Задавать вопросы.
2: Иван, сейчас мы докопаемся до вас. Они говорят, я только для себя делаю, а сам я работаю, у меня есть хорошая работа. Я АСУ-ТП-инженер. Пожалуйста, поясните, чем занимаются инженеры АСУ, тем более. Потому что у нас есть хороший друг из Ноябрьска, он тоже в этой сфере, тоже инженер, тоже АСУ.
1: Каждый раз, когда мы спрашиваем, чем ты занимаешься?
2: Конкретного ответа он не дает.
1: Он что-то говорит, но мы ничего не понимаем.
2: Чем вы заняты вообще?
1: Можете сказать так, чтобы мы поняли, наконец?
2: Ну, он причем работает в нефтянке, вот, хороший, большой такой, знаете, одной из самых больших компаний. И вот когда спрашиваешь, что ты вообще чем занят? Он там, ну, там, сям, пятое, десятое, здесь там что-то настроят, тут что-то под шаманю. Вот так он объясняет. Мы вот ни разу не поняли, чем инженеры занимаются.
1: Такое ощущение, что приходят и кофеек пьют на работе весь день.
2: В моем понимании инженеры — это люди, которые в НИИ, ну, в научно-исследовательских институтах.
1: Инженеры разные бывают,
2: что-то,
1: да.
2: Что-то, какие-то разработки
1: делают. У тебя, видишь, такое стандартное, есть, типичное такое представление, стереотипное.
2: То есть они что-то придумывают своей головой, чертят чертежи, на основании этих чертежей появляются какие-то классные штуки.
1: Угу.
2: Технические, как правило. автоматизированная система управления технологическим процессом. Ну, вот он то же самое то же говорит, самое. И вообще понятнее никак вообще не становится.
1: Не упростили вы нам.
2: Такое ощущение, как будто вы ничем там вот не занимаетесь.
1: Они как будто
2: занимаетесь.
1: Все сговорились, да?
2: Да, давай
1: собрались
2: отвечать.
1: Все АСУ-инженеры и говорят, давайте вот так всем отвечать. А на самом деле они просто кофе пьют на работе.
2: Это когда начальник говорит это, ты когда...
1: И мемасики смотрят.
2: Доделаешь задание, которое я тебе дал, ты говоришь, ну, до конца недели постараюсь. А что ты сейчас чем занят? Ой, ну там, знаете, там вот и автоматизацией занимаюсь, и системой управления, и технологические процессы, опять-таки, это немаловажно.
1: И руководитель, который не знает суть этих вещей, такой, а, ну это слишком, да, у тебя слишком загруженный день получается. Ладно, давайте продолжим.
2: Ладно, видимо, голосовушка пришла, послушать не могу. Маринка потом за эфиром.
1: Обязательно. Видите, у меня компьютер даже лучше работает, чем у Тимура. Мы синхронизированы.
2: Да. Про коляски в аэропорту Алла пишет. Впервые увидели такие в Калининграде. Я была довольна. И, если не ошибаюсь, они же были в аэропорту Владивостока.
1: Угу.
2: Ну, и то есть эти это аэропорты, кстати, похожи.
1: Распространенная практика уже становится. Тогда мы очень хотим, чтобы в аэропортах Югры это появилось, по крайней мере. Но, опять же, у нас, конечно, более компактные, небольшие аэропорты в Югре, нежели там в крупных городах, да, ну, условно, в Кольцово. Иногда надо находить там, пока дойдешь от нужной точки до момента посадки в самолет, от входа, да, ну, там по 2-3 тысячи шагов иногда можно пройти за это время. В Югре более компактные аэропорты, но все равно, мне кажется, услуга коляски была бы точно востребована в любом вообще аэропорту.
2: Ну, а Шереметьево, когда тебя от одного терминала
1: это вообще...
2: в другой на автобусе везут.
1: На автобусе, реально, да.
2: Ольга написала, привет, я тоже здесь, предлагаю штрафовать лето за превышение скорости.
1: Да. Я с вами согласна. Я просто не могу понять, кто этим занимается у нас в стране. Кому можно доверить эту миссию? Кто может оштрафовать лето за превышение?
2: У меня сегодня такая прям грешная мысль была. Мне надо было кое-что сделать, это связано с улицей, и я, там жарко очень сильно, я думаю, когда бы уже зима,
1: да,
2: поскорее.
1: Вы не поверите, а я провела социальный эксперимент, ну как социальный, не особо социальный, я такой
2: мне бы
1: личный.
2: Так было хорошо, я бы сейчас вот в куртке, ну как бы это, лучше согреваться, если холодно, чем
1: не знать, куда деваться,
2: не,
1: да,
2: не
1: да.
2: денешься.
1: Я провела такой личный эксперимент, я установила на рабочий стол компьютера зимний пейзаж. Я вам клянусь, вот смотришь на него, и прям становится прохладнее, чем оно есть на самом деле. Вот мозг у нас так работает, да?
2: Ну, а зимой ты пляж установишь, да?
1: Да, конечно.
2: Мечтать о
1: море. Но это работает. Я потом, правда, его опять сменила. Я провела такой эксперимент, поняла, что это работает. Так что в целом, хотя бы, знаете, обманывать может свой мозг, а ведь мозг уже подает сигналы по сути, в каждую клеточку организма.
2: Ну, вот подает сигналы мозг.
1: Ну, то есть, если мозг будет думать, что телу прохладно, то и тело как бы будет думать точно так же. Поэтому можно себя так обманывать. Как-то мы тут с вами...
2: Вот бы себя еще обманывать, знаешь, чтобы тело думало, что худеть надо.
1: Ну, это прям тоже можно поработать
2: что
1: с этим.
2: Что хочешь.
1: Это называется гипноз в том числе. Есть и такие методы похудения.
2: Видел несколько, кстати, людей. Они говорят, я силой мысли накачиваю мышцы. И типа убеждают якобы, что они не ходят в зал.
1: Да.
2: Они просто как бы представляют, что они поднимают тяжелые гантели и сокращают те мышцы, которые задействованы в этом.
1: Могу найти тебе новости, когда писали пару лет назад СМИ о том, что ученые доказали, что если ты будешь все время о чем-то думать в голове, то ты реально даже на материи проявится.
2: Понимаешь, что я сейчас сделаю? Я представляю, что у меня в руке тяжелая гантель, как бы, и я бицепсы качаю. Но бицепсы-то напрягаются немножечко, да?
1: Потому что мозг наш такая штука, реально его можно обмануть.
2: Вот, Иван пишет, напишу своими словами. Вот удалил голосовушки, говорит, напишу своими словами подробно.
1: Нет, почему? Вы же можете... Да зачем же вы удалили? У меня-то есть возможность прослушать.
2: Ну, зачем интересует? Есть ли у вас на работе компьютер? И связан ли он с вашей непосредственной деятельностью? Может, вы там что-то программируете? Может быть, вы программы пишете для оборудования, которое используется, например, у вас на производстве где-то? Или вы на станке стоите, детали вытачиваете? Я клянусь, не понимаю.
1: Я, кстати, все, сейчас музыку пойдем слушать. Просто завершу мысль, которую я начала. Когда Ольга написала сообщение, типа, привет, ребят, я вас тоже слушаю, давайте штрафуем лет. Ты когда читал, я думала, привет, я тоже вас слушаю, предлагаю штрафовать, и в моей голове предлагаю штрафовать всех, кто в конце июля уезжает в отпуск и не слушает радиоигры. У меня такая мысль была в голове. А потом ты сказал нормальную истинную фразу, которую Ольга написала.
2: Может быть.
1: И я внутри себя только посмеялась над этим.
2: Может быть, внедрить туристический налог для людей, которые летом отдыхают, вот июнь, июль, август.
1: Здрасте.
2: И эти деньги направлять в фонд поддержки тех, кто отдыхает
1: зимой и осенью.
2: Зимой и осенью.
1: Да. классно придумал. Человек, который всегда летом работает.
2: Чтобы им хватало на Турцию съездить. А я тогда буду брать...
1: Наоборот, они и так, летние отпускники и так наказаны. У них самые дорогие цены на все в рамках отпуска. У них и так, знаешь, жизнь не сахар.
2: А Лариса написала из Лентора: у нас в городе электросамокат стоит 500 рублей в час, но бесит, когда на большой скорости едет огромный мужик на нем. Это не я. Я и в Лентории не был. Ну, я, в принципе,
1: на самокате. Но под описание подходишь.
2: На самокатах не катался ни разу. Клянусь, вот на электросамокатах ни разу не ездил.
1: Я, кстати, тоже.
2: Я просто подхожу, и там, кажется, как будто он меня не выдержит просто.
1: Ну да, у самокатов тоже есть, наверное, весовые ограничения. По крайней мере, когда мы пошли с Тимуром в сетевой один популярный гипермагазин покупать велики на лето, ну,
2: Тимур, нам написано,
1: Тимуру типа, не нашлось ни одного, там, 90 ограничения.
2: Ну, куда это? Ну, взрослые велосипеды
1: говорит,
2: 90.
1: Говорит, Тимур, вот хотел похудеть, бегая, ой, катаясь на велосипеде. Получается, сначала надо похудеть, чтобы крутить педаль.
2: Да.
1: Оказывается, все в обратном порядке.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52. Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на Я-Проф. РФ. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Сегодня федеральные СМИ публикуют новость, в которой я бы очень не хотела оказаться внутри этой новости. Сегодня даже когда читала, у меня вот было одно слово такое. Помнишь, сидела в кабинете и говорила: «Жесть!» А ты такой: «Что случилось?» Я говорю: «На эфире расскажу». Ну, не то чтобы прям что-то супер такое жесткое, но не очень приятная ситуация с точки зрения туриста. Я что-то новости туризма начала рассказывать. Короче...
2: Есть мощнейший комментарий, если что.
1: Комментарий? Ну, давай.
2: Жизненная история от слушателя Виталия. Говорит, поехали в деревню к бабушке с дедушкой отвозить детей. Машина. Угу. На машине. Ханты-Мансийск, Ишим. И вот на участке между Уватом и Тобольском залетела запчасть от большой груза. Кусок трубы под машину.
1: Ой.
2: У нас тоже было такое, расскажу чуть позже. Короче, остановились, посмотрели, колеса целы, все нормально. Вот. Ну, что-то шумит, но ехать можно в целом. Не критично. В итоге чуть-чуть погнуло защиту. У нас точно такая же история была. И в это время все машины мимо проезжают, никому никакого дела нет до этого куска трубы. Даже машина специализированная, знаешь, которая занимается безопасностью дорожного движения, они помогают там на дорогах и так далее. Вот они тоже не остановились, проехали дальше. Ну, супруга взяла этот кусок трубы и выкинула на обочину. Дернула нас позвонить в 112 и сообщить об этом инциденте. Сказать, ну так и так, вот, например, да, там валяются запчасти, и никто не реагирует. Машина БДД тоже не реагирует. Перезванивают нам из госавтоинспекции через пару минут. Мы уже тронулись, чуть проехали. Вот перезванивают и говорят: давайте мы зафиксируем факт, может, у вас какие-то внутренние повреждения автомобиля, о которых вы не знаете, чтобы потом можно было, там, не знаю, компенсацию какую-то попросить. Возвращайтесь на место, все, мы там встретимся и обсудим. Короче, мы вернулись, встали на том месте, дождались сотрудников госавтоинспекции, и они нам выписали штраф за то, что мы не выставили знак аварийной остановки. Говорит, ну и что это было вообще? На пустом месте. То есть мы сами убрали препятствия. Сотрудники безопасности дорожного движения проехали, а сотрудники госавтоинспекции, мало того, что их оправдали, еще и плюсом нам выписали штраф. И в итоге никакой компенсации мы как бы не получили, потому что у нас ничего не сломано оказалось.
1: Обалдеть.
2: Жизненные
1: истории. А вы пытались как-то там на месте, ну, восстановить справедливость, сказать, ну как так, мы вообще мы могли дальше поехать, и ничего бы не случилось?
2: Нет,
1: так
2: ну
1: далее.
2: С точки зрения закона, наверное, история правильная.
1: Ну не подкопаешься особо, да.
2: На месте дорожного транспортного происшествия ты выставить знак аварийный, вот этот вот треугольник, в общем, ты обязан за определенное количество метров, не помню сколько, 100 типа или 50 на трассе, не помню, честно. Ну, чтобы предупредить других участников движения о том, что впереди препятствия, которые, возможно, придется объезжать. Ой, слушайте, ну с точки зрения закона, вроде верно. С точки зрения человеческого отношения, вроде как будто бы неверно.
1: Обидненько чуть-чуть за вас.
2: Сильно неверно.
1: Обидно просто за вас.
2: Да, им реально проще было уехать, чем потерять свое время.
1: Вас должно как-то греть та мысль, вас должна, что вы все сделали правильно, а там уже, знаете, жизнь рассудит.
2: Ну, зато у вас теперь есть в запасе история.
1: Да.
2: Да, можете на шашлыках или друзьям рассказывать.
1: На всех застольях будет такая байка на долгие года.
2: Потом она обрастет подробностями.
1: Да, она и так хорошо.
2: Через 15 будет там стреляли по колесам.
1: Ну нет, так уж, конечно. Вряд ли она до такого момента вырастет. Но в целом, не знаю, внутреннее у вас должно быть какое-то, что вы все сделали правильно, вот оно должно как будто вас немножечко успокаивать.
2: У нас тоже было, что-то, знаете, ну, зима. Зима, едем по трассе.
1: Не сегодня рассказать, ага.
2: По трассе Ханты-Мансийск, Тюмень, короче. И вот эта дорога, которая через Горноправдинск проходит, ну, такая, срез такой, чтобы не через Сургут ехать, по короткому пути.
1: Северно-широтный коридор?
2: Ну да, почти. Короче, едем, никого не трогаем. Попадаются, это уже весна, знаете, попадаются такие грязевые комки. Просто снег черного
1: такого. С грязью,
2: такого,
1: да, смешанный.
2: Цвета. Спокойно там проезжаем, между ними лавируя. И тут смотрю, тоже какой-то комок снега. Думаю, ну, проскочу, он по-любому, он мягкий. И решил как бы над ним проехать. А машина легковушка Ford, она еще низкая. Да-да, такой скрип, гул, скрежет металла, короче. Не понимаю, что такое, останавливаюсь. А это оказался не кусок грязи, это оказался, знаете, такой в больших грузах фильтр, короче. То ли салон, то ли масло, я не разбираюсь в этом, честно. Ну, а такого большого, приличного размера. Вот. И он оказался железным. И тоже чуть-чуть погнул защиту. пришлось на месте выправлять. Ну, еще потом от Марины наслушался. Час меня пилило, что я вообще дурак, и так нельзя делать. А вдруг это булыжник, мы бы разбились. Просто посреди полосы.
1: Не прям так, но в целом, да.
2: Не, реально просто неудобно было его объезжать, потому что шла встречка, как назло. И на обочину не съедешь, дорога все-таки такая.
1: А вот теперь перехожу к новости, в которой не хотелось бы оказаться. Короче, уж тоже преувеличиваю, почти 1000. На самом деле там 700 с чем-то человек, но тем не менее. Более 700 россиян улетели в Турцию без багажа. Короче, во Внуково сломалась конвейерная лента в аэропорту. И чемоданы этих людей, которые сели и улетели в Турцию, причем это несколько самолетов, они просто там остались в Москве на этой сломанной конвейерной ленте. Люди прилетели в Турцию, где это, кстати, было в Алании, и подошли получить свой багаж вот на этих конвейерах, да, а багажа все нет и нет, нет и нет. И им только они 40 минут ожидали свой багаж, только после этого им сообщили, не ждите.
2: Чтобы пустые летели.
1: Он у вас в Москве до сих пор.
2: Какая-то дичь, потому что, сломалась как конвейерная лента, хорошо, а те, кто должен был загружать этот багаж, они такие, наверное, все едут с ручной кладью, наверное, багажа не будет. Не будет. Ну, мы ничего не грузим, наверное,
1: у них сломалось, они так пока чинили, те-то уже улетели. Это не
2: кто дал команду на взлет, что там же все это проверяется, сколько у тебя багажа. Центровка самолета зависит, Марина, от количества багажа, который ты загружаешь. Загружается багаж специальным образом таким, чтобы самолет не кренился ни в какую сторону.
1: Пишет об этом ТАСС.
2: Это бредятина какая-то.
1: Я доверяю ТАССу абсолютно.
2: Типа забыли багаж положить в самолет.
1: Причем Внуково...
2: Ты знаешь, что даже расчет необходимого количества топлива, он зависит от веса. То есть считают всех... кто зарегистрировался на самолет. Мужчина, женщина тоже имеет значение, потому что мужчина среднестатистически крупнее, чем женщина.
1: Там же средний
2: сколько
1: вес.
2: Детей? Средний вес высчитывается по количеству пассажиров и по количеству багажа. Но багаж-то ты точно знаешь, сколько тебе загрузили?
1: Да.
2: Багажа.
1: А вес людей ты можешь вообще не угадать.
2: И капитан воздушного судна по специальной таблице рассчитывает количество авиационного керосина, который необходимо ему залить. Он сообщает об этом на заправщику, сколько мне нужно топлива, чтобы долететь, с определенным запасом на случай какой-то экстренной чрезвычайной ситуации.
1: Как видишь...
2: Типа проморгались все, что ли, получается?
1: Не знаю, во Внуково подтвердили, что есть такая проблема, и заявили о том, что уже решают ее, что сейчас все уже отремонтировали, этой поломки больше нет, а багаж тех 700 россиян, которые уже улетели, им сейчас эти вещи доставляют другими... бортами, другими самолетами. Вот так. Так что вопрос не ко мне, как тут все прогляделись. Не знаю. Вроде как, знаешь, если бы какие-то телеграм-каналы писали, это одно, ТАСС же. Что ты нас с ТАССом ругаешь, я не поняла.
2: Понятно.
1: Иди разбирайся сам в этой истории, как это возможно. Но в целом, вот так вот, прикинь, ты прилетел, я не знаю, в одной футболочке, в шортиках, и сутки потом не ходишь, у тебя даже нет ни купальника.
2: Для Турции это оптимально вообще.
1: В целом, да. В целом, да.
0: Свои люди.
3: Scatman's World.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре коренным жителям возмещают расходы на традиционное рыболовство. В Савицком районе вынесли приговор по уголовному делу о гибели рабочего на месторождении. В Нижневартовском районе ветеран спецоперации открыл спортивную секцию для детей. Важная мера поддержки в Югре для рыбаков из числа коренных малочисленных народов Севера. Представителям ханты, манси и лесным ненцам доступна компенсация расходов на материалы для промысла. Сетные полотна, леску, шнуры, нити и готовые снасти. Выплата предоставляется раз в 5 лет в рамках программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». Сумма зависит от категории заявителя, но не превышает 50 тысяч рублей. Важное условие – возместить можно только расходы на товары, купленные не более 2 лет назад. Заявления принимаются в администрациях муниципалитетов по месту жительства. Напомню, в Югре действует более 30 мер помощи коренным жителям. Выдаются гранты на развитие традиционного хозяйства, субсидии на продукцию охоты, компенсируется покупка техники, лодок, снегоходов и прочего. А студентам возмещаются траты на обучение, помогают с целевыми договорами, назначают пособия и стипендии. Кроме того, округ финансирует проведение 6 обрядовых праздников, включая Вороний день и проводы лебедя. Пренебрежение техникой безопасности на рабочем месте довело до скамьи подсудимых жителя Советского района. Суд вынес приговор машинисту экскаватора, по вине которого на месторождении погиб человек. Трагедия произошла в марте на одном из месторождений. Подсудимый нарушил инструкции в ходе выполнения работ. Забивая сваи ковшом, он просил коллегу подойти поближе для контроля. В какой-то момент тяжелая конструкция соскользнула и рухнула прямо на мужчину. Врачи 2 дня боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось. Машинист полностью раскаялся и признал вину. Судебным решением ему назначили 1,5 года лишения свободы условно. Мероприятия в честь Дня памяти детей, жертв войны, проходят по всей России. Юных жителей, погибших от рук... Мероприятия в честь Дня памяти детей, жертв войны, проходят по всей России. Юных жителей, погибших от рук ВСУ, накануне в

0: республики. Выезжает БМП вечером и просто лупит по окнам. Состояние там 1,5-2 километра. Они тогда были особо неуязвимы для нас. И вот тот конкретный обстрел, пострадало 3 детей. 14, 9 и 8 лет, вот как я сейчас помню, вот это реально было.
1: В эти дни по всей России, как и в Югре, проходят акции «Ангелы Донбасса». Люди зажигают свечи, приносят игрушки к мемориалам в память о самых юных жертвах киевской агрессии. И последнее. Ветеран спецоперации из отдаленного села Покур Нижневартовского района открыл спортивную секцию для детей. Оснастить зал помогли благотворители со всего округа. Вернувшись из зоны СВО, Дмитрий Бурыкин решил приобщать местных подростков к здоровому образу жизни. Мужчина организовал тренировки по гиревому спорту, куда записались около 20 ребят. Инициативу заметили общественники и обратились в Центр адаптивного спорта Югры с просьбой помочь энтузиасту с инвентарем. Представители организации «Опора России» и окружная федерация гиревого спорта закупили для секции гантели и гири весом от 8 до 13 килограммов. Посылку уже доставили в Покур. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
2: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Мы тут выясняем у нашего слушателя Ивана, который трудится инженером автоматизированных систем управления технологическими процессами. Кто вы вообще такой? Вот мы выясняем это, чем занимаетесь. Ну, грубо, наверное, прозвучало, но чем заняты вообще инженеры? Ну, такое большое сообщение написал, причем буквами. Не голосовушкой, а буквами. Спасибо большое за то, что, в принципе, тратите время.
5: Что ты пристал к человеку?
4: Я можно спросить? Можно прочитать?
5: Что ты пристал?
4: Мне в конце улыбнула просто одна фраза. Сейчас прочитаю тебе. В автоматизацию входит много направлений. Электрика, метрология, электроника, связь, программирование как верхнего, так и нижнего уровня. Маня, для тебя.
5: Мне, конечно, сразу стало...
4: Смысл работы такой. Вот есть какой-то технологический процесс, он автоматизированный. Когда в автоматике что-то выходит из строя, естественно, в технологии происходит сбой. Плохо сепарируется нефть. Или, допустим, на заводе молочном идет не та жирность молока. Мы должны выявить причину, почему это происходит, и устранить ее. Оборудование, которое входит в деятельность людей, работающих в АСУ-ТП, это и контроллеры ПЛК, измерительное оборудование всякое для измерения температуры, давления, расхода. Ну, думаю, в общих словах понятно.
5: Ну, так.
4: Конечно.
5: Ну, так. Ну, чуть понятнее стало, чем было до этого. Но, как говорится, представьте, что вы объясняете это прям детям. Вот.
4: Вот.
5: Объясните детям, чем вы занимаетесь.
4: Я настраиваю всякие...
5: Чтобы шестилетний ребенок понял.
4: Я понял. Я настраиваю на производствах всякие штуки, чтобы они работали правильно. Легче стало?
5: Ну, какой-то, получается, мастер-ремонтник.
4: Ну, получается, на все руки мастер. Получается, вот, например, я понял из конкретных примеров, то есть, если, допустим, там идет струя не такая, какая хотелось бы, надо сделать, чтобы была такая, какая хотелось бы. А для этого нужно подкрутить то, что отвечает за напор.
5: Слушайте, ну вы, получается...
4: для этого нужно обладать определенными навыками.
5: Инженеры, получается, и дома очень полезная профессия, да? Вы, наверное, в доме тоже, такие, знаете, благодаря своей профессии много бытовых моментов решаете. Ладно, по поводу профессии...
4: Но это с одной стороны. С другой стороны, знаю тоже людей, которые трудятся инженерами, но которые, например, там что-то по электрике, они не полезут делать сами. Потому что, а зачем? Ну, то есть я это не... Знаю досконально, например, да, пусть специалист. Вот.
5: По поводу профессии специалистов и так далее, тут вот у нас есть новость про выпускника, который сдал в этом году ЕГЭ на 300 баллов. Сейчас активно эту историю распространяют в СМИ.
4: И не поступил на бюджет, да?
5: Да.
4: Серьезно?
5: Абсолютно точно. Абсолютно.
4: Ну, это, конечно, бредятина вообще.
5: Пацан сдал 3 ЕГЭ на 100 баллов каждый. 300 баллов набрал. Это редкий случай, на самом деле. Ну, в этом году был вообще уникальный случай.
4: Плюс-минус единичный случай.
5: У нас единственный человек.

0: Человек в стране в этом году впервые сдал 5 предметов на 100 баллов. 500-бальник. Пока что единственный вообще в истории нашей страны. Но есть 400-бальники, их чуть побольше. А 300 баллов тоже, знаете, достичь очень сложно. Но вот этот парень сдал на 300 баллов, и в итоге он не поступил в вуз своей мечты на бюджет.
1: Потому что не хватило, да?
0: Потому что все, кто его обошел в этом конкурсе на бюджет, имели на руках 310 баллов и больше для того, чтобы поступить, как выяснилось, недостаточно твоих ЕГЭ. Что принесло дополнительные баллы ребятам? Это победы или какие-то призовые места на Олимпиадах, это золотая медаль, значок ГТО, волонтерская деятельность. Ровно то, что мы уже обсуждаем не первый день в эфире. И вот за них тот самый вуз, куда парень хотел поступить, начисляется там до 10 бонусных баллов. И представляешь, парень пролетел, ну, потому что он не волонтерил, потому что у него нет значка ГТО и потому что не участвовал в Олимпиадах. Но то ведь 300 баллов ты получил.
1: Вот у нас в России в 26-м году насчитывается 76 300-бальников. То есть все 76 человек пошли поступать в этот вуз на бюджетное направление, на ту специальность, на которую пошел
0: поступать.
1: Нет,
0: они все в разные вузы пошли.
1: Так, чтобы ему не хватило количества баллов или что?
0: Они все в разные вузы пошли.
1: Ну сколько
0: у кого-то
1: там
0: получилось?
1: Бюджетных мест? Два?
0: Я не знаю.
1: Три?
0: Я не знаю, сколько это. Надо разбираться в этой истории.
1: Ну это просто какая-то ахинея. Потому что ты ну, вот нам говоришь, что ЕГЭ — это классная возможность ребенку, благодаря своим знаниям, да, поступить на то направление, на которое он хочет, причем обучаться бесплатно,
0: да,
1: за бюджетные средства,
0: да,
1: стать потом высококвалифицированным, востребованным специалистом.
0: Это не
1: а оказывается,
0: говорю.
1: Этого недостаточно. Ты должен быть и жнец, и чтец, и на трубе дудец.
0: Все правильно ты говоришь.
1: Но
0: почему?
1: Такого не бывает. А если у ребенка нет, например, каких-то физических способностей особенных, чтобы сдать ГТО?
0: Да.
1: А
0: иди
1: если
0: волонтерить.
1: У него нет времени и желания заниматься волонтерством, угу, он посвящает свою жизнь учебе.
0: Или семье, да?
1: Не собирается волонтерить.
0: Может быть, у него там
1: или
0: большая
1: семье.
0: Семья помогает родителям, ну, за братьями, сестрами.
1: Как вариант. Да. Какого черта он не может поступить на бюджет при наличии 300
0: да
1: баллов?
0: Да меня это тоже возмущает. И как раз, как говорят эксперты, в Министерстве науки, кстати, пока эту ситуацию не комментировали, возможно, прокомментируют. Но, по крайней мере, некоторые федеральные СМИ направили запросы в Министерство, чтобы они как-то вообще прокомментировали, для чего ребенку сдавать 3 ЕГЭ на 300 баллов, если он все равно потом за деньги будет учиться. Для чего весь этот путь был пройден?
1: Для
0: да,
1: чего этот цирк? Вот так спроси. Потому что у нас, извините, есть бесплатное высшее образование, но как будто бы 310 баллов это абсолютно заградительная мера, по-другому не назовешь, чтобы никто не прошел на нее, чтобы все учились платно.
0: Тот вуз, в который поступил мой племянник в этом году, там тоже 310 баллов для бюджета надо. Тоже
1: ну и
0: 310.
1: Зачем это вообще придумывают? Ну, раньше было, я понимаю, что-то вменяемое, там 290, ну, есть возможность поступить. Ну, 310 куда? Это что надо сделать?
0: Ну, как говорят эксперты, что вот эта ситуация как раз обнажает теперь такой важный тренд, если можно так сказать, нынешней приемной кампании. Мне кажется, этот тренд будет только развиваться из года в год, что высокие баллы ЕГЭ, даже если это прям максимум, те самые 100, 200, 300, даже они сейчас не дают никакой гарантии бюджетного места. Конкуренция все активнее с каждым годом, и сейчас уже, по сути, надо уходить из учебной плоскости во внеучебную, потому что реально оцениваются достижения, которые никак не связаны с учебой. То есть надо быть активистом, надо быть олимпиадником, надо там и ГТО сдавать, и спортсменам, и волонтерить еще не забывать. Вот это сейчас, по сути, главный вывод из всех этих историй. Так что вы, пожалуйста, вашим будущим детям, ну, я имею в виду будущим абитуриентам, тем, кому в ближайшие годы поступать, и особенно если не хотят какой-нибудь такой крупный вуз, где для поступления нужно очень много баллов, ну вот, пожалуйста, уже можно сейчас начать заниматься и спортом, и волонтерством, и всем остальным.
1: Не знаю, реально это заградительная мера. Я просто смотрю, например, да, ЮГРА, вот, образование. В Югорском государственном университете ЮГУ минимальный проходной балл на бюджет по общему конкурсу начинается от 152 баллов.
0: Угу, да.
1: В сумме за все экзамены.
0: В ЮГРе проще поступить.
1: Не 310, а 152.
0: Угу. Ну, в основном такие загибают, такие показатели требуют. Либо московские какие-то, причем не все московские вузы, они разные очень, да, какие-то престижные, крутые, которые, номер один в рейтингах, и все туда хотят поступить. В Петербурге есть тоже парочка таких вузов. Ну, а в целом, конечно, уже неоднократно говорили, даже в Министерстве просвещения говорили, что в регионах поступить проще. И...
1: Да как проще? 152. Ну, тут написано, что средний проходной балл на бюджет держится в районе 65 баллов за один предмет. Ну, 65 набрать, это можно же, правда? того, да? чтобы поступить в ЮГ. Это получается 195 баллов, ну 200 в сумме набери за три предмета.
0: Нормуль. Вполне вменяемый такой.
1: И учись бесплатно.
0: Результат.
1: И на востребованной специальности. Да. И оставайся, не знаю, в регионе, в нефтегазовой отрасли, в той же самой. Все или в медиа. Ну, то есть много где можно себя найти.
0: Но... При этом, как у нас...
1: Ну, не 310.
0: Да, как сообщают сейчас федеральные СМИ тоже. Вообще в этом году российские вузы столкнулись с таким ажиотажем из-за того, что число стубальников просто зашкаливает. То есть у нас, видимо, настолько детей уже, простите за выражение, надрессировали на ЕГЭ, что вот твоя главная задача сдать ЕГЭ, чтобы потом поступить. И все так к нему готовятся последние годы, что в этом году... Ты знаешь, сколько у нас в этом году стобальников? Стобальных результатов по
1: ЕГЭ?
0: Знаю,
1: у меня же есть интернет. 8759.
0: Нет, это у тебя старые данные, видимо, до пересдачи.
1: Без пересдачи, да.
0: На данный момент окончательная вот цифра по ЕГЭ. У нас почти 9800 стобальных результатов. Почти, ну, еще чуть-чуть округлить, и будет 10 тысяч.
1: 200 баллов, 1000 человек, да? 300
0: ну, да,
1: баллов
0: там
1: около речь, сотни
0: то
1: человек.
0: Это не 10 тысяч 100 бальников выпускников-то, которые сдали поменьше, да, на 100 баллов, просто кто-то на 2-3 предмета сдал. Но в любом случае это результат максимальный за всю историю, то есть почти 10 тысяч 100 бальных результатов.
1: Значит, у меня новая информация. 100 бальников 8759, 200 баллов 933 человека, 300 баллов 76 человек, 400 баллов 8 человек, 500 баллов 1 человек.
0: Поняла, и в общей сложности их почти
1: 10 тысяч.
0: Все правильно, тогда у нас с тобой одна и та же информация. Ну, так и вот, получается, что ребята все стремятся получить эти максимальные баллы для того, чтобы поступить на бюджет. Но поскольку их стало так много уже, этих стобальников...
1: Ну, мы поняли.
0: Да, количество бюджетных мест, конечно, тоже прирастает с каждым годом, но не настолько, насколько растет число стобальников. Вот и несостыковка получается.
1: Еще раз, не знаю, можете в суд подавать на меня, что хотите делать, но в моем понимании 25% процент по ипотеке – это заградительная мера. Чтобы не брали квартиры и не раздували рынок недвижимости, который и так уже раздут до, непонятно докуда. 310 баллов по ЕГЭ, это как будто бы тоже заградительная мера. Все.
0: Угу.
1: Я закончил свой спич.
0: Посмотрим,
1: идите
0: что
1: учитесь в другой вуз или... Поступайте за деньги, угу. где образование стоит 1 000 000 рублей в год.
0: Мне еще очень интересно понять, что сейчас таких данных нет. Я уже пыталась их найти, пока их не опубликовали. Еще рано. В сентябре они, скорее всего, появятся. Мне очень интересно, сколько ребят у нас в этом году, которые хотели и пытались поступить, вообще никуда в итоге не поступили. Вот учитывая, что нынче такие еще показатели. Ну, то есть, по факту, сейчас ребята, которые метили на бюджет и не поступили, они, возможно, пойдут на платку. Те, кто хотели в один вуз, возможно, перейдут в другой. Те, кто хотел в вуз, может, вообще пойдет уже работать или, может быть, другое что-то выберет для себя. Ситуация меняется, на самом деле.
1: Ладно, короче, что, оставайтесь у нас. Еще раз говорю, в Югре много бюджетных мест по официальным данным Югорского государственного университета. Ну, от года в год, понятно, там разница, но около 1000 бюджетных мест только в одном Югу.
0: Угу. Да, но я сейчас больше не про то, что у нас-то в Югре, да, слава богу, и возможности, и кого-то проще поступить, ну, по крайней мере, проходные баллы, да, меньше, и возможности все для этого есть. Я больше вот просто обижена за ребят, которые реально тянут этот ЕГЭ, а потом не поступают. Мне за них обидно.
1: Шутку написал Сергей. Идет людоед по лесу, ему навстречу мужик. Людоед спрашивает: ты кто? Мужик отвечает: я турист. На что людоед говорит: не, это я турист, а ты завтрак туриста.
0: Это не смешно. Это очень грустный анекдот. Но, учитывая, что там медведь с человеком разговаривает, я понимаю, что это несуществующая ситуация, поэтому можно и посмеяться.
1: Доброго дня, это Андрей из Нижневартовска.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Ругательство от Олега в сторону вот этой системы, про которую ты рассказываешь,
0: да,
1: зачитывать не будем, потому что тогда точно на нас оскорбятся.
0: Угу.
1: Так,
0: ну, мы вашу позицию поняли, Олег, и разделяем ее.
1: Угу.
0: Так, про...
1: Георгий написал: представители авиакомпании, вероятно, решили сэкономить и время, и деньги вот тем, что отправили людей без багажа, потому что самолет пока стоит на земле, он не приносит прибыль, он приносит только убытки. Ну, мало того, что за его содержание, обслуживание, за то, что он занимает какой-то слот посадочный, ты должен... Да, господи, муха летает. Сейчас я его поймаю. Не поймал. Вот. Дешевле отправить весь багаж следующим бортом, чем ждать, пока все это загрузят, и пока мы вылетим, а еще если с опозданием, то ты потом с опозданием полетишь оттуда. Ну, вот такая вот тема, это просто...
0: То есть проще отправить.
1: И плюс еще там, в зависимости от количества часов, помнишь, если 4 часа, тут Георгий тоже отмечает, что придется кормить людей, поить людей, это лишние затраты, оно никому не надо.
0: Угу.
1: И поэтому иногда вылетают без багажа.
0: Пока что у нас система, к сожалению, вся эта устроена таким образом, что можно людей не поить, не кормить, в гостинице их не расселять, просто заплатить за это потом. Ну, совершенно, как мне кажется, незначительный штраф. Речь там о нескольких десятках тысяч рублей, что для авиакомпании как будто бы не составляет. Ну, то есть всех разместить в гостинице, покормить будет гораздо больше денег, да, требует затратнее, чем просто оплатить этот штраф.
1: Но
0: в целом мысль понятна ваша, да, согласна с ней.
1: Пишет Алла. Ну, мемчик такой, знаешь, там, сталелитейное производство, мужики в спецовках, в касках, все горит, полыхает, дым, огонь, этот металл выходит из конвейера, и подпись. В офисе нет кондиционера? Понимаем.
0: У нас в студии есть кондиционер, и это счастье.
1: Не, ну, имеется в виду, что а кто-то сейчас в горячем цеху,
0: да.
1: А кто-то сейчас на трассе в плюс 45 асфальт
0: укладывает,
1: а кто-то сейчас на сталелитейном конвейере стоит где-нибудь.
0: Я и говорю, я сейчас каждый день радуюсь такой мелочи, как кондиционер. Потому что каждый раз захожу в студию, здесь прохладно и хорошо, и искренне я думаю, господи, ну а ведь кто-то сейчас действительно в этой адовой жаре работает на улице.
1: А кто-то сейчас... В тайге тушат лесные пожары.
0: Да, точно. Но у нас, кстати,
1: в боевке, в спецовке.
0: Это же вот тоже одна из хороших новостей сегодняшнего дня. У нас за сутки площадь лесных пожаров в Югре в 2 раза сократилась. Вдвое. Это уже хорошо. Почти 500 человек сейчас работают и пытаются все оставшиеся пожары тоже потушить. Этим мужикам силы и терпения. Спасибо большое за их работу. Ну и приятно читать, когда вот что пожары сокращаются. Ничего, осень скоро придет, и другие проблемы начнутся. А пока вот летние разгребаем.
1: Типа, а мы были не готовы к раннему приходу зимы.
0: Подожди, ты рано эти фразы начал говорить. Музыку у нас дали, вернемся в середине часа.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: А как вам новая идея?
2: Хорошо, неплохо, спасибо. Давай.
1: Ну, я же еще даже не рассказала.
2: Делаем.
1: Вчера,
2: а когда они делали?
1: Вчера федеральные СМИ у нас, собственно, не успели в рамках вчерашнего эфира обсудить, сегодня решила. Более того, сегодня появились некоторые оценки экспертов на эту тему. В общем, у нас в России предлагают разрешить парковаться бесплатно владельцам российских автомобилей. Очень актуально, кстати, для больших городов. Не только Москва, а Петербург. У нас и в городах на Урале, да, уже есть платные парковки.
2: Все таксисты такие, повезло.
1: Тюмень, Екатеринбург и так далее. Кстати, в свое время, я помню, в Сургуте обсуждали идею платных парковок, но обсуждали, причем довольно долго, потом отказались пока что. Может, когда-нибудь в будущем введут, пока нет такой истории у нас. Но в целом, это идея депутатов Госдумы, и эту идею уже поддержали в Минпромторге. Там даже сказали, что готовы хоть сейчас определить список тех машин, на которые может распространяться эта льгота. Вот. Ну и если и узаконят эту норму, то те, у кого отечественные машины, смогут бесплатно вообще в любом месте, в любом пространстве парковаться. На них не будут распространяться никакие правила парковок.
2: Да, но есть одно «но». Действовать эта программа будет только для новых автомобилей не старше 1 года. То есть, если твоей машине перевалило за год, парковаться ты уже не будешь. Как же четко наши народные избранники понимают, когда конкретно машина начнет сыпаться и больше будет в ремонте, чем на дорогах. Ну, то есть, зачем тебе парковки, если она уже 2-летняя у тебя?
1: Ну, я так понимаю, 2 зайцев тут хотят убить, потому что и машины новые будут покупать.
2: Понятно. Вот Александр пишет, а как сотрудники госавтоинспекции узнают о том, год ей или не год? Ну, то есть, ну, припарковался я, да, они же что? Ну, по номерам, наверное, будут.
1: Не, мне кажется, только если прям захотят, это не так, что прям будут повально стоять на всех парковках и штрафовать. Но если вдруг какой-то рейд условный, то в рамках рейда можно будет выявить такие машины, нет?
2: Немножко ты не понимаешь вообще суть платной парковки. Они же все оснащены видеокамерами.
1: Камерами, да, их считывают номера.
2: И ты можешь припарковаться, ну, например, там, где, в зависимости от региона, можешь припарковаться, уехать, заплатить попозже, когда у тебя появится свободное время. Да, где-то вот мы были в Тюмени, там паркуешься, ты должен выйти из машины, подойти к специальному терминалу, ввести номер своего автомобиля, вот, ввести зону, на которой ты оставил эту машину, заплатить за предполагаемое количество времени, которое ты проведешь на этой парковке. Неудобно. Но там есть камера, в случае, если ты припарковался, постоял час, уехал.
1: Да.
2: Тебе, мало того, что за вот это вот время выставят счет, еще и оштрафуют.
1: Ну, это в Тюмени терминал, а вот в Перми периодически мои родители ездят туда по делам и паркуются на платных парковках. Там система смс-ок. То есть там просто висит объявление, на какой короткий номер нужно отправить смс-ку и оплатить парковку. Ну, тоже довольно удобно, быстро, потому что периодически даже я это делаю. И самое главное, что там она недорогая, относительно недорогая, но реально какие-то копейки стоят. А при том, что если сравнивать с московскими платными стоянками, ну, извините, это просто жесть.
2: Ну, короче, нужно будет тогда синхронизировать информацию, то есть в базе данных у тебя должен быть мало того, что номер автомобиля, так еще информация, а сколько твоему автомобилю, там, лет, месяцев или дней. Есть другая проблема, это же, по сути, бессмысленное мероприятие, так как ты покупаешь машину, как правило, не с конвейера, которая вот вчера, да, была создана и выпущена, ты покупаешь ее уже в каком-то возрасте. Даже если ты пришел в салон, бывает, ну, знаете, вот эта распродажа прошлогодних автомобилей со скидкой до там 200 тысяч рублей. То есть ты в 26-м году можешь купить машину 25-го года с каким-то дисконтом. Ну, и пока ты ее купил, пока оформил, пока номера получил, вот ей уже там полгода, может быть, а то и год.
1: Угу. Ну, у нас эксперты тоже скептически
2: относятся. Ну, понятно, им же надо что-то предлагать.
1: Причем, кстати, вот смотри, в Минпромторге говорят, что мы сейчас список вам составим, вообще поддерживаем полностью. А вот Минтранс возражает. Они тоже эту инициативу уже оценили и говорят, что если мы введем подобные меры, то у нас, во-первых, будет нехватка парковочных мест. Ну, прикинь, да, потому что все начнут их бесплатно занимать, и всем остальным не хватит. А снижение доходов еще будет от платных парковок. Это же неплохая денежка капает в бюджет. Считаю, тут часть людей не будут платить.
2: Да.
1: И в итоге...
2: Как мой папа говорит, брехать — это не мешки ворочать. Это очень легко, да? Ну, то есть предлагать что-нибудь. Ну, я вот предлагаю. Ну, молодец. Ты классный. Вот не зря мы за тебя голосовали, получается, так?
1: Вот, и как сказал...
2: Но, а ты возьми законопроект какой-то создай, да? Есть специальные комитеты, которые могут это все посчитать, сколько это будет стоить, насколько это реализуемо. И уже когда это будет, например, на третьем чтении, тогда можно об этом говорить. Сейчас вот это предложение звучит примерно так же, как у многоуважаемого члена общественной палаты, это заместитель секретаря общественной палаты, зовут Владислав Гриб, и он заявил о том, что в России нужно повысить МРОТ до 50 тысяч рублей.
1: Да,
2: то нужно. Есть необходимо установить на уровне не менее 50
1: нужно,
2: тысяч.
1: Нужно, но сколько это реально, и... человек как будто не понимает, да?
2: Нет, он как бы правильно мыслит в плане того, что нужно исходить из инфляции стоимости продуктовой корзины, услуг ЖКХ, и в целом было бы справедливо, если не как сейчас 27 тысяч 93 рубля, а 50 тысяч рублей, но я процитирую его, то, что мне вот лично очень сильно не понравилось. Я как думал, можно МРОТ установить, наверное, бюджетники смогут, да, обеспечить выполнение этого МРОТа. Но он тут отмечает, что в бюджетных учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности, но большинство коммерческих организаций способны обеспечить подобный уровень оплаты труда своим сотрудникам. То есть мы просто... как бы перекладываем вообще ответственность на частный сектор, но при этом как бы заставляем их это делать.
1: Но ты же
2: а говорим
1: когда...
2: о том, что ну бюджетники, ладно. Как будто надо начинать с себя,
1: ты то есть
2: с бюджета.
1: Ты же когда читаешь эти новости, ты же понимаешь, что это не абсолютно нереальная история. Вот сейчас раз, одномоментно 50 тысяч сделать МРОТ. Ну,
2: это такая инфляционная волатильность начнется просто в России. Ну, то есть это реальный уровень инфляции, он вырастет
1: ну, так и вот,
2: очень сильно.
1: По поводу этих предложений. Вот ты сейчас одно прочитал, я про эти парковки. Я тут еще на днях читала, как кто-то из депутатов предлагает сделать отпуска в России не 28 дней, а 35. Сейчас столько этих разных предложений по объяснимым вполне причинам. Ну и, кстати, как оценили вот эту идею бесплатных парковок для отечественных авто в Национальном автомобильном союзе? Сегодня уже и до них дошли журналисты федеральные, позвонили в Национальный автомобильный союз, говорят, вы-то как оцениваете? Ну и там вот вице-президент этого союза сказал, что это, по его мнению, соревнование в популистских инициативах для того, чтобы... быть на слуху и вообще, чтобы показывать населению, вот какие классные идеи кое-кто придумывает и разрабатывает. Ну, ладно, на самом деле про отпуск, когда я тоже читала, думала, делиться с вами этой новостью, не делиться, а потом поняла, ну, кто сделает 35? Ну, вот реально в нынешних условиях принять закон, согласно которому отпуска не 28, а 35, как будто бы нет. Насколько это вообще дойдет до хотя бы обсуждения в стенах Госдумы? Да как будто бы и не дойдет. Более того, у нас депутаты Госдумы уже провели финальное, последнее заседание в рамках этого созыва. Президент, кстати, приходил на заседание, пообщался с депутатами, много чего интересного обсудили. Об этом мы чуть позже поговорим, потому что сейчас я в ближайшие 3-4 минутки не успею
2: я
1: рассказать.
2: Я про отпуска интересную статейку прочитал, вот, интересное видео посмотрел.
1: Сейчас расскажешь, просто завершая тему парковок, скажу одной строкой. В Москве, короче, выставили на продажу машина-место за 46 миллионов рублей.
2: Это самый дорогой.
1: Это самый дорогой лот такого типа, ну, то есть машинные места у нас за всю историю рынка недвижимости такие, ну, не продавали за такие цены.
2: У них еще есть самые дешевые и самых дорогих, чуть больше 20 миллионов рублей. Я подумал, если они считают самый бюджетный машиноместо, где-то она там в одной из башен в Москва-Сити, 20 миллионов рублей за просто какие-то там 10 квадратных метров на парковке,
1: но здесь 46
2: мы
1: миллионов.
2: Должны беситься с этого или нет?
1: Не, ну я так понимаю, что человек, который себе позволяет парковочное место за 46 миллионов, а это, кстати, он находится в, как вы можете догадаться, в очень элитном комплексе жилом, значит, наверное, человек себе и квартиру может за 100 миллионов позволить, и машиноместо за 46, и вообще у него нет никаких проблем.
2: Интересно, накопить
1: тем,
2: на это машиноместо, поставить туда палатку. Ну, это же мое машиноместо.
1: Да.
2: Я же не обязан машину прям типа парковать там, да? Могу же мотоцикл припарковать.
1: Ну,
2: мое все.
1: Идее, да?
2: Поставил палатку и живешь там. Зато всем говоришь, что ты в Москва-Сити. Ну, у тебя вообще весь этаж в твоем распоряжении.
1: В общем, когда мы тут удивляемся ценам на гаражи в регионах, да, что гаражи уже стоят по миллиону, по два, по три, то в Москве машину место за 46 продают миллиона.
2: А вот история теперь
1: жесть.
2: Про отпуска.
1: Да.
2: Компания Meta есть такая запрещенная в России.
1: Да.
2: Ей принадлежит запрещенный в России Инстаграм, но запрещенный, потому что сама компания Meta запрещена. Так вот, у них якобы был такой эксперимент. Ну, почему говорю якобы, что я не проверял, я в интернете увидел про это пост, я вот его и пересказываю. Они столкнулись с проблемой, что люди дерутся за отпуска, кому-то надо в июне условно, там кому-то вот это, кому-то срочно, кто-то хочет разделить на две части, кто-то хочет сразу взять. И они тогда сказали, говорят, мы начинаем эксперимент, по которому ты можешь взять дней сколько хочешь вообще. Вообще, хоть сколько, хоть там два раза по 30 дней, какой хочешь
1: оплачиваем.
2: Месяц, оплачиваем, и все, без проблем. Бери, отдыхай. Но главное, работу свою выполняй.
1: А в чем суть?
2: Вот выполняй работу, которую мы тебе поручаем, например. Ну, ты волен сам распоряжаться своим отпуском, когда захотел, тогда взял, никакие графики мы не составляем.
1: Ну, это я поняла. А в чем суть эксперимента?
2: В суть эксперимента посмотреть, как будут себя люди вести, и насколько это убыточно
1: пока
2: для компании.
1: Пока нет еще результатов.
2: Есть результаты, выяснилось, что это гораздо прибыльнее для компании, чем оформлять официальные отпуска, составлять график. То есть, когда у тебя есть график, ты как бы по этому графику, хочешь, не хочешь, ты уходишь в отпуск, потому что, ну, он по графику. На то количество дней, которое ты запланировал себе аж в октябре, условно, прошлого года, хотя, может, тебе и не нужен сейчас в мае на целый месяц, вот, ну, ты передумал, но тебе в отделе кадров говорят, приказ уже подписан, иди, как бы и гуляй. Выяснилось то, что люди гораздо реже начали, в принципе, в отпуск ходить. Они начали не дохаживать свои отпуска. Если раньше они все, там, ну, условно, 30 дней использовали, то после внедрения этой системы количество дней сократилось среднее там до 25. Почему? Потому что два эффекта. Во-первых, это очень высокооплачиваемая компания, где люди держатся за свое место. Во-вторых,
1: и хотят работать.
2: Им просто неудобно перед своим коллективом. Большинству, понятно, есть какие-то индивидуумы, которые там на год на целый ушли, и вообще никто их ни разу не видит. Но в массе своей 99,9%... Да, 99,9% людей, которые работают в этой компании, при наличии свободного графика, когда хочу, тогда и беру, они им просто тупо стыдно перед всем остальным коллективом, что он там часто пропадает, на него начинают косо смотреть, и как бы с ним потом просто не хотят никто не взаимодействовать, не общаться, и под риск увольнения он попадает
1: интересно,
2: первый.
1: Интересно, возможно, реально ли, чтобы какая-нибудь из российских компаний провела такой эксперимент у себя?
2: У нас на четырехдневку-то мало кто готов пойти. В плане вот этих вот исследований.
1: Да, кстати, вот КамАЗ...
2: Мы же если и слышим, что провели исследование, что четырехдневка, она наоборот улучшает рабочие процессы, улучшает производительность твоего труда и делает как бы коллектив счастливым, мы, как правило, говорим, а это вот в Финляндии проводили эксперимент. То есть я редко слышу, что в российской компании какой-нибудь там Mail.ru пошли на эксперимент, 3 дня в неделю работаешь, можешь взять отпуск хоть на 150 дней.
1: Ну, у нас руководство КамАЗа, помните, весной они заявляли, что перейдут на сокращенный рабочий график и 4-дневную рабочую неделю. В общем, отказались они. Вот сегодня как раз федеральные СМИ, Коммерсант в частности, писал со ссылкой на гендиректора КамАЗа. Они отменили эту 4-дневку, планировали вообще в августе начать и эксперимент вести на протяжении 3 месяцев, август, сентябрь, октябрь. Короче, сказали, что, во-первых, сейчас пошел рост заказов на ближайшие месяцы, и глупо уходить на 4-дневку. Вот, и говорят, что пока есть работа, надо работать. Ну, я, во-первых, рада, что у них действительно какие-то заказы пошли, потому что в прошлом году у них все было плохо, у них там чистый убыток почти 40 миллиардов рублей был. И они вообще думали, как вообще оставаться конкурентоспособными при условии, что сейчас в основном китайские грузовики у нас покупают в стране. КамАЗ как-то отходил на второй план.
2: Ой, ну не.
1: Было дело. Что мы это обсуждали вон в эфире активно. Нам даже слушатели писали.
2: Максим пишет, исключат выходные из расчета. Вот и 35 дней отпуска. Да хоть бы уже сделали это. Я не знаю, как по мне лично, лучше больше отдыхать. Ну, вот эти суббота-воскресенье никогда не понимал. Понятно, что я в итоге получаю там по среднему за то, что беру все 30 дней, может быть, даже там, чуть больше выходит, да, в общей сложности, чем отработать месяц за какую-то голую зарплату.
1: Условно, мы согласны, чтобы нас рассчитали за 5 дней, а отдыхать 7.
2: Я согласен взять 4 недели отпуска, но пусть мне заплатят за 20 дней. То есть 5, без учета выходных. Да, я отдохну.
1: Главное, чтобы эти дни не считались.
2: Главное, чтобы не считались. Ни один отдел кадров за все время моей трудовой деятельности, там, 20-летней, не пошел мне навстречу, ни разу у меня такого не было. Хотя я предлагал, и на полном серьезе хожу и предлагаю. Можно взять 4 отпуска по 5 дней? Они говорят, ты дурак, что ли? Иди, это... Тебя сейчас в наркологию отправим на проверку.
1: Ну, это ты уже от себя выдумываешь.
2: Ну, да. Ну, как будто бы...
1: Ладно, у нас музыка далее. Продолжим сразу после нее. В конце часа вернемся.
0: Свои люди.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Да верну я вам книгу, верну. Короче, я книжку должен уже год нашей библиотеке. Простите, Христа ради, пожалуйста, умоляю, но не ругайтесь, я верну эту книжку. Ну, почему-то никак не получается ее отнести.
2: Ты вообще к чему?
1: Я к чему? Потому что мне, ну, уже звонят, причем уже пару раз звонили, говорят, можете иметь совесть. Я говорю, да, хорошо, все, точно, уже записал себе в планы, не получилось у меня в тот день сходить, и потом я после этого забыл.
2: А сейчас ты должен сказать, а летом еще и сокращенный рабочий день у библиотеки, да? И что?
1: Сейчас нам в мессенджер пишут из библиотеки государственной.
2: А, в наш родийный чат?
1: Угу. Ну, не с просьбой вернуть книжку, просто говорят, что у нас есть крутой супер-пупер вообще проект, фестиваль одной книги называется. Вот. Хотим с вами посотрудничать в этом плане с удовольствием.
2: С превеликим,
1: конечно,
2: удовольствием.
1: Встретимся.
2: Более того, я помню, как в прошлом году к нам приходила Евгения Финк, это как раз директор госбиблиотеки, когда мы обсуждали фестиваль, посвященный «Маленькому принцу». Я так понимаю, что-то подобное будет сейчас тоже, но уже, вероятно, другая книга, да? Обязательно
1: просто когда я начало прочитал, там, «Здравствуйте, это Государственная библиотека Югры», я думаю, и здесь меня сейчас будут ругать за то, что им книжку не принес.
2: Ну, это ты уже сам, знаешь, вот человек вообще по другому поводу пишет, а ты уже сам
1: себя. Ну, понятно,
2: себя.
1: Да ладно.
2: Это твой внутренний этот критик.
1: Ну, мне стыдно.
2: Ну, и хорошо.
1: Я готов оштрафоваться.
2: Знаешь, когда есть вот это чувство стыда у человека, ну, значит, не все потеряно. Значит, есть в тебе что-то хорошее, человеческое. Потому что бесстыжие люди, ну, чаще всего уже такие, знаешь, бессовестные.
1: Пишет нам Георгий, здравствуйте. Самый лучший график работы – это работа по вахте.
2: Почему?
1: Ну, как будто бы есть в этом логика.
2: Нет.
1: У тебя каждый, получается, ну, период, у тебя отпуск. Ну, ты месяц отработал, месяц у тебя отпуск.
2: Ты зато этот месяц вдали от дома, от семьи. Мне вот это в вахтовом методе работы совершенно не нравится.
1: Все правильно ты говоришь. И тут люди вообще, как по мне, опять же, извините, если сейчас кого-то обижу, задену, делятся на два типа именно вахтовых работников. Угу. Те, у которых еще пока нет семьи, он молодой специалист.
2: Да,
1: он
2: таких много.
1: Он с кайфом ездит,
2: да,
1: по вахте.
2: Мы с таким однажды
1: одинокий
2: в поезде ехали, парни. 3 часа
1: вообще
2: общались.
1: Ну, прям сильно молодой, там ему лет, наверное, 19.
2: Ну, нет, ему 25 было.
1: Да?
2: Но он выглядел просто
1: молодо. Просто сильно молодо.
2: Я тоже говорю, вы, наверное, студент, на кого учитесь? Он говорит, я вахтовик со стажем, какой я вам студент?
1: Со стаж, да,
2: ему
1: да,
2: 25 или 26.
1: Да, он еще говорит, я вообще штучный специалист в стране, я мастер по ремонту сварочного оборудования. Угу. Типа таких вообще, как я, там 3 человека на Россию. Ну ладно, не суть. Так вот в чем смысл? Вот пока ты молодой, да, ты кайфуешь с этого, у тебя деньги появляются. Деньги приличные для молодого там специалиста, который только-только. Угу. У тебя есть возможность целый месяц потом гулять, там, общаться, не знаю, с друзьями, там, с девочкой своей, может, в отпуск куда-то съездить. Но, а как правило же это потом затягивает, это вот такая история, типа я 20 лет по вахтам езжу, начинал еще там со студенчества, можно сказать. Да,
2: а
1: и
2: вторая?
1: Как-то вот втянулся.
2: Категория?
1: А вторая категория это люди уже семейные, уже зрелые, которые сталкиваются с ситуацией, когда там, где я живу, мне либо работу не предлагают, либо предлагают, ну, за какие-то прям такие,
2: да,
1: деньги,
2: ну, понятно,
1: скромные, что
2: на
1: я на эти деньги
2: ездит.
1: Семью прокормить не
2: на
1: смогу.
2: На вахту ездят не от семьи отдохнуть, все-таки, а для этой семьи деньги заработать.
1: И
2: да?
1: Вот в моем понимании сложилось, с кем я не общался, именно из тех, кто по вахтам работает, то есть это либо человек, который вошел в эту систему молодым достаточно, либо уже зрелым, но от нужды как
2: да.
1: бы, типа, мне нужны деньги, я поехал.
2: В этом году, помните, после новогодних каникул вернулись в эфир, сразу начала рассказывать про свое открытие. Я в этом году впервые была в парикмахерской, где работают женщины-вахтовики. Ну, то есть там все девчонки, все приезжие. Это одна из парикмахерских на Ямале. Я пришла туда, разговорилась, как всегда, с мастером. Ну, 3 часа вместе провели, как не поболтать. И вот она говорит, вот все, кто сейчас тут в зале, а их там было 5 или 6 человек, все, говорит, мы вахтовики. Вот так вот. Для меня это тоже было откровение, что парикмахеры тоже вахтовым методом у нас работают. Конкретно та девушка, которая меня стригла, она откуда-то, по-моему, с Оренбургской области, но точно не помню. И у нее, кстати, есть дети школьного возраста, и она говорит, вот самое для меня сложное, это вот уезжать на месяц, да, и вот по детям она очень скучает. То есть вот этот как раз момент меня тоже, наверное, отвернул бы от вахтового метода работы, потому что, ну,
1: семья,
2: уезжать
1: видишь,
2: от дома,
1: что?
2: От семьи, да, не хочется на такой длительный срок.
1: Ну, зато потом ты целый месяц с семьей. Можешь... Вообще, ну, если ты на вахте...
2: люди, которые работают в городе, они вообще всегда с семьей В чем здесь плюс вот этот твой, преимущество, не понимаю.
1: Если ты на вахте реально прям много зарабатываешь, то ты можешь месяц отработал, месяц вообще в Турцию полетел.
2: Так, понимаешь, бессмысленный круговорот. Вот месяц пошу для того, чтобы месяц потом в Турции. Но это, опять же, только не для семейных, мне кажется.
1: Сейчас напишут ха-ха-ха, смешно, конечно. Смешно, ага, да. Каждый месяц в Турцию летать.
2: Сразу видно, что вы не вахтовики.
1: Сразу видно, что вы от реальности оторваны очень сильно.
2: По поводу, кстати, путешествий. У нас сегодня федеральные СМИ пишут со ссылкой на туроператоров. Они подсчитали, сколько... недополучили, скажем так, турагентство у нас из россиян, которые вернули путевки в Крым. У нас в этом году наблюдается массовый отказ от путевок. И, как сообщается...
1: Мне так нравится, как они уже считают, что это деньги их, и они недополучили.
2: Ну,
1: и
2: на самом деле, так, они же их сдали, они же их вернули.
1: Удивительно. Не, ну они типа, мы на них рассчитывали.
2: Да, это, конечно.
1: Это так смешно всегда. Ну, то есть, вот мы заработали столько, да, но в прошлом году было столько. И получается, что меньше заработали, чем в прошлом году. Вот это нормально звучит. А как, типа, из-за того, что россияне отказываются от путевок, мы недополучили. И государство вынуждено идти навстречу,
2: да,
1: туроператорам и турагентствам, и вообще тем, кто занят в туристической отрасли Крыма, чтобы компенсировать им деньги, да, за то, что мы туда не поехали. Офигеть,
2: вообще. В этом году уже была большая компенсация. Мишустин распоряжался, я помню. И, возможно, будет еще и вторая какая-то. Ну, в общем, россияне в этом году аннулировали только в июне 30 тысяч путевок в Крым. Только в июне. Я боюсь представить, там по итогам лета явно будет цифра больше. 30 тысяч путевок в Крым, и общая сумма, которую таким образом недополучили туроператоры, 1,5 миллиарда рублей.
1: Нет,
2: это примерно сколько?
1: Аннулировали больше, Марина. 30 тысяч путевок — это тех людей, которые аннулировали эти путевки и не выбрали альтернативный вариант. То есть они просто отказались ехать в отпуск.
2: Нет, именно в Крым.
1: Тех, кто отказался от Крыма, но поехал, например, в Анапу, или в Калининград, или в Сочи, гораздо больше, чем 30 тысяч. 30 тысяч — это исключительно те, кто выбрал безальтернативную отмену. Безальтернативную отмену.
2: Да, взяли, отменили, все правильно. Говоришь, я пытаюсь посчитать, 1,5 миллиарда рублей на 30 тысяч путевок — это в среднем получается 50 тысяч за путевку. Да? Ну, вот я так, просто математика в голове. Короче, 1,5 миллиарда недополучили туроператоры, 30 тысяч путевок россияне вернули. А причинами для возврата, я думаю, все вы понимаете, это стали в первую очередь какие-то сложности, связанные с дорогой. Это закрытый аэропорт Симферополя, это сокращение числа поездов и проблемы с топливом, электроснабжением.
1: Ага, как будто бы побольше. Потому что если туроператор недополучил 1,5 миллиарда рублей, не факт, что вся туристическая отрасль Крыма недополучила 1,5 миллиарда. Речь тут идет скорее о тех комиссионных, которые именно туроператор получает за оформление, за организацию твоего
2: путешествия. То есть по факту цифра еще больше?
1: Гораздо. Угу. Ну, для отрасли целом.
2: Угу. Ну да, для Крыма в этом году, конечно, турсезон совершенно не удался. Это уже можно даже сейчас констатировать как факт. Ну, такая ситуация. Я причем каждый день читаю в новостях. Там, в том районе Крыма отключили электроснабжение, том, пятом, десятом, и туристическая отрасль от этого тоже, конечно, страдает.
1: Комменты в следующем часе зачитаем.
2: Обязательно. Сейчас, кстати, в Телеграм тоже приходят.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. 4 проекта «Югры» получили гранты общества знания. В Советском районе вынесли приговор по уголовному делу о гибели рабочего на месторождении. Югорским пользователям мессенджера «Макс» стали доступны новые возможности. 4 проекта из Югры получат гранты в рамках конкурса инициатив родительских сообществ «Общество знания». На их реализацию выделят почти 3,5 миллиона рублей. Все благодаря расширению перечня победителей третьего сезона испытаний, который привлек еще 392 инициативы из 66 регионов России. Важно, что ранее Ханты-Мансийский автономный округ не был представлен среди победителей. Теперь родительские сообщества смогут воплотить свои задумки. В числе лидеров средние школы номер 8 Радужного, номер 1 Мегиона и номер 2 Югорска. С проектами «Многоликая Россия на сцене», «Точка опоры 8.0», «Пространство выбора и доверия» и «Семейная хроника кинолекторий школьного музея». А также образовательное учреждение номер 1 из Пуйковского с идеей проведения слета лучших родительских комитетов «Народ родителей России». Отмечу, привлеченные средства пойдут на развитие воспитательной среды в школах, создание новых возможностей для детей и укрепление сотрудничества между семьями и педагогами. По условиям реализовать проекты нужно до 15 ноября и до 27 числа предоставить отчетность в системе «Электронный бюджет». Пренебрежение техникой безопасности на рабочем месте довело до скамьи подсудимых жителя Советского района. Суд вынес приговор машинисту экскаватора, по вине которого на месторождении погиб человек. Трагедия произошла в марте на одном из месторождений. Подсудимый нарушил инструкции в ходе выполнения работ. Забивая сваи ковшом, он просил коллегу подойти поближе для контроля. В какой-то момент тяжелая конструкция соскользнула и рухнула прямо на мужчину. Врачи 2 дня боролись за жизнь пострадавшего, но спасти его не удалось. Машинист полностью раскаялся и признал вину. Судебным решением ему назначили 1,5 года лишения свободы условно. Мероприятия в честь Дня памяти детей, жертв войны, проходят по всей России. Юных жителей, погибших от рук ВСУ, накануне вспоминали на Донбассе. 12 лет назад в Горловке от снаряда погибла 23-летняя Кристина Жук со своей 10-месячной дочкой Кирой. Ее назвали «Горловской Мадонной». В память о трагедии и была учреждена эта дата. Всего с 2014 года жертвами атак украинских националистов на территории Донецкой Народной Республики стали 250 детей. Больше 1000 получили ранения. Воспоминаниями поделился донецкий писатель, журналист Георгий Савицкий.
2: Я лично делал материал о том, что вот выезжала БМП в Докучаевске. Докучаевск на тот момент был нашей границей Донецкой Народной Республики. О том, что вот выезжала БМП в Докучаевске. Докучаевск на тот момент был нашей границей Донецкой Народной Республики. Выезжает БМП.

0: развития публичных каналов их количество выросло почти на треть. Появилось 80 тысяч новых сообществ. Теперь общее число таких каналов достигло 380 тысяч, а их суммарная аудитория составила 285 миллионов подписок. Как сообщает цифровая Югра, теперь завести свой блог может каждый. Для этого нужен только электронный ID. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Мы много сегодня чего обсуждали. Хотя, да. Казалось бы, вроде ничего не обсуждали.
4: Да ты что, столько
3: всего. Ну, прям сильно много.
4: В конце прошлого часа мы закончили обсуждать работу вахтовым методом. Ага. Очень оказался популярной такой, знаете, популярная тема, как выяснилось.
3: Ну, во-первых, все-таки, Марина, регион соответствующий, да?
4: Я понимаю, но пишут даже те, кто ни разу и вахтовым методом не работал.
3: Так, смотри, есть от Ивана сообщение, что раньше вахтовики и нефтяники просто летали в Москву пивка попить дня на два, на три, 80-е, на, так сказать, на закате СССР, в жирное время. Ну и в целом, да, да, приезжали типа на год на квартиру заработать, потом понравилось, остался. Ну, тоже вот эти вот истории старожилов, первопроходцев, которые рассказывают, что раньше мы там вот это, нас там уважают, нас то, все, там, квартиру бесплатно, все
4: так, это. На самом деле, вот эта ситуация всегда и везде. Вы не обращали вот внимания? Вот приходите вы в любой коллектив, приезжаете в любой город. Не знаю.
3: Я вам говорю, надо было вчера приходить. У нас вчера
4: и
3: вообще...
4: говорят, у нас раньше вот такие были времена. Это касается любой работы, любого какого-то микро-макро коллектива. Вообще не важно, да? Все говорят, о, вы бы знали, как у нас было тут 5 лет назад, а 10, какие золотые времена были.
3: Ну, у меня такое очень часто бывало, то есть я устраиваюсь на работу в конце года, например, ноябрь, в декабре все получают премии, прям, ну, так, ну, знаете...
4: Хорошие.
3: То есть, и когда им пришли смс, они такие, вот так делали. А мне не пришло, потому что я 2 месяца работаю, надо хотя бы полгода там, по закону. Я думаю, ну, круто, я здесь задержусь. Так, глядишь, следующий Новый год тоже дадут премию.
4: На следующий Новый год
3: приходит премия 3000. Типа. Я говорю, а где вот это вот то, что вы орали там? Вот там вот машины покупать поехали сразу на следующий день. Где вот это? Они говорят, ну, это было вот у нас там суперэкономия, там реструктуризация, переход на новую систему оплаты труда. Ну, сейчас уже такого не будет, конечно. Или прихожу на работу, мне говорят, у нас вообще летом классно, у нас на крыше мы летом загораем, стелим пледики, загораем, покупаем арбуз. Кушаем его там на крыше прям зданием, да, работаем. Кальян курим. Я такой, классно, супер, короче. Позовете? Конечно, позовем. Раз, выходит, короче, распоряжение закрыть крышу, чтобы безобразия этих не было, короче. Ну, директор спалил людей, а они до этого 3 года так жили.
4: Ты, пожалуйста, говори, что это было на одном из предыдущих мест работы.
3: Я говорю, на одном из предыдущих.
4: Давно.
3: Это кошмар, я всегда не успеваю, чуть-чуть не успеваю.
4: В Телеграме написали нам 2 слушателя, а Сергей пишет по поводу вахтового метода работы. Помнишь, мы рассказывали про парня, который выглядел на 18, а ему 26, и он вахтовым методом как раз работает.
3: Да.
4: Вот Сергей пишет, так потому и выглядел моложе, потому что без семьи еще пока.
3: Да.
4: Потом пишет, шутка. Но, кстати, Сергей сам семейный человек. Он говорит, что у меня вот сейчас такая же похожая ситуация. Жена с детьми в отпуске, а я и работаю, и отдыхаю в холостяцкой жизни.
3: Да.
4: Одно другому не мешает.
3: Не хочется, конечно, популяризировать холостяцкую жизнь. Хочется популяризировать семейные ценности, семейные
4: отношения.
3: Ну, поэтому
4: шутка, пишет Сергей, шутка.
3: Молодым семьям дорога, молодцы очень сильно.
4: Да.
3: Но вот у того парня мы спрашиваем, типа, ну, как твоя супруга или девушка относится к тому, что ты по вахте работаешь? Он говорит, не надо мне никакой ни супруги, ни девушки. У меня была одна, мне моей зарплаты не хватало. Сейчас у меня девушки нет, я не успеваю деньги тратить просто. Ну, то есть я приезжаю...

0: со следующей вахты, у меня еще с предыдущей не закончились деньги. И мне говорит, пока нормально. Я вот сейчас себе куплю машину, квартиру, а потом уже начну семью заводить. Вот так мыслит молодежь.
1: Я вот тут читаю комментарий Николая, который написал нам в Телеграм, он написал еще практически час назад.
0: Ну, типа позавчера.
1: Нет, час назад, просто я в Телеграме, да, вот реже туда заглядываем, увидел недавно. Пишет Николай из Пытьяха. Здравствуйте, ребята. Что-то Тимур после отпуска у тещи ударился в сельское хозяйство.
0: Вообще мощно.
1: Значит, говорит, не пропадем. Будет хлеб на столе, пишет
0: будет
1: Николай.
0: Быть.
1: Тимур, правда, очень ударился в сельское хозяйство. Меня даже допугают масштабы этого, знаете, когда человек сидит вечерами, читает статьи про комбайны какие-то, загружает себе в компьютер игры, которые являются симуляторами вот этой сельскохозяйственной жизни. То есть он уже хотя бы виртуально, но проживает свою сельскую жизнь, собирает урожаи там. Он начал разбираться во всех тракторах, которые существуют, знает все заводы, чем белорусский от американского трактора отличает. Короче, человек увлекся с головой просто. Поэтому как будто бы это должно к чему-то привести, Николай, вы правы.
0: А вот у нас завтра, ну не поверите, до смешного, завтра хотим эфир с сельхозпроизводителями региона, в частности, нам там понаобещали, что придут суперкрутые представители суперкрутых предприятий,
1: ну,
0: в частности.
1: Не обязательно придут.
0: Белоярского предприятия мощнейшего.
1: Вот, есть же у нас и не в Ханты-Мансийске предприятия, мы с ними по телефону свяжемся. Ну и вообще у нас действительно придет в гости также уполномоченный по правам предпринимателя Ирина Каск,
0: которая
1: к нам периодически приходит на тему сельского хозяйства, пообщаемся.
0: Да, мне хочется понять в целом, сколько перспектив? И понятно, что наш регион, он не специализируется на сельскохозяйственной вот этой вот сфере. И у нас зона рискованного, да не то, что рискованного, зона, есть такое понятие, зона рискованного земледелия.
1: Угу.
0: У нас зона, ахаха, вы серьезно решили здесь что-то выращивать? Вот такого у нас земледелия, по-моему, по моим ощущениям. Но в целом у нас большое количество сельхозпроизводителей, в основном преуспевающие, это те, кто занимается рыбным промыслом, оленеводчеством, дикоросами. Реже те, кто крупнорогатый скот и молочная продукция. И еще реже это выращивание там овощей. Ну, теплично еще, бог с ним, но в открытом грунте так вообще по пальцам можно посчитать. В целом мне вот интересно, куда мы идем. Насколько регион обеспечен собственной продукцией, где можно попробовать там молоко, условно творожок, сыр, яйца, куриное мясо, говядину. Где все это можно найти. Ну и так, есть у нас, оказывается, знаете, предприниматели, которые интересными вещами занимаются. Необычными вещами, интересными.
1: Да, нам тут пишет комментарий Леонид. Привет, пишет. Я с 2008 года работаю, 60 на 30. Ну, это, я так понимаю, вахта,
0: два,
1: да?
0: Месяца на вахте, месяц,
1: да,
0: дома.
1: Да, да, жена смирилась, дочка тоже, пишет Леонид. Ну, если вас всех это... Знаете, самое же главное, чтобы всех все устраивало. Я так понимаю, наверное, денежная мотивация есть в этом смысле, потому что было бы это хотя бы с точки зрения денег невыгодно, вряд ли бы вы, наверное, так надолго от семьи уезжали. В целом, если всех все устраивает, то почему бы и нет?
0: Слушай, так оно не то, что невыгодно. Мне кажется, любому человеку спроси, довольны ли вы своими заработками. Он скажет, ну, хотелось бы больше. Хотелось бы больше, но вероятно и взять, если, например, там вот вахтовый метод работы, то выходит прилично больше, чем если работать в городе плюс-минус на такой же специальности.
1: Угу.
0: По вахтам как будто бы по субъективным ощущениям всегда платили больше. Так, значит, Олег нам написал, что брат живет в Германии. Один раз можно взять отпуск на 6 месяцев. Ну, непонятно, оплачиваемый он или не оплачиваемый в Германии отпуск на полгода. И за всю жизнь один раз, или там, ну, за всю карьеру в этой организации, или каждый год можно по полгода оплачиваемый отпуск.
1: Как будто бы каждый год.
0: Я бы тогда
1: вряд ли
0: вообще прям... Не, каждый бы год мне надо.
1: Мне кажется, Германия не та страна, где каждый год люди на полгода уходят в отпуск.
0: Я там не жил, поэтому не могу прокомментировать никак. Артем написал, помню историю с завода Форд. Основатель этого завода Генри Форд платил механикам конвейера, когда конвейерная лента работала. А когда она простаивала, платить зарплату переставали, пока она снова не начнет работать. То есть это тот самый парадокс, Вот тоже мыслительный эксперимент. Представьте, что у вас есть сотрудник, который занимается отладкой оборудования, или сотрудник, который занимается наладкой там, компьютеров, чтобы вся сеть у вас функционировала на предприятии, чтобы никаких сбоев не было, чтобы 1С открывался без проблем, бухгалтеры не просиживали без дела и не ругались на то, что они не могут там зарплату насчитать. Вот представьте такого сотрудника, который целыми днями спит вообще на работе. Просто с утра пришел спать, лег, вечером проснулся, ушел домой. Но при этом все работает.
1: Uh-huh.
0: Все работает без боя, все довольны, у всех компьютеры летают, ничего не зависает, вирусов нет. Там. Нормально вы к этому отнесетесь? Ну, как функционер, как человек, на предприятии, у которого работает такой сотрудник.
1: Ну, если он все сделал так, что все работает.
0: Просто у некоторых вот работодателей есть такой пунктик, что если человек сидит, ничего не делает, значит, он, ну, как бы, недостоин получать зарплату. Надо его загрузить какой-нибудь бессмысленной работой. Пусть он там отчеты составляет, бумажки пишет, там КПД свой проверяет, правильно или неправильно. Вот, у нас на предыдущем месте работы это была муниципалка. Пришла как-то раз вот эта вот система оптимизации и заставляли расписывать весь рабочий день. Чем ты занимаешься, там, сколько ты посвящаешь там, поиску новостей, сколько верстки текстов, сколько тебе нужно, чтобы загрузить на сайт. Вот каждый у нас там специалист занимался этим делом, условно. Ну и что, зачем это кому надо? Ну работает организация, работает. Люди довольны? Довольны. Там зритель доволен, читатель сайта доволен, слушатель радио доволен, ну, доволен. Зачем вам это?
1: Разный подход у всех.
0: Просто чтобы человек задолбался, и вам от этого легче жить станет.
1: По поводу работы. Хотела вот вам рассказать. У нас депутаты Госдумы провели накануне последнее заседание 8-го созыва. По сути, все, завершилась эта история. Сейчас будем выбирать новых депутатов Госдумы. Уже 9-го созыва. Кстати, вчера на последнее заседание приезжал президент Владимир Путин к депутатам. Встречался с ними и обсуждали как раз итоги работы их за прошедшие 5 лет. Вот. И также напоминают федеральные СМИ, что новых депутатов в Госдуму будем выбирать мы с вами с 18 по 20 сентября в этом году. И Путин назвал предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. Не можем не согласиться. А что касается вчерашнего вот этого подведения итогов, Вячеслав Володин, это председатель Госдумы, завершил последнее заседание 8-го созыва словами: «Партий много, Родина одна, Россия, Путин, победа». И на этом все завершилось и закрылась вся работа Думы 8-го созыва. Ну, естественно, аплодисменты. А что касается непосредственной работы, отчитались они, что за 5 лет приняли почти 2000, ну давайте я точно скажу, 2890 федеральных законов. Ну, еще добавить соточку, и получится 3000. Представляете? 2890 федеральных законов. Господи, как много.
0: Угу.
1: А вы знаете все эти законы? Нет. А вот надо бы знать. Хотя бы основные, которые касаются жизни нашей с вами. Понятно, что не все 3000 законов для каждого гражданина актуальны. Есть такие очень узкие, специализированные законы.
0: Есть поправки к законам.
1: Да, да, да.
0: Можно вернуться к комментариям?
1: Да.
0: Спасибо. Георгий написал, что задавались вопросом, как так, вот у человека 300 баллов, и он не проходит на бюджет.
1: Да.
0: Но вот, типа, все 300-бальники решили туда пойти. Не факт, и не обязательно. Человек мог набрать 290, пишет нам слушатель, по ЕГЭ, да. Но у него есть олимпиады, которые тоже дают баллы, и получается у него там, условно, 310. А человек, которого 300, он особо
1: все правильно,
0: не был
1: туда
0: занят.
1: Прошли как раз на бюджет олимпиадники, ребята, которые занимаются ГТО, волонтерством и так далее.
0: Мы вот, говорит, объяснили, я зашел на сайт НИТГУ, университета, это вообще топ-10 университетов за 25-й год, я понимаю, что это Томский какой-то, да, государственный университет. И вот есть направление, где всего 5 бюджетных мест и проходной балл 301, а есть направление, где всего там 137 баллов нужно, это вообще сильно меньше, чем 301. Но там 35 мест бюджетных, то есть в зависимости от того, куда ты хочешь, на какую специальность. Если ты хочешь быть там крутым айтишником, условно, и работать в Яндексе,
1: конкурс большой, да.
0: Ну, понятно, конкурс будет больше. Так вот, тут продолжение есть мысли. Говорит, что в топ-50 вузах, да, тоже есть места, где там 140 баллов достаточно, то, чтобы пройти на бюджет. И, как по мне, говорит слушатель, перспективнее вообще учиться и работать, трудиться в Томске или в Новосибирске, допустим. Потому что в Москве, говорит, я что-то не слышал, что у них там колоссальное какое-то количество открытий, изобретений, полезных исследований. В отличие от, например, там, студгородка вот этого в Новосибирске, где постоянно и ракеты в космос там пытаются запустить, и что-то изобретают, ну, и роботов, да, создают.
1: Так целый потом кластер эти, есть. Эти москвичи потом едут в эти научные городки и делают открытия.
0: Мне говорят, я не принижаю образование в Москве или Петербурге, но что-то они там, кроме обучения и вот этого типа статуса, что я закончил МГУ, например, да, особо ничего как бы не дают. А ну, на практике оказывается, что в полях трудятся, да, далеко не в Москве.
1: Слушайте, на практике оказывается, что если специалист хороший, вообще по барабану, какой он вуз окончил. Ну, правда. Вот и конкурентная среда есть в любой сфере, и если пришел классный специалист, ну, вот прикинь, пришли два человека трудоустраиваться на одно место. Один из них закончил Московский государственный университет, а второй какой-нибудь, ну, провинциальный, давайте, любой, не знаю. Ну, Тюменский государственный, который я, например, оканчивала, да? Ну, и если вот у второго человека, который из Тюмени приехал, если у него, ну, шикарный,
0: не,
1: ну, какой-то бэкграунд, портфолио,
0: пытаешься,
1: и так далее.
0: Ты пытаешься сейчас сказать о том, что у него шикарное портфолио, но у человека из МГУ шикарнее портфолио, чем у человека из Тюменского университета. Как ни крути.
1: Да, дело не только в
0: изначально
1: портфолио. Решает.
0: А как ты покажешь свои компетенции, Марина? Я тебе на примере, знаешь, самый простой... Простой пример.
1: Вот у меня просто есть примеры. Во-первых, если говорить про непосредственно тех людей, которых я знаю, вот мы когда окончили журфак, мой одногруппник поехал в Москву, он в течение месяца трудоустроился на «Россия-24» и до сих пор там работает. Потому что он пришел, показал за пару буквально каких-то выездных заданий, как он круто работает. Одна девочка, которая на курс младше училась, она устроилась на Первый канал на утреннее вот этот шоу у них, эфир. Просто потому что приехала, показала себя в деле, их берут таких классных ребят с лапками. Не обязательно, где ты оканчивал вуз. Но если ты крутой, тебя почему не возьмут?
0: Тут главное, чтобы тебе шанс дали показать что-то в деле.
1: Ну, им дали.
0: Ну, это хорошо, это ребятам повезло. Но, как правило, если ты зайдешь и скажешь, что у меня там...
1: От сферы зависит.
0: Как это называется, когда отлично закончу? Красный диплом, да? У меня красный диплом там условного... МФТИ какого-то, да? Или у меня стройки на четверку перебиваюсь, но зато я очень умный и в Томске отучился. Но это сильно разный старт у человека в плане приема на работу.
1: Но все равно, мне кажется, вузы даже не являются решающим фактором.
0: Сейчас же даже по-другому строится вся эта система принятия на работу. Реже стали сейчас получать корочки, диплом, и потом пошел я на биржу труда искать, кто мне предоставит возможность как бы постажироваться, да, заблаговременно. Если брать, например, тот же Югорский государственный университет, по официальной там статистике чуть ли не 100% всех выпускников по нефтегазовому делу, они уже трудоустроены, еще даже не выпустившиеся, у них уже есть как бы место работы, куда они придут трудиться.
1: У нас, кстати, есть официальная статистика, я предлагаю после рекламы и музыки продолжить. Назвали уровень трудоустройства югорских выпускников.
0: А я тебе мысль скажу по Давай. Поводу твоего. Вот там главное показать, какой ты молодец. Был бы Месси великим или Роналду, был бы он великим, если бы они изначально играли во Владивостоке за какую-нибудь там школьную юношескую команду по футболу.
1: Ну ты опять сравниваешь. Как можно Месси сравнить с выпускником
0: вот
1: вуза?
0: Ну вот именно, Марина. И там это гений футбольный. Ну просто разный старт, разное начало, разные подходы и разные площадки вообще для раскрытия этого потенциала. Если ты выпускник, например, Академии Спортинга, какого-нибудь португальского, да, у тебя гораздо больше шансов, чем ты там Чайка Песчанокопская, для того, чтобы попасть в Реал Мадрид. Ну, по факту же так.
1: Но мы
0: есть.
1: Же не в Реал Мадрид устраиваемся. Я к тому, что два выпускника двух разных вузов имеют примерно одинаковые шансы. Все зависит от человека, от знаний, от его таланта, харизмы и прочего. И не факт,
0: нет.
1: что диплом МГУ тебе гарантирует трудоустройство, а диплом, например, ТЮМГУ не гарантирует.
0: Ну нет.
1: Да-да.
0: Нет.
1: Ну да.
0: Ну нет.
1: То есть ты хочешь сказать, что МГУ априори круче,
0: априори,
1: чем любой другой вуз в России?
0: Для работодателя, да.
1: Работодатели, напишите нам. Вы правда посмотрите на диплом человека, именно на университет, который он оканчивал? Я понятно, что в диплом-то, наверное, все заглядывают. Все-таки образование профильное и так далее нужно. Но вам так важно, работодатели, реально, кто устраивает на работу людей среди наших слушателей, есть такие, напишите. Важно вам, чтобы человек из МГУ аж приехал к вам? И вы подвините всех остальных.
0: Ты сейчас просто берешь и опошляешь, и искажаешь главный смысл нашего спора.
1: Почему?
0: Изначально мы говорили о том, что неважно, какой диплом, хоть там, не знаю, Челябинский политех, хоть МГУ красный диплом, главное, чтобы хороший человек был.
1: Специалист.
0: Ну,
1: работник, да.
0: Вообще есть большая разница. Ну, как ты докажешь, что ты хороший специалист, если тебя просто не возьмут в Яндекс работать?
1: Угу.
0: Потому что у тебя диплом Челябинского политеха, угу, а не МГУ с красным, с золотой медалью. Никак, ты не, тебе шанса просто не дадут.
1: Если стажировки дают всем желающим, там уже показывай.
0: Ну все, давай фантазировать. Если стажировки, если президент распорядится взять. Ну что это, Марин, тоже, ну, по-честному уже общаемся.
1: Мы, как обычно, о разных вещах говорим. Вот совершенно о разных, поэтому и образуется некий спор. Но мы не будем спорить, мы сейчас рекламу и музыку будем слушать.
2: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, так, так. Чуть горло не сорвали в попытке перекричать друг друга.
2: Не
1: сейчас
2: правда.
1: За эфиром.
2: По моему горлу видно, что я ничего не кричала.
1: В общем,
2: хороший голос
1: у Марины тезис такой. Говорит, вот мы с тобой сидим в одной студии, говорим в одинаковые микрофоны. Да, на одинаковых с тобой должностях,
2: позициях
1: и так далее. Но я заканчивал Тюменский государственный университет по профильным направлениям, да, филологические, журналистика. А ты, говорит, вообще с улицы.
2: Угу.
1: Мы тебя на помойке нашли.
2: Я так не говорила.
1: Отмыли.
2: Во-первых, я так не говорила, а во-вторых, я лишь тебе, вот ты же говоришь, что важно, какой у тебя диплом, какого вуза. Я говорю, ну ты вот вообще без профильного образования и работаешь на радио. Ты же сам являешься примером того, что можно вообще без профильного образования работать в каких-то
1: много
2: сферах.
1: Много слов не говори, я понимаю, я же еще не договорил. Вот, типа, а у тебя не профильное образование, вообще не профильное образование, но мы с тобой занимаемся, по сути, одним и тем
2: все
1: же.
2: Правильно.
1: Поэтому разницы никакой нет, говорит. Это ее основной тезис,
2: неправда,
1: на который она опирается, значит, в нашей дискуссии и в дебатах. Ну, Марина, это не очень некультурно, если мы с тобой дебатируем, перебивать друг друга. Так спор, конечно, до истины нашей не доведет. У меня тезис следующий. У нас существуют национальные рейтинги трудоустройства выпускников. Если бы было так, как говорит Марина, никаких бы рейтингов трудоустройства выпускников не было. Там бы на сайте trudvsem.ru было написано: вообще не важно, какой вуз вы закончили, главное, чтобы человек хороший был, и вы были хорошим специалистом. Если сюда зайти, рейтинг за 2026 год нам подскажет, какие сейчас направления, ну, именно какие вузы, они более котируются у соискателей, то есть у студентов, которые получают диплом и пошли искать работу. Например, математика и естественные науки, да, начинаем. Вот математика, механика. Открываем. Образовательные организации. На первом месте Национальный исследовательский университет ИТМО. Шанс трудоустроиться в 4 раза выше у ребят из ИТМО, чем, например, у выпускников Чеченского государственного университета. Официальная статистика, Марина. Ну, ты же не можешь спорить, что какая разница, кто что заканчивал, главное, чтобы глаза голубые были. Нет. На втором месте Московский физико-технический.
2: При чем здесь? Я про глаза ничего не говорила.
1: Ну, я утрирую просто.
2: А вот не надо утрировать.
1: Ну, хорошо. Дальше. Любую специальность назови, пожалуйста. Любую. Журналистику можешь назвать. Здесь же можно. Здравоохранение. Хорошо. Здравоохранение, например, клиническая медицина. Открываем. У Сургутского государственного университета первое место здесь. То есть выпускники Сургутского государственного университета трудоустраиваются гораздо чаще в разы.
2: Ну вот,
1: в три или четыре раза.
2: Ты только что разбил свою собственную теорию.
1: Чем Кабардино-Балкарский государственный университет.
2: А где здесь московские вузы? Ты же говоришь, что МГУ это круче, чем ТюмГУ, например. Когда придет к одному работодателю два одинаковых студента.
1: Не приходило в голову, что МГУ просто не выпускает специалистов по специальности лечебное дело, к примеру.
2: Ну какой-нибудь другой московский вуз. Мы же тут говорим о том, что есть вот московские вузы, они на порядок выше, чем какие-то региональные. Вот найди хотя бы один московский.
1: В медицине?
2: Ну, конечно. Как это? Нет в медицине ни одного московского вуза? Да,
1: ну, например, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова.
2: На каком он месте?
1: На 8-м.
2: А Сургутский на первом?
1: А Сургутский на первом, Тюменский на
2: что
1: втором.
2: Что лишний раз?
1: Тюменский государственный медицинский университет. Далее Марийский идет, Новосибирский государственный медуниверситет, Дальневосточный, Красноярский, Ингушский, Читинская государственная медицинская академия. И вот на самом месте Пирогов.
2: Ну, получается, что все-таки Москва-то не рулит в этом плане.
1: Ну, еще пример давай.
2: Ну, давай, что-нибудь с актерами есть? Актерское образование присутствует
1: там? А как?
2: Там,
1: я в актерском вообще не разбираюсь. Типа, ну, для меня там МХАТ или Гнесинка.
2: Ну, мы же смотрим...
1: Вообще разницы никакой.
2: Не, ну, здесь вот как раз ты говоришь, что в разрезе каких-то
1: Хорошо.
2: Специальностей...
1: Хорошо, давай, искусство, культура, культуроведение.
2: Давай.
1: Давай. На первом месте, там, вот, Хабаровский, на втором Российский государственный гуманитарный университет из Москвы. Ну, на третьем месте Национальный исследовательский высшая школа экономики.
2: Хабаровский на первом. Ну, вот это все, что нужно было. Ты, по сути, сам себя переспорил.
1: Кстати, здесь есть еще и Сургутский на пятом месте.
2: Вот же ж! Вот же ж! Поэтому еще раз говорю, неважно, в Москве ты учишься или в регионах.
1: Нет, как неважно, у тебя есть рейтинг.
2: А, то есть, если я хочу...
1: Мои слова не надо перефразировать. Я не говорю, что В МГУ все молодцы, а в Хабаровске все не молодцы.
2: Ты хочешь сказать, что в сфере культуры и искусства придет...
1: У каждого университета есть своя специфика.
2: Да. И ты хочешь сказать, что если в Москву приедет студент из Хабаровска, который окончил этот вуз, который первое место занимает, и местный московский вуз, москвичи скажут, о, ну тут ты из Хабаровска, конечно, мы тебя берем.
1: Я тебе сейчас конкретно скажу, да, что шанс... получить роль актерскую у выпускника школы-студии МХАТ гораздо выше, чем у человека, который в любительском театре в Ханты-Мансийске занимается.
2: А это не профессиональное образование, не надо перевирать. Если ты получил профессиональное образование в Югре актерское, вот там ты посоревнуешься с москвичами. Хорошо. И не хуже будешь.
1: Хорошо.
2: Потому что все зависит от талантов. Вот в актерской среде уж точно.
1: Хорошо, но...
2: Хотя в последнее время, опять же, вот я уже говорила, замечаю такую тенденцию, я не знаю, как к ней относиться, с одной стороны хорошо, с другой плохо. Сейчас в современных фильмах снимаются все меньше и меньше профессиональные актеры, все больше и больше блогеры и люди с улицы. Потому что, в принципе, сфера кино уже перестала быть сферой, где профессионалы одни наблюдаются. Там сейчас блогер на блогере просто. И мне кажется, бедные ребята, которые идут во все эти студии МХАТ и прочие, оканчивают эти вузы и 5-6 лет учатся профессии, у них вот просто такое потом будет разочарование в конце, когда они придут на какие-нибудь пробы, а возьмут девочку-блогеру, у которой 5 миллионов подписчиков. Потому что, потому что на нее пойдет эти 5 миллионов смотреть, потому что она персона известная, популярная. И никому не нужен твой актерский талант. Вот как все поменялось. И поэтому ты никогда не угадаешь, если ты окончишь МГУ.
1: И поэтому пофиг, да, где учиться или что?
2: Нет, это лишь я к тому говорю, что не обязательно быть выпускником МГУ, чтобы устроиться на хорошую работу. И что шансы, если ребенок талантливый, у него точно такие же, как
1: у
2: выпускника МГУ.
1: Ты не хочешь прям проигрывать, да? Сильно не хочешь.
2: А я считаю, здесь истина на моей стороне просто, и все.
1: Истина на твоей стороне.
2: По поводу Югры, можно скажу?
1: Я сразу вспоминаю, в начале 2000-х были вот эти ток-шоу политические, я не буду название говорить, но по федеральным каналам типа «Россия-1», они стоят... Не-не-не, сейчас расскажу. Вот, и спорили, ругались, там, кидали друг друга графинами с водой, и внизу Марина, была плашка, типа, пишите смс, какого вы оппонента поддерживаете, кто, чья вот, например, там, идея, например, ход мысли больше нравится, и вот там количество голосов, которые были отданы за кандидата номер один, за кандидата номер два, причем это даже не про выбор сейчас говорю, просто там два оппонента встретились поругаться.
2: Ну, Соловьёва такой формат.
1: Вот нам
2: популярный.
1: Этого не хватает. Вот чтобы вот, знаешь, когда у нас с тобой острый спор возник, чтобы кто-то тебе лайк поставили, или мне,
2: слушатели.
1: И потом мы посмотрели, ну, кто переспорил. Потому что сейчас непонятно. Ты будешь... Да я тебе какие-то... Вот, знаешь, в чем...
2: Ну, у нас же нет цели переспорить друг друга.
1: В чем сложность нашего спора, я пытаюсь аргументировать всегда то, о чем я говорю.
2: А
1: типа, вот у нас статистика, вот есть цифры. Это
2: так ты своей статистикой сам себя и опрокинул.
1: Целое федеральное ведомство изучает эту статистику.
2: Спасибо за эту статистику, благодаря ей я выиграла спор.
1: Подожди, ну, ты не выиграла, я так не считаю. То есть, смотри, в моем понимании...
2: Ладно,
1: даже,
2: все, хватит.
1: Даже по теме вот здравоохранения, клинической медицины, в твоем понимании, человек на первом месте, там, Северо-Восточный федеральный университет, да, из САХИ, здесь есть коэффициент определенный, трудоустройство, то есть количество выпускников, деленное на количество трудоустроенных человек.
2: Угу.
1: Есть коэффициент, и он в 4 раза выше, чем Северо-Осетинский государственный университет. Вот она статистика. То есть выпускники, условно, Сургутского государственного университета в 4 раза...
2: Да, я это поняла.
1: Востребованы на рынке, чем выпускники университета...
2: Круто.
1: ...из Осетии.
2: Да, но ты же...
1: Вот она статистика. Ты говоришь, я тебя переспорила.
2: Да.
1: Чем?
2: Потому что 10 минут назад ты говорил про МГУ и Москву, все. А я говорила, в регионах такие же талантливые дети трудоустраиваются не хуже москвичей. И твой рейтинг это доказал.
1: Чего ты гонишь?
2: Теперь про Югру, пожалуйста. У нас в Югре назвали также уровень трудоустройства выпускников.
1: Спорим, не поделюсь. Насколько спорим, Виталий?
2: И он превышает...
1: На 5 тысяч.
2: Не, за 5 я не буду драться.
1: Такой донат прилетел и понесла. Знаешь, трэш-стримы.
2: Давайте хотя бы 50, я не знаю.
1: Трэш-стримы.
2: Нет, мы, во-первых, против трэш-стримов, во-вторых, у нас вообще в стране их хотели законодательно запретить. А в-третьих, ну, что вы, Тимур, во-первых, руку не поднимет на меня, а во-вторых, если я подниму, ему будет плохо. У меня очень тяжелая рука. Вы, пожалуйста, не доводите нас до этого.
1: Спасибо большое, Георгий. Пишет, Тимур прав, что можешь быть крутым специалистом, но диплом не из того вуза, тебе не дадут места. В некоторых отраслях просто даже не дадут себя показать. Ну, ты все, Марин.
2: Да,
1: что? Да, речь не шла о том, что выпускники МГУ по любым профилям, специальностям котируются выше. Ну, просто, Марина, тут ты взяла такой пример, что есть те...
2: Ну все, хватит,
1: факультеты,
2: правда,
1: которые МГУ не обучает, у каждого своя сильная сторона. У, например, Новосибирска техническая, да, сторона, у петербургских университетов,
2: так, а
1: они,
2: медики,
1: они культурой
2: что
1: занимаются.
2: Тогда медики не едут в Сургут поступать? Чего же они все в Москве-то у себя поступают? Получается, сургутский круче всех в плане трудоустройства вуз?
1: Да.
2: А почему никто не едет?
1: Статистика официальная.
2: Так вот и почему тогда никто
1: почему
2: не едет?
1: Почему никто не едет?
2: Ну так... Ты же сам сказал, что...
1: В чем здесь это? Ты когда идешь, поступаешь в Сургутский государственный университет, ты знаешь, что тебя с руками, ногами возьмут на работу,
2: да,
1: в том регионе, где он находится. Потому что у нас в Югре нехватка, там, например, квалифицированных там медицинских специалистов именно по этому профилю.
2: А, так речь только про те регионы, где эти вузы находятся.
1: Все, я уже... Все.
2: А теперь договорю.
1: Изжога.
2: У нас в Югре свыше 90% выпускников вузов и колледжей находят работу в первый год после окончания своего обучения. Я сейчас даже цифру точно назову, касаемо и студентов высших учебных заведений, и колледжей. 92,5%, вот так вот четко скажу, можем округлить, почти 93% выпускников колледжей находят работу себе и 95% выпускников вузов. Так что, мне кажется, это очень хороший результат. Соответственно, огромный, ну, то есть практически все выпускники, неважно, что они окончили, в Югре найдут себе работу сразу после окончания. Вот еще одна гарантия для абитуриентов, которые сейчас поступают в югорские колледжи или вузы. Вот вам, ребята, официальная статистика. Как говорит Тимур, против статистики не попрешь. Так что вы с вероятностью 95%, хорошая вероятность, отличный, правда, шанс. Вот с 95% вероятностью вы устроитесь на работу, если окончите югорские заведения учебные. Мне кажется, крутая гарантия. Так что не зря выбрали Югру.
1: Но опять где?
2: Не знаю, тут об этом не сообщается.
1: Да.
2: А какая разница, в Югре, не в Югре? Главное, что трудоустроился.
1: Ты опять начинаешь вот это...
2: Или важна привязка к региону?
1: Ну ты же журналист.
2: Ну?
1: Ну ты же умеешь анализировать. Но если с Сургута выпускаются там 100 студентов, например, в год, и все 100 человек устраиваются, а то и из других регионов приезжают, им тоже находится место. Значит, речь идет здесь не о том, что, например, там все москвичи поехали учиться в Сургут, а речь идет о том, что все выпускники из Сургута найдут себе рабочее место на территории там Сургута, к примеру, Сургутского района.
2: Нет, ты говоришь...
1: Потому что у нас здесь... Ставок много, зарплаты предлагают хорошие.
2: Ты хочешь дополнить эту информацию? Ты говоришь, где 95% трудоустроится? Это не так уже важно. Главное, что трудоустроится.
1: Мысль интересная от Олега. Если есть мохнатая лапа, и без диплома возьмут на работу.
2: Вы про собак и медведей?
1: Ну да, конечно. Кинолог. Собака-кинолог.
2: Собака-поводырь. Если прийти с мохнатой лапой трудоустраиваться... Конечно, все скажут, у мыси-пуси.
1: Да к черту,
2: я поняла,
1: статистику
2: поняла,
1: пишет Алексей нам из Междуреченска. Правильно же? Правильно. Посмотрите на стоимость учебы. Это и есть реальное отражение рейтинга престижности.
2: В смысле, чем дороже образование, тем больше шансов в крутую компанию потом попасть?
1: Ну, логично же. Ну, твой племянник же почему-то хочет в Питер, в ИТМО. Он же не хочет учиться, например, в Когалыме. Ну, к примеру, я тебе говорю.
2: Да, но он,
1: а почему он хочет
2: долго
1: туда?
2: Ну, потому что даже когда приходил к нам Кибердед на эфир, Андрей Масалович сказал, что да, ИТМО, если он хочет...
1: Мощный вуз.
2: Мощный, мощнейший.
1: И да, там разбирают выпускников просто заблаговременно, заранее, по крутым организациям, типа Яндекса.
2: Ну, там не
1: типа,
2: только там... разбирают выпускников, там образование дают такое, ровно такое, которое он хочет получить. Да, все правильно говоришь.
1: Ну, получается, я тогда... в споре победил.
2: Но при этом у нас, нет, подожди, при этом у нас есть, например, такая история, как школа 21, она называется, да, это вообще частная история, но у нас она в Югре тоже развивается, в Сургуте есть школа 21, там приходят ребята, это не высшее образование, но они тоже получают IT-образование, трудоустраиваются в те же компании крупные и находят свое место. Еще раз говорю, здесь настолько все индивидуально, что этот спор абсолютно бессмысленный. Люди без образования получают миллионы, вот те же блогеры, которые в кино снимаются, и они для этого не заканчивали никакой вуз, абсолютно не оканчивали. А есть те, кто получили престижнейшее, крутейшее образование за большие деньги, сидят без работы, невостребованные. Поэтому как жизнь сложится, это вообще такая история у каждого индивидуальная. Зачем мы про это
1: опять
2: спорим?
1: Опять я даже противно слышать, ерунду несешь какую-то. Типа, пофиг вообще, можете не учиться.
2: Нет.
1: Марина говорит вам официально, можете вообще не получать образование.
2: Я так не
1: потому
2: сказала.
1: Потому что блогеры получают миллионы.
2: Я так
1: зачем вам ГИМО?
2: Вообще не так сказала. Ты меня не понял.
1: А зачем ты вообще это говоришь, я не понимаю.
2: Нет, я говорю, что человек, который ИТМО закончил, не факт, что устроится в Яндекс, но, возможно, устроится тот, кто прошел, там, не знаю, обучение полгода в какой-нибудь школе. Понимаешь?
1: Ну, дичь полнейшая, конечно.
2: Шансы...
1: Ладно. Я пошел это поменьше кондер сделал, потому что жарко, душно становится в студии.
2: Пожалуйста. А мы после рекламы и музыки вернемся.
0: Свои люди. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Новости кино хотите?
2: Очень.
1: Ну, Тимур, ты обращай внимание, пожалуйста, на наши мессенджеры, потому что я вижу, что там приходят сообщения.
2: Хорошо, ну, если хочешь продолжать, давай, бессмысленный спор. Алексей пишет, набирают в вузы типа МГИМО и МГУ перспективных учеников, чтобы потом рассказывать про их карьерные достижения. Давай продолжим с тобой это дело.
1: Нет, я же не знаю просто комментарий. Просто обратила внимание, что сейчас вот только что пришло какое-то свежее сообщение. Ты смотри, если что, читай. А я про кино. Во-первых, российские фильмы собрали рекордно низкую кассу в международном прокате. Я, кстати, если вот сравнивать статистику за последние 6 лет, это были самые низкие сборы в этом году. Как ты думаешь, почему? Тут эксперты, конечно, по-разному пытаются причины этого назвать, но мне кажется, самую главную не называют. Но, в общем, у нас фильмы заработали за, получается, в этом году сколько? 3 миллиона долларов. Это худшие показатели за последние 6 лет. Если сравнивать с прошлым годом, за тот же период, на треть упали продажи билетов на российские фильмы. И вот здесь самый интересный момент. Как ты думаешь, в каких странах российское кино сейчас вообще наиболее смотрят? И кто нам составляет самую главную кассу среди заграничных именно направлений?
2: Я считаю, что это Казахстан, Киргизия, Китай, Индия, Беларусь. Страны, с которыми мы дружим, сотрудничаем.
1: Я думаю, СНГ сюда не входит вообще, потому
2: может
1: что...
2: Может быть, Иран, потому что у нас с ними как будто бы там политический мир, дружба, жвачка. Думаю, так.
1: Страны СНГ, я так понимаю, в отдельном рейтинге, то есть они не относятся к загранице. Для СНГ, кстати, ты не замечала, даже когда говорим про кассу, например, там вот фильм «Майкл» собрал в прокате в России и в СНГ такую-то сумму. То есть это неразрывный кинорынок, их как бы анализируют совместно. А если брать другие заграничные направления, не страны бывшего Советского
2: не
1: Союза...
2: Не понял, что ты говоришь. Фильм «Майкл» собрал такую-то сумму где? В России?
1: Ну,
2: когда говорят, в России собрал 3 миллиона, подразумевают, что и Казахстан тоже здесь фигурирует.
1: Нет. Прокат, который в России, СНГ, это всегда особняком идет. Здесь идет про заграничное направление. Касса в СНГ — это отдельная история.
2: Понятно. Китай, Индия, Иран.
1: Неправда.
2: Бразилия.
1: Абсолютно. Представляете, самую большую кассу российские фильмы собирают в Перу. В этом году, по крайней мере. Прикиньте, в Перу.
2: Ну, типа, 320 рублей...
1: 520 тысяч долларов. Вот это самая большая касса, которую собрали за границей наши фильмы. Опять же, не считая СНГ.
2: Что интересно, туда залетело? И связан ли какой-нибудь условный там фестиваль «Дух огня», который активно сотрудничает, в том числе, по-моему, с перуанцами, и с бразильцами, и приезжают из Японии, Китая?
1: Речь не про фестивальное кино, в первую очередь, про коммерческое.
2: Фестивальное кино, они же у нас фестивальные. После того, как они стали у нас фестивальные, их можно отвезти в Перу и показать там за деньги. Не запретит никто это делать.
1: Мне кажется, речь все-таки в первую очередь про фильмы. Надо посмотреть, какие фильмы российские шли в Перу. Я сейчас, когда будет пауза, посмотрю по мониторию. Мне кажется,
2: исторически так сложилось, то, что российское кино, оно в принципе не котируется на заграничных, зарубежных рынках, кроме некоторых исключений, например, там фильмы ужасов или фильмы триллеры, или мультипликация, которая в России, ну, достаточно крутая и уважаемая во всем мире.
1: На втором месте после Перу идет Италия, что тоже меня удивило. То есть...
2: Вывод какой-то сделать можно из этого?
1: А на третьем месте Турция. То есть, если вы приедете в турецкие кинотеатры, ну, то есть в рамках отдыха, то, скорее всего, на какую-нибудь российскую отечественную ленту тоже нарветесь. Показывают их у нас в турецких кинотеатрах.
2: Интересно,
1: тоже.
2: Ну, условно, турецкий «Гамбит» показывали в Турции или нет?
1: Мне кажется, в свое время да, показывали. Но это же сериал был.
2: Нет, это был фильм, и я сейчас попробую реально это посмотреть.
1: Давай. Между тем, как говорят эксперты, давай, у нас сейчас будут новости, потом посмотришь, потому что я тоже пойду смотреть, какие фильмы были в Перу в этом году.
2: Давай.
1: В российском. Мне любопытно, какие кассы собрали. Между тем, эксперты говорят, что это связано в первую очередь со специальной военной операцией, потому что вот уже 4 года, как длится СВО, Россия не имеет полноценной возможности продавать свою продукцию, ну, кинопродукцию в том числе, дистрибьюторам в большинстве стран. Ну, потому что есть геополитические причины. Но мне кажется, это не главная причина. Почему-то мне кажется, что качество кино, в том числе, здесь зачастую играет роль определенную, потому что как будто бы даже российского зрителя вызывают большие вопросы современные наши фильмы. А у зарубежного, у которых...
2: Качество российского кино
1: даже, извините,
2: здесь ни при чем. Есть такое понятие, как конкурентоспособность. Или, например... это точно не качество. Условный фильм-комедия из России, очень нишевый, который ориентирован на российского зрителя с российскими ценностями, он сильно очень отличается от комедии для всех, от массовой комедии, например, голливудской. Потому что «Мальчишник в Вегасе» просто пришел, поржал, посмотрел, как компания друзей тусовалась там в течение ночи, потом расследовали, да, это свое приключение, так как никто не помнит. И там, не знаю, тот самый Карлсон в России, который ориентирован на мам с детьми, чтобы прийти и посмотреть на Галустяна, которого мы все в России любим, а в Турции вообще никто, может быть, и не знает. Это разные вообще сферы. Дело не в качестве. Может быть, мы хорошо снимаем, просто мы это делаем зачастую под эгидой фонда кино, которые выделяют определенное количество денег на определенные цели, на популяризацию чего-то, на просвещение о чем-то, на поднятие патриотических настроений в среди какого-то определенного кластера людей. Например, зачем в Турции или там в Египте людям смотреть фильм про патриотизм в России? Для чего это надо им?
1: Ну, те же развлекательные фильмы типа «Холопа», которые в России собирают большие кассы, они же могут из-за границы. У нас же, кстати, «Холопа» купили как минимум две страны, которые сейчас снимали свою версию «Холопа», но при этом купили у России права на сценарий, то есть они полностью взяли концепцию фильма и просто сняли в своих реалиях. Две страны. Турция и еще какая-то одна европейская, не помню, пойду сейчас посмотрю. Поэтому почему бы вот таким фильмом не собирать кассу? Они же реально крутые, рассчитаны на массового зрителя. Но в целом...
2: На массового российского зрителя.
1: Ну а что, хочешь сказать, «Холоп» только для российского зрителя рассчитан?
2: Я не знаю.
1: Там сюжет такой, он в любой стране мира котируется, как будто бы.
2: Как будто бы. Ну, надо понимать наш менталитет, наши ценности, наши отношения к этому, наше вот это, знаешь, канву повествования. Сюжетные линии выстроены таким образом, что они нам понятны, они нам доступны, и мы к ним привыкли. Что был хулиган, попал в определенные обстоятельства, не присущие его обычной жизни, и его там перевоспитали, например. Но нам это понятно. Мы всегда воспитывались в такой атмосфере, там, что добро победит зло.
1: Но если бы американцы сняли подобный фильм, он бы собрал в мире большую кассу, больше. Это как раз о конкуренции с Голливудом.
2: Еще первого спора не дошло, сейчас уже второй назревает.
1: А я вообще не спорю.
2: Ладно, 6 вечера, в начале следующего часа комментарии почитаю.
1: Обязательно. И темы, связанные с искусством и культурой, тоже продолжим. Есть еще в наличии такие.
0: «Свои люди». Местное время 18 часов. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В округе появился новый вид помощи многодетным семьям. 4 проекта Югры получили гранты общества знания. Югорским пользователям мессенджера Макс стали доступны новые возможности. Сегодня, в день крещения Руси, в столице округа произошло знаковое событие. В кафедральном соборе Воскресения Христова митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел впервые крестил детей из многодетных семей. 6 малышей стали новыми членами церкви. Такой подход не просто обряд, а новый вид поддержки и старт особой традиции. Митрополит Павел будет лично крестить каждого третьего и последующего ребенка югорских родителей. Инициатива появилась благодаря соглашению между Департаментом социального развития округа и Ханты-Мансийской метрополией. Для многих семей участие стало неожиданным и очень удобным. Соцслужбы сами позвонили и предложили помощь, избавив родителей от хлопот с организацией. Так Виктория Савенко, мама 4 детей, привела на крещение младшего сына Николая. А семья Бузлуковых подготовила к таинству 6-го ребенка, младенца Макара. Напомню, сегодня в Югре действует 16 мер поддержки многодетных семей. 8 установлены указом президента России, еще 8 на уровне округа. 4 проекта из Югры получат гранты в рамках конкурса инициатив родительских сообществ «Общество знания». На их реализацию выделят почти 3,5 миллиона рублей. Все благодаря расширению перечня победителей 3-го сезона испытаний, который привлек еще 392 инициативы из 66 регионов России. Важно, что ранее Ханты-Мансийский автономный округ не был представлен среди победителей. Теперь родительские сообщества смогут воплотить свои задумки. В числе лидеров средние школы номер 8 8 Радужного, номер 1 Мегиона и номер 2 Югорска. С проектами «Многоликая Россия на сцене», «Точка опоры 8.0», «Пространство выбора и доверия» и «Семейная хроника кинолекторий школьного музея». А также образовательное учреждение номер 1 из Пуйковского с идеей проведения слета лучших родительских комитетов «Народ родителей России». Отмечу, привлеченные средства пойдут на развитие воспитательной среды в школах, создание новых возможностей для детей и укрепление сотрудничества между семьями и педагогами. По условиям, реализовать проекты нужно до 15 ноября и до 27 числа предоставить отчетность в системе «Электронный бюджет». Рыбалка во время нереста закончилась для сургутянина уголовным делом. Природоохранная прокуратура Югры уже утвердила обвинительное заключение. В мае этого года мужчина на резиновой лодке расставил сети на Оби в районе протоки Остяцкий Живец и незаконно выловил 35 особей рыб различных видов. Подозреваемый уже возместил ущерб, нанесенный природе. В качестве наказания горе-рыбаку может грозить крупный штраф, исправительные работы или даже лишение свободы. И последнее. Югорчанам стали доступны новые возможности мессенджера Макс. Пользователи платформы массово запускают авторские блоги. С момента открытия публичных каналов их количество выросло почти на треть. Появилось 80 тысяч новых сообществ. Теперь общее число таких каналов достигло 380 тысяч, а их суммарная аудитория составила 285 миллионов подписок. Как сообщает цифровая Югра, теперь завести свой блог может каждый. Для этого нужен только электронный ID. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Написал нам Иван Томская.
0: Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Написал нам Иван Томская. Я тоже думаю, одно из лучших.

0: гений, кто подарил миру что-то, они все были не отличниками, а то и двоечниками. Да, но тут речь не идет о том, что... Смотрите, выпускник МГУ за годы своей учебы обрастет огромным количеством связей, да, получит престижность вообще, в принципе, по выпуску. У него будет конкретный диплом с конкретными знакомыми, он согласует момент, придет на работу, скажет, возьмите меня. У выпускника от УСУРа не будет, скорее всего, знакомых в Москве, которые смогут его помочь трудоустроиться.
1: Ну, другие будут знакомые.
0: Ну, в Томске.
1: А что, ну да, что все в Москву ехать стремиться жить, а где-то так кто в остальной России будет жить. Так себе аргумент. Ну ладно, не об этом. Сейчас я хотела посмотреть...
0: Так себе ответ, если честно. Что ты пытаешься этим сказать?
1: Я ничего не пытаюсь. Я вообще уже на тему кино перешла.
0: Ну ты же сейчас что-то вкинула. Объясни мне, что ты сейчас пыталась сказать.
1: Ну, что человек, который учится
0: что
1: в Томске,
0: разница
1: хочет...
0: между Тусурой и МГУ нет.
1: Если человек учится в Томске, хочет остаться работать в Томске, зачем ему обрастать связями в Москве? Вот такую мысль я тебе сказала.
0: Он а в если, например, он не связями, хочет оставаться в
1: тогда
0: Томске?
1: Тогда он едет, поступает в Москву, и в Москве обрастает этими связями.
0: Так и есть, значит, разница, да, где учиться?
1: Ну, если человек хочет в Москве, учится в Москве. Если хочет в Томске, учится в Томске. Какая разница? Смотря что ты хочешь, Тим, ты опять сейчас вокруг да около будешь ходить. Давай тему эту закроем.
0: Я тебя хочу на чистую воду вывести, и не получается.
1: А, так то есть ты... Это вообще не конструктивно. Спорить надо все-таки для того, чтобы какую-то истину найти, а не для того, чтобы кого-то на чистую воду вывести.
0: Нашел примерное направление моей специальности, написал Георгий. Мой диплом только на 32-м месте котируется. Что в целом могу сказать и назвать действительностью? Я понимаю, что без опыта на высокую должность рассчитывать глупо, но даже получить должность, которая в перспективе может дать рост нужному направлении, нереально. Не там я учился, получается. Согласно моему рейтингу в области СМИ, в рейтинге только вузы из европейской части России, преимущественно Москва. Окей. Это подтверждает мои слова или в поддержку Марины? Сейчас уже все разошлись уже. Даже
1: это вот именно. Это просто личное мнение, история конкретного слушателя. Я хотела посмотреть,
0: добрый
1: какие...
0: день, пишет Татьяна. Спор у вас, конечно, активный получился, но все-таки поддерживаю Тимура. Больше шанс на устройство выпускников престижных университетов именно в крутые компании.
1: Угу.
0: Не, а тогда, ну просто, знаете, вот эти Гарварды, Хогвартсы, там, Йели и прочие, ну... Почему они крутые считаются? Почему все хотят учиться именно там? Почему приезжают к нам из Колумбии люди учиться нефтегазовому делу в России? Ну зачем? У них же тоже есть университет, где можно отучиться там у себя. Ну потому что у наш диплом котируется больше, Марина, чем местный колумбийский диплом. Почему к нам из Зимбабве приезжают люди учиться в ЮГРУ? Потому что наше образование котируется больше, чем их образование. Если ты приедешь из России туда, покажешь диплом нашего университета, там скажут, о, круто, приди, пожалуйста, к нам на работу, нам такие специалисты нужны.
1: И?
0: Ну, нафига люди сюда приезжают, тратят бешеные деньги учиться здесь, в России, если можно нам там на месте диплом...
1: И, соответственно...
0: Купить, выменить на жирафа,
1: вывод,
0: я не знаю, отучиться, Марин.
1: Вывод какой мы делаем?
0: Какой
1: если
0: мы
1: вы
0: делаем?
1: Хотите трудоустроиться в той или иной сфере, выбирайте тот вуз, чьи дипломы котируются в этой сфере и желанны.
0: Ну
1: так?
0: Да, я же так и сказал же. Я же сказал, вот в Сургуте, например...
1: А хватит ли все места в этих вузах?
0: В Сургуте вот медицинское направление мощное, и люди востребованы.
1: Угу.
0: В Москве вот такое-то, например. В Петербурге там вот такое-то. В Новосибирске технические какие-то специальности.
1: Но в Сургуте, ты сказал, востребовано медицинское направление, потому что нам в Югре нужны медики. Москвичи же не от Сургутской поступать, понимаешь? Правильно? Правильно. Москвичи в свои московские вузы медицинские поступают. Тоже найдут работу. Вообще медики, мне кажется, в наше время, чтобы не окончили, дают работу, потому что востребованный специалист.
0: Как кошмар. А зачем тогда люди с Дагестана приезжают в Сургут учиться по медицинским специальностям, получают диплом, уезжают обратно туда? Для чего они это делают? По приколу, что ли?
1: А, нет, если такое, это круто. Ну, а почему москвичи не приезжают? Вот у меня вопрос. Если у нас Сургут самый крутой в этом плане, мы только что-то рейтингами подтвердили.
0: Мариночка, ну, возможно, им есть где учиться.
1: Ну, вот. Вот и все. Вот вся разница. Ладно, про Перу я хотела рассказать. Меня тут реально заинтересовало...
0: Ты вот зачем в Тюмень ездила учиться? Что у тебя в Ноябрьске не было университета, наверное,
1: нет,
0: да? А если бы был?
1: Ну, я поехала в ближайший, кстати. Я не ехала в МГУ куда-то. Я получила профильное образование.
0: Ну, давай по-честному, тебя бы туда не взяли, да?
1: Почему?
0: По Кочану.
1: Почему?
0: Потому.
1: Потому что, не знаю.
0: Ты в Тюмгу-то еле пролезла на платную, правильно?
1: Почему это еле про... Мне
0: ну, потому
1: бюджета
0: что в МГУ надо 320 баллов. Тебе

0: бы хватило твоих баллов?
1: Не знаю, не помню, какие там были обстоятельства. Ну, хорошо. То есть я училась... Ты хочешь сказать, что я выбрала Тюменский госуниверситет по принципу...
0: По принципу ближе всего я могу там учиться, потому что мне хватает баллов. Нет, ну, или по другой причине?
1: И что, это плохо? Ты сейчас как будто это как-то уничижительно говоришь. Типа, а что ты в МГУ не поехал?
0: Знаете, же похоже на такой пьяный базар, когда просто докопаться человек хочет.
1: Так это ты, я уже давно тему кино сменила. Вот 10 лет назад я ее сменила.
0: Причем и... нет бы сказать, да, я согласна.
1: И завершу эту тему, потому что я...
0: Диплом МГУ котируется больше, чем диплом какого-то другого вуза. Просто потому, что он в рейтинге выше. Ну, зачем тогда устраивают люди рейтинги?
1: Все, ну правда, все, мы согласились
0: с тобой. Зачем они
1: с тобой
0: существуют? Почему
1: мы
0: МГУ тогда входит в топ-100 лучших университетов в мире? Почему? Зачем?
1: Когда я говорила о том, что у нас самым главным... вообще спонсором российского кино за границей, если можно так выразиться, стала страна Перу. Представляете, да, в Перу самые большие сборы у российского кино.
0: И что?
1: Я думала, Тимур говорит, наверное, там какое-то фестивальное кино. Я говорю, нет, наверное, коммерческое. Короче, пошла я посмотрела, какие фильмы российские в Перу собрали самую большую кассу в этом году. Самую большую собрал фильм «Кракен». Это в чистом виде, кстати, коммерческое кино, хотя фонд кино там тоже часть финансировал. Это фантастическая, на самом деле, лента, то есть это вымышленный персонаж. Это такой, знаете, немного даже ужастик отчасти. Может быть, кто-то видел «Кракена», напишите нам. Там Петров главный роль, кстати, снимается. Вот этот фильм в Перу собрал самую большую кассу. Потом мультфильм «Мальчик-дельфин 2», я такой даже не знаю, и «Финик 2», но вот «Финик» знаю. Вот что собрало в Перу именно среди российских фильмов большую кассу. Вот так вот.
0: Спасибо большое.
1: А ты что-то хотел тоже найти?
0: «Турецкий гамбит» не показывали в Турции.
1: Ну вот. Ответили и на этот вопрос. Едем тогда дальше. У нас тут исследователи выяснили, кто быстрее всех распознает телефонных мошенников. Ты можешь попробовать угадать, и наверняка угадаешь. Представители каких профессий практически не попадаются на разводы мошенников телефонных?
0: Сами мошенники.
1: Но это не профессия.
0: Ну, мошенники бы поспорили.
1: Ну, хорошо. В России какие профессии... Представители таких профессий практически не отдали ни рубля.
0: Полицейские, журналисты.
1: Практически, кстати.
0: Сотрудники финансовых каких-то организаций.
1: Вот это уже ближе к истине. Специалисты IT-сферы, сотрудники банков быстрее всего распознают телефонных мошенников и, как правило, реже всего попадаются на удочки этих самых мошенников. Вот так вот. Таковы результаты исследования.
0: Ну, это было бы странно заниматься безопасностью финансов,
1: угу,
0: да, для россиян и повестись на звонок. Алло, здравствуйте. Это вас из службы безопасности вашего банка беспокоит. У вас несанкционированные списания. Спасибо большое, я проверю сейчас.
1: Угу. Все правильно. Ну и в целом результаты опроса показали, что большинство россиян уже осведомлены о том, что сейчас орудуют мошенники активно, и если звонят неизвестные номера, есть риск нарваться на мошенников. Но при этом каждый десятый житель нашей страны говорит, что берет абсолютно все неизвестные номера, и когда ему звонили мошенники, он их не смог распознать. Каждый десятый он по-прежнему является тем самым человеком, которого легко, очень легко развести на деньги. Большая, на самом деле, цифра, если каждого десятого перевести, это сколько миллионов получается, ого-го. Так, еще у нас сегодня про интернет говорил Дмитрий Песков. Как ни странно, Телеграм затронул в своих речах и сказал, я не знаю, для чего он его вспомнил, но сказал, что вообще-то доступ к Телеграм могут у нас в стране полностью восстановить. Как только Телеграм пойдет навстречу российским властям, ну, как началась эта история с замедлением Телеграма, с тех пор они и говорят. Как только они решат все эти моменты, так мы сразу его и восстановим. И прямо на фоне этого появляется другая информация.
0: Если сократить, получается, как только, так сразу.
1: Да, примерно так. Но мне почему-то...
0: То есть журналист спрашивает, товарищ Песков, скажите, а когда Телеграм разблокирует? Он говорит, как только, так сразу.
1: Ну, условно.
0: Ну, условно. Ну, понятно. Зачем эти комментарии вообще? Зачем СМИ берут это в новости?
1: Ну, мне кажется, что эта история утопичная. Почему? Потому что...
0: Да, когда там это... А вот как только Google выплатит один гуглилиард долларов штрафов Роскомнадзору, тогда, да, мы там санкции с них снимем. Так?
1: Дело в том, что на фоне вот этих заявлений Пескова появилась новость...
0: YouTube разблокируется.
1: Да, РИА Новости писали о том, что Telegram заблокировал за последние полгода почти 200 тысяч групп и каналов мошенников, и экстремистских, и так далее. Ну, в общем, статистика вроде внушительная, там 210 тысяч каналов. Но вот сколько они их уничтожили, мне кажется, каждая вторая, по сути, восстановилась. Ну, то есть количество групп экстремистских и мошеннических, которые появляются в Телеграме, они совершенно несоизмеримы с теми, есть... которые удаляют. Короче, это такая бесполезная, цикличная абсолютно работа.
0: Есть странные новости. Например, для детского игрушечного оружия ввели ГОСТ. ТАСС пишет, что начнет действовать этот ГОСТ с января следующего года. Затронет изделия для детей младше 14 лет. Причем требования будут зависеть от возраста ребенка. Для самых маленьких предусмотрены простые игрушки без деталей. Для детей постарше уже можно там оружие. Ну, именно оружие. Водяные, световые пистолеты, сабли, бластеры и еще старше. Можно будет уже там с какими-то пластмассовыми пульками и так далее. Добрались, в общем, наши гостоделы и до вопроса оружия. Но игрушечного пока что, слава богу.
1: Ну, как... Я напомню просто, что ГОСТ — это не обязательная история, поэтому для чего их разрабатывают сейчас в таких больших количествах? Ни одна компания, которая выпускает игрушки... Ну, то есть они могут сказать, мы не соглашаемся, мы не хотим делать по этому ГОСТу, и все. И как бы для кого его делают, непонятно. У нас просто вчера, вот мы даже говорили, что уже сделали, разработали ГОСТы для собак-поводырей. То есть ГОСТы хотят абсолютно во все сферы жизни внедрить, но пока ГОСТы не являются обязательными, как будто бы они лишены всякого смысла.
0: Есть одна новость, которую я хотел спросить вот у слушателя, как вы к этому относитесь? В общем, большинство россиян принципиально не готовы работать за серую зарплату. Таковы результаты опроса «Суперджоб». Я не знаю, как конкретно они спрашивали. Хочется спросить у каждого из вас, если вам прямо сейчас предложат две зарплаты ежемесячно, вместо той, которую вы зарабатываете, но в серую, то есть не будут там делать взносы страховые, в случае, если больничный, то вам никто его не будет оплачивать, в случае, если какие-то там непредвиденные еще обстоятельства, вам никто это не будет компенсировать, пенсия у вас не копится, она не формируется, потому что работодатель, очевидно, не оплачивает ее. Пойдете ли вы на это?
1: Я не пойду.
0: Ты планируешь дожить до пенсии?
1: В том числе.
0: И с кайфом болеть 15 раз в год. Ну, просто.
1: Да, да, хочу.
0: По какой причине? Ну, тебе
1: гарантии.
0: Говорят, в два раза больше будешь зарабатывать, но в черную.
1: А судя по тому, что ты меня спрашиваешь, ты как будто бы готов и на серую. Я не ожидала.
0: Не, ну давай так. Хорошо, двойная зарплата, но официально там минималка 20 тысяч, к примеру, да. А все остальное неофициально в конверте, и за это никто не отчитывается, и никто не делает отчисления. Ты пойдешь на это или нет?
1: Вряд ли, наверное.
0: Правильно, ты молодец, ты законопослушный человек. А те, кто хочет написать действительно правдивое мнение на этот счет, пишите плюс 7 950 510 66 66. И зачитаем комментарии. Значит, музыка должна быть.
1: Да, обязательно. Но прежде еще одна хорошая новость, буквально одной строкой, она тоже связана с финансами. Обрадуйте, пожалуйста, всех ваших работающих пенсионеров, если у вас такие в семье имеются. Дело в том, что с 1 августа будут увеличены выплаты работающим пенсионерам, перерасчет будет сделан. И в Югре это коснется, кстати, 112 тысяч работающих пенсионеров. 112 тысяч у нас работающих пенсионеров, которые с 1 августа будут получать уже...
0: Насколько?
1: Побольше. Размер, смотри, в региональном отделении Социального фонда России уточняют, что размер зависит от заработной платы, количества отработанных в 2025 году месяцев, то есть от количества страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. Соответственно, с нормой пенсионного законодательства максимальное увеличение 3 пенсионных коэффициента. Вот так. Ну, то есть это индивидуальная история. То есть прибавку рассчитают индивидуально для каждого пенсионера. И деньги перечислят в августе по обычному графику. Вот такой комментарий Социального фонда России.
0: Как пенсионный коэффициент?
1: Да.
0: Коэффициент в 26-м году в Югре. А интересно, есть же, да, разница, сколько стоит этот пенсионный коэффициент? 156 рублей. То есть поздравляем в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. 156 рублей 76 копеек.
1: Ну, это почти полтысячи.
0: Умножай на 3, почти на полтысячи рублей. Можете смело своих родителей с этим поздравить. Сарказм в скобках. Все, я пошел.
1: Но это касается только работающих пенсионеров.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А вы много эмодзи ставите в переписке в личной? Вот эти вот смайлики все.
2: Смотря с кем общаемся.
1: Ну, неважно. Вообще-то считают
2: большая разница.
1: Истеричность. Ну, истероидный тип личности, в общем, короче. Либо дефицит любви и внимания.
2: Я, например, если с какими-то серьезными людьми переписываюсь по работе, я могу...
1: Я даже серьезными умудряюсь, там нет-нет скобочек.
2: Нет, поставить. Я тоже, я не скобы, я прям смайлики ставлю.
1: Чтобы,
2: ну, типа...
1: человек понимал, что я как бы к нему добродушно настроен.
2: Один, два там. А в переписке с близкими, особенно если, например, пишешь поздравление с днем рождения, там смайлик на смайлике с смайликом погоняли.
1: Ну, ты истероидный тип личности с дефицитом любви и внимания, Марин.
2: Ой, ну спасибо за диагноз. А это точный диагноз?
1: Да?
2: А точно по количеству стикеров и смайликов мы можем определять такие диагнозы? Не знаю. Мне просто кажется, что иногда...
1: Кризисные психологи так считают.
2: Особенно... кризисные психологи. Особенно, вот сейчас, конечно, Телеграм все больше и больше уходит в небытие, да, все чаще мы пользуемся Максом, но вот в Телеге есть одно прекрасное преимущество, там изобилие стикеров, смайликов, вот этих анимационных в том числе, которые настолько передают эмоции. Вот иногда вместо того, чтобы отвечать что-то человеку, посылаешь вот этот смайлик, и все сразу становится понятно. И я всегда обожала Телеграм вот за эти анимационные смайлики, у меня огромное количество этих наборов, и получается, если я их использую, то я что там, истероидный тип личности с дефицитом любви?
1: Если у тебя огромное количество, речь не идет об одной скобочке, например, там, или о ржущем смайлике. А вот когда ты пишешь свое сообщение, у тебя там три истерически ржущих смайлика,
2: нет, так я, кстати,
1: три танца,
2: нет,
1: три там это,
2: я
1: три
2: всегда...
1: того сего.
2: Подожди, я всегда один ставлю, не три подряд. Но...
1: Ну, значит, нормально, в норме. В норме. Но ты просто таким образом выражаешь свою эмоцию в данный момент.
2: Но я сейчас...
1: А вот большое количество вот этих вот смайликов, это как раз-таки это. И помните, может быть, 2007 год, когда люди просто там везде эти смайлики ставили, разных видов, буквы разного размера были. Вот не, это.
2: Но мне сейчас в голову приходят мои какие-то...
1: Не албанский язык, он так назвал, албанский, а такой специфический из чата язык, когда у тебя буквы... Ну, например, там, сегодня в России начать день датчик, и ты писал одну большую букву, одну маленькую, одну большую, одну маленькую, лесенкой такой.
2: Зачем?
1: Я не знаю, прикол
2: фишка
1: такой был.
2: Фишка была, понятно. Я сейчас вспомнила тех знакомых, которые пишут с большим количеством одинаковых смайликов. Ну, я бы в жизни не сказала, что у них такой диагноз.
1: Значит, у них дефицит внимания.
2: Да нет.
1: Угу.
2: Я тебе за эфиром скажу, назову эти фамилии, ты скажешь. Все, психологи ошибаются.
1: Ну, наши... Кризисные клинические психологи российские говорят, что люди с такими особенностями склонны быстро менять настроение от веселья до рыданий. Это требует от партнера по общению определенной выдержки.
2: Давайте все-таки не обобщать и такие диагнозы ставить у специалистов в кабинете после каких-то более тщательных, наверное, проверок, чем просто сообщения со смайликами. Ну, к сведению приняли, хорошо. Сейчас вот взял просто в комплексы, ввел, может, каких-то слушателей. Люди сейчас перестанут смайлики писать в сообщениях. Вы не слушайте этих психологов. Мало ли, что они там наговорили.
1: Михаил пишет, а кто назначил 156 именно рублей за один пенсионный балл? Ну, эксперты, которые высчитали.
2: Люди, которым было дано поручение такие коэффициенты.
1: Вообще пишет, что... ну, на самом деле, не прям чтобы согласиться, короче, очередной плевок пенсионеру-работяге. Я один из них, работаю, чтобы семью содержать, младшая дочь. В пятый класс перешла сыну, 16 лет исполнилось, да? И я как бы пенсионер,
2: но
1: я на пенсии
2: вынужден
1: работать, и мне типа вот подачка там на 300 рублей доплата. И то, если хорошо себя вел. Ну, в кавычках, опять же, если там достаточный доход, и были отчисления определенные. Ну, слушайте, ну...
2: Ну, помните, у нас вообще...
1: Ну, спасибо, что вообще пересчитали. У нас же долгое время были заморожены эти пересчеты для работающих пенсионеров.
2: Это же, по-моему, с прошлого года у нас, да? В прошлом же году мы всех пенсионеров работящих обрадовали, что у нас действительно начнется сейчас индексация, и будут вам побольше платить, и все такое. Сейчас хоть какие-то движения в этом направлении. Но да, я с вами соглашусь, что, наверное... 500 рублей не такая большая прибавка, как хотелось бы.
1: Стиль письма заборчиком. Георгий, ну, чаты же были, это было очень популярно, типа, тефочка, кисо, вот это вот, такой вот язык, мало то, что исковерканный, так еще и разными этими. Если вы в переписке с зумерами будете писать много скобочек, зумеры скажут, дед ногтей накрошил.
2: Боже мой. Ну, типа, это пережитки прошлого, и все мы с вами уже древние, да?
1: Я просто с зумерами...
2: А скобочка еще на ноготь похожа.
1: Не общаюсь. Как сейчас зумеры пишут? У тебя же племянники зумеры.
2: Да, да. У меня... Вы знаете, у нас с...
1: Или уже не зумеры, или уже как-нибудь альфа.
2: Нет,
1: там.
2: зумеры. Хотя, нет, зумеры. Короче, суть в чем? В том, что очень разное представление о смайликах и их назначении у нас и у ребят молодых. Ну, то есть я, например, один и тот же стикер, мне иногда, например, племянник отправляет какой-нибудь смайлик, как мне кажется, не в тему. Я говорю, а почему ты здесь этот смайлик? Он говорит, ну, потому что. Я такая, господи, и вы все так считаете? Вот все ваше поколение? Да. На самом деле у них реально другие представления о смайликах, которые мы по-другому, вот какой смысл вкладываем. Вообще жесть, если честно. И такой какой-то дисконнект, ну, непонятно, что человек имеет в виду. Молодой человек, когда он тебе те или иные стикеры кидает, мне иногда реально приходится уточнять.
1: Вот. Ладно, так. Это пройдет, и это тоже пройдет. Помните, Six-Seven раньше вирусилась? Сейчас даже не слышно про него.
2: Нет, еще пока это волна такая последняя, но еще идет. Ну, это тренды, господи, приходят и уходят, действительно. Знаете, я одной строкой хочу вам сказать, это никак не связано с интернетом, хотя это же онлайн-магазины, маркетплейсы, так что с интернетом так или иначе связано. Короче, тут появилась информация, федеральные СМИ пишут, что, во-первых, ФАС выкатил определенные требования в Wildberries и Озон, и теперь это связано с продавцами. Я знаю, что у нас очень много продавцов на ВБ и Озоне, по крайней мере, когда на Озоне появилась югорская платформа, то есть югорских товаров, вот эта витрина югорских товаров, там прям идет речь о тысячах товаров. Более 5000 товаров через эту витрину региональную продали продавцы буквально за первый месяц ее работы. Так что есть те, кто торгуют на маркетплейсах своими товарами. В общем, сейчас их обязал ФАС и Wildberries, и Озон выплачивать продавцам деньги за реализованные товары не позднее, чем 30 календарных дней с момента продажи этого товара. Раньше эти выплаты приходили с опозданиями, как попало. Сейчас максимум 30 дней, так что имейте в виду. И еще, Озон предупреждает...
1: Кто имеет в виду? Нам зачем? Мы что,
2: продавцы...
1: все продаем на Wildberries, что ли?
2: Те, кто... Я же тебе говорю, более 5000 товаров продали за первый месяц югорской витрины на Озоне, когда она появилась. У нас очень многие реализуют товары на маркетплейсах. Кого это касается, те услышали. И еще предупредил Озон с 1 июля, это, кстати, касается всех, кто покупает что-либо на Озоне, у них с 31 июля меняется в карточке обозначение товара. Сейчас у них оригинал написано, ну, когда, например, покупаете брендовый шампунь, там, ну, Head & Shoulders условно, да?
1: А будет написано «Натурель».
2: Нет, сейчас оригинал, а будет надпись «Бренд проверен». Ну, чтобы вы, может, и привык, чтобы не думали, что там что-то... какие-то мошенники или что-то в этом роде. Бренд проверен. Это значит, что данный товар соответствует оригинальности и был проверен площадкой, соответственно, может доверять. То есть сейчас оригинал, будет бренд проверен. Все, просто предупредила, чтобы вы, если обратили внимание потом, да, понимали, что это не что-то мошенническое. Вполне себе законная история. Просто они меняют.
1: Бренд проверен, да. Иван написал нам, если ГОСТы не обязательны, тогда вообще забудьте про более-менее качественную еду. А без ГОСТов, как говорится, ни туда и ни сюда. Для производителя делать ТУ будет сказка. Знаете, я вот читал историю пару недель назад в интернете. Человек пишет, заказал кабель медный. Ну, для каких-то там его строительных или отделочных работ. Электрику он проводил, там думали, что сечением определенным там надо было, допустим, 2 миллиметра, прислали сечением 1 миллиметр. Причем он много заказал, сразу опытом. Он то ли застройщик, то ли ремонтник, то ли подрядчик. И претензию выкатил, типа, что вы, у вас же написано там кабель, сечение там, 2 миллиметра. Ему говорят, мы вам ничего не вернем, и хотите, идите судитесь. Он пошел судиться. И говорит, так и так, вот указано там в карточке товара, то есть все, что 2 миллиметра сечения. И проиграл дело. Uh-huh. Проиграл дело, потому что пришел представитель этой организации, производитель этого кабеля. Он говорит, вот эти 0,2, то, что мы пишем, сечение, оно не имеет ничего общего с там, техническими условиями. У нас тут написано миллиметр сечения, а вот это то, что мы пишем, 2 миллиметра сечения. Ну, толщина кабеля, короче, поняла?
2: Uh-huh.
1: То есть он заказывал толстый, типа, а пришел тонкий. Он не держит уже столько нагрузки, сколько надо ему для его работы. Это просто маркетинговое обозначение нашего товара. Ну, типа, то, что она же ничего не, в суде не решила его доказать, то, что я покупал вот такое, присылали другое. Надо, типа, смотреть там техническую документацию, а в ней уже указано, что сечение там миллиметр, а не два.
2: А это к озону или к комментарию про ГОСТы? Или это вообще...
1: Комментарию про ГОСТы. Угу. Многие же делают, например, там масло сливочное, да? А там ни капли сливок. Просто называется оно сливок. Ну, раньше был такой прикол. Сейчас не знаю, может быть, запретили называть так именно. Или там коровье масло.
2: Сейчас ко всем...
1: И ничего общего с коровой не имеет. Из пальмового масла, заменитель молочного жира. А коровье — это просто марка, так называемая. Угу. То есть она не отражает вообще то, что внутри. И много еще товаров таких, которые сейчас на рынке вводят просто покупателя в заблуждение, не являются тем, под что они мимикрируют, и как будто бы пока что ничего с этим не делается.
2: Да.
1: Ну, есть работа определенная, там маркировки там всякие, без заменителя молочного жира, с заменителем молочного жира. Но кто бы еще на это смотрел, обращал внимание.
2: Ну, Иван абсолютно прав про ГОСТы, что пока это добровольная история, я правда не вижу в них смысла. Ну, может, один из 100 производители скажут, мы будем работать по ГОСТу. Но, как правило, ГОСТы очень жестко ограничивают те или иные условия, на которые не хочет идти производитель. Поэтому, конечно...
1: В общем, в основном нам слушатели ответили, что они бы пошли работать на серую зарплату, если бы им начали платить в 2 раза больше.
2: Mm-hmm.
1: Не видят в этом ничего плохого.
2: Велика статистика?
1: Ну, не особо велика статистика, но она 100%.
2: То есть те, кто написали?
1: Те, кто написали, да. Ну, не было ни одного сообщения, типа, нет, я не пойду работать в серую, мне моя пенсия важна, я хочу получать 23 тысячи, а не 22 тысячи, например. Там.
2: Просто эти люди работают, заняты сейчас. Ну, или просто не нашли возможности или желания написать. Но вот так, получается, статистику строим только из тех, кто написал. Такая не совсем объективная, но тоже своего рода статистика. Завершая всю эту историю с финансами, хочу сказать, у нас в России с начала этого года открылись рекордные 3000 иностранных компаний. Это абсолютный рекорд за последние десятилетия, Росстат сообщает. 3000 иностранных компаний, и главный источник прироста — это Китай. На Китай приходится сейчас 60% вновь открытых компаний. Вот кто у нас активно распространяется.
1: Угу, на втором... Заполняет наши рынки.
2: Да, заполняет наши рынки. На втором месте после Китая идет Беларусь. Только потом уже Казахстан, Киргизия, Армения, Турция, Эмираты и Республика Корея. Вот кто в основном сейчас открывает бизнес в России, если говорить про иностранцев. Музыка, реклама, далее. В конце часа вернемся.
0: Свои люди.

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А в завершении сегодняшнего эфира немного про темы, связанные с медициной. Во-первых, у нас Роспотребнадзор заблокировал больше 25 тысяч интернет-сайтов, где продавали БАДы, которые нельзя продавать. 25 тысяч. Я просто в шоке от того, что у нас огромное такое количество сайтов, где продают БАДы, которые вредны для здоровья. Какие это товары? Например, они не прошли госрегистрацию у нас в стране или содержат вещества в той дозировке, которая превышает нормы. Вот все эти сайты блокируются. Просто, я не знаю, 25 тысяч. Обалдеть. Ну и, собственно, вопрос самый главный у россиян. А как понять, что ты покупаешь БАД в нормальном месте и нормального качества, и вообще разрешенный и так далее? Оказывается, вот я сегодня только узнала, оказывается, у нас есть в стране реестр биологически активных добавок. Я даже сейчас вбила в интернете, сразу на него вышла. И там можно вбить там поисковая строка, вбиваете тот БАД, который принимаете, ну или хотите принимать, и там вся информация, если он у нас зарегистрирован в стране официально, да, то там вся просто исчерпывающая информация, где производят, состав и так далее, все разрешения, документация, обалдеть, круто. Так что если вы покупаете себе периодически БАДы и не уверены в их качестве, то, пожалуйста, есть реестр биологически активных добавок. Пожалуйста, в Яндексе вбейте и найдете его. Это первое. Второе, что хотела рассказать, Тимур, тебе это, наверное, будет актуально и интересно. У нас тут психологи назвали способ, как можно ускорить засыпание. Ты же бывает периодически часами лежишь и не можешь заснуть. Угу. Вот попробуй. Хотя ты сейчас, я знаю, что ты скажешь. Какая ерунда, это столько времени, это надо мозг напрягать, не буду. Но ты попробуй, а вдруг действенный. Есть такой простой способ, по крайней мере, они говорят, как отвлечься от тревожных мыслей и быстро заснуть. Это нужно выбрать любую категорию предметов или явлений и потом мысленно перечислять их в голове в алфавитном порядке. Ну или связанные с ними явления. Например, категория продукты. И ты начинаешь.
2: Арбуз.
1: Баклажан,
2: АБВ,
1: ветчина,
2: виноград,
1: да, буква Г,
2: грузди,
1: грибы, да, можно, ну и так далее. Вот, попробуешь?
2: Мне уже надоело, я уже спать хочу.
1: Вот!
2: Все, надо попробовать.
1: Попробуйте. Можете вот так вот с продуктов начать, потом, не знаю, имена, города, реки, все что угодно. Животных можно попробовать. И, как говорят психологи, этот прием помогает занять мозг нейтральной задачей. То есть он остается... То есть интересная задача, мозг на ней думает, но при этом все уходят лишние мысли, вся тревожность уходит. И вот это возбуждение мозга, которое в течение дня накопилось, оно медленно как бы снижается и помогает засыпание.
2: Но я пробовал подобные схемы, они на самом-то деле, может быть, и работают на ком-то, на мне не работают, потому что я такой, ловлю себя иной раз на мысли, что так, ой, а что, я уже засыпаю, что ли? Подожди, я же еще на Жене, это Жасмин. И начинаю дальше продолжать.
1: Но рано или поздно ты все равно заснешь.
2: Человек увлеченный.
1: Да, пускай ты на букве Ж вспомнишь, что ты тут занят делом.
2: Я когда пытаюсь, ну, знаете,
1: на букве М условно уже уснешь.
2: Музыка для релакса.
1: Да.
2: Релакс. Там включаешь ее, тебе какие-то, вот это вот, знаете, инструмент такой, музыка ветра называется. Ну, в основном, когда в парикмахерскую заходишь, дверь открываешь, она...
1: Колокольчики.
2: Всякие птички, синички, иной раз включаю на телефоне. Оно классно так поет, умиротворяет, вода журчит, там раскаты грома где-то вдалеке. Да, ну, успокаивает и, можно сказать, чуть-чуть приближает ко сну, но потом я просыпаюсь, и то, что меня бесит, уже заткните кто-нибудь эту штуку, пусть она уже не орет, что она мне под духа здесь разорвалась, я хочу спать. Понимаешь, в чем мысль? То есть проблема не заснуть, проблема не просыпаться потом. А стоит один раз прикимарить, и что-то тебя разбудило, там сосед заорал под окнами пьяный, или машина им проехала, или комар над ухом пожужжал, или рука зачесалась, или еще что-нибудь, или там кто-то стул громко
1: это
2: передвинул.
1: Это уже другая проблема.
2: И соседи уже просыпаешься.
1: Здесь, конечно, исключительно о том, как заснуть. Ну, попробуйте на досуге, может, кому-то и поможет, правда.
2: Нет, это помогает думать на отвлеченную тему, не о том, почему хлеб подорожал, не о том, что я завтра буду делать на работе, а о том, как устроена вселенная, допустим, да? А что такое бесконечность? А предел есть бесконечности или нет? А почему 13,8 миллиардов лет? А почему это? А почему то? А, например, там...
1: Я не знаю, вот...
2: Земля и Луна — это части одного и того же объекта.
1: Если уж о чем-то думать, то мне кажется, о хорошем, потому что вот я, как только начинаю мечтать какие-то, знаете, себе рисовать картинки, моментально засыпаю. А если все время плохие мысли в голове прокручивать, они как будто заснуть не дают, потому что тревогу вызывают. А хорошее расслабляет моментально.
2: Олег пишет: Тимур, не верь. Два пива и как младенец уснешь.
1: Такие, кстати, советы эксперты не дают.
2: Ради двух пива даже марать не буду губы, как говорится. Мне зачем 2-10?
1: Кошмар какой. Скажи, что шутишь. А вообще два пива, это же разные могут быть. Это может быть две
2: 5-литрушки нормально.
1: Ну что ты прям о себе какое-то впечатление производишь?
2: Помните раньше? Нет, ну это шутка понятная, но раньше выпускались такие баклажки еще с ручкой такой пластмассовой.
1: Их до сих пор с водой продают.
2: Здоровые такие, с водой.
1: Да.
2: Раньше это было не с водой.
1: Да?
2: Да. Я тебе могу даже назвать, ну прям в эфир что ли?
1: Ладно, расскажу за эфиром. И еще одно исследование. Мне вообще было любопытно с ним ознакомиться. Короче, ученые доказали... Вот, Тимур, вот прям для тебя новость на самом деле. Ученые доказали, что регулярные занятия спортом вызывают зависимость. Я думаю, господи, вот бы всем такую зависимость. А не вот эти все алкогольные, табачные зависимости и прочее. Но, кроме шуток, постоянные занятия спортом, они могут перерасти в какой-то момент в одержимость, и уже когда человек теряет контроль над тренировочным процессом, и ты, получается, уже ни о чем не думаешь. И если, самое главное, знаете, как понять, что у вас уже просто не ради спорта вы занимаетесь спортом, а что началась самая настоящая одержимость? Это если, например, у вас пропускается тренировка, ну, какая-то появляется весомая причина не идти на тренировку, а у вас из-за этого начинается просто такой дискомфорт, вы прям беситесь, у вас тревога, чувство вины, эмоциональный дискомфорт, что вы не можете пойти на тренировку. Вот это первый главный признак расстройства.
2: Не дай бог такую зависимость, конечно.
1: Поэтому очень важно
2: находить... Берегите себя, не переусердствуйте,
1: да. Потому что если пропуск тренировки вызывает у вас тревогу или чувство вины, то это значит уже первые такие тревожные звоночки, и вам надо как-то вовремя остановиться.
2: Написал нам Георгий: общепит, по моему опыту, преимущественно работает в серую, иногда даже в черную, а часто это мелкий бизнес. Там условно из 40 человек, дай бог, половина трудоустроены. И до пенсии из тех, кто получает серую, никто и не планирует доживать. Там варикоз, потом тромбоз, ну и так далее. По хронологии, с того, что стоячая постоянно работа на ногах. А действующие представители общепита вам маловероятно, что напишут, ибо заняты работой.
1: Ну вот я тоже считаю, что как раз тот опрос, который Тимур сегодня нам привел в пример, где большинство россиян против серой схемы, они, наверное, тоже из определенных сфер, возможно, не всех опросили.
2: Возможно.
1: Потому что Тимур говорит, что...
2: Опросили бездельников, которые нигде не работают, правильно? Потому что на HeadHunter что-то там будешь условно, или на Superjob что-то будешь делать. Искать работу.
1: Виктор нам тут еще пишет комментарий. Не знаю, вот могу ли я его прям дословно зачитать. Сейчас я тебе его...
2: Своими словами перескажи, иначе потом... Повестка в суд нам. Зачем вообще
1: такие? Вот, посмотри. А я вот сейчас просто тебе в Макс кину, прочитай. Но если что, Виктор написал нам в Телеграм. Виктор, спасибо огромное. Мне всегда нравится...
2: Ну, здесь про то, что можно, так сказать, сделать своими руками в результате перегонки в медном кубе. 200 граммов, и вообще сон поддерживает только так. Лег и до утра.
1: А еще...
2: Опять же, ну, ради 200 граммов вот это вот руки марать...
1: Виктор еще пишет.
2: 0,7 хотят
1: сказать. Хватит на сегодня, пишет Виктор. Отличный был день. Давайте уже по домам. А давайте, действительно.
2: А давайте. Все, пока.
1: 7 вечера. Самое время по домам. Тем, кто еще остается на рабочих местах, мы вам желаем терпения. Обязательно вы все доработаете, потом пойдете тоже отдыхать. Завтра услышимся, как обычно, в 3 часа дня в эфире Радио Гра. Будем вас ждать. Мы, Тимур Полунин, Марина Штейникова, свои люди. Я, кстати, еще один интересный факт не рассказала про спорт, но оставлю его на завтра. Вот как раз.
2: 39 градусов показывает термометр у Олега. Какой кошмар. Обалдеть. В машине.
1: Конец июля. А что вы хотели?
2: Включайте,
1: а еще
2: говорят, кондер.
1: Север. Вот вам и север. Теплого вам вечера и настроения.
2: Пока,
1: до завтра.
2: Пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Портрет Фармана Салманова нанесли на борт вертолета. В округе появился новый вид помощи многодетным семьям. Югорским пользователям мессенджера Макс стали доступны новые возможности. На борту вертолета Ми-8, который работает на месторождениях Югры, появился портрет легендарного первооткрывателя сибирской нефти Фармана Салманова. Изображение нанесли к его 95-летию по инициативе правительства округа и при поддержке авиакомпании ЮТР. Автор рисунка – художник-дизайнер Андрей Ольховский. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Руслан Кухарук. Он также отметил, что Фарман Салманов – человек, чья вера в потенциал Югры заложила основу промышленного развития округа. В 1961 году команда выдающегося геолога открыла сразу несколько крупных месторождений в Среднем Приобье. Именно с тех пор началось полномасштабное освоение севера. Сегодня Югра – стратегический регион. Здесь добывают 40% российской нефти и 5% мировой. В честь первооткрывателя в муниципалитетах проходят праздничные мероприятия. В Сургутском краеведческом музее устроили день открытых дверей, а в Мегионе работает выставка «Эпоха нефтяных открытий». В Лонгепасе экспозиция «Нефть начинается с человека». Сегодня, в день крещения Руси, в столице округа произошло знаковое событие. В Кафедральном соборе Воскресения Христова митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел впервые крестил детей из многодетных семей. 6 малышей стали новыми членами церкви. Такой подход не просто обряд, а новый вид поддержки и старт особой традиции. Митрополит Павел будет лично крестить каждого третьего и последующего ребенка югорских родителей. Инициатива появилась благодаря соглашению между Департаментом социального развития округа и Ханты-Мансийской метрополией. Для многих семей участие стало неожиданным и очень удобным. Соцслужбы сами позвонили и предложили помощь, избавив родителей от хлопот с организацией. Так Виктория Савенко, мама 4 детей, привела на крещение младшего сына Николая. А семья Бузлуковых подготовила к таинству 6-го ребенка, младенца Макара. Напомню, сегодня в Югре действует 16 мер поддержки многодетных семей. 8 установлены указом президента России, еще 8 на уровне округа. Около 10 нелегалов отправят на родину из Нижневартовска. Их выявили в ходе профилактических рейдов силовых структур, направленных на пресечение нарушений в сфере миграции и обеспечение соблюдения иностранными гражданами правил пребывания в нашей стране. Проверки охватили городские стройки, промышленные зоны, магазины и жилой сектор. В итоге правоохранители составили порядка 40 административных протоколов. В основном за нарушение режима пребывания и трудоустройства без специального разрешения. Под следствие попали и двое местных жителей. В отношении вартовчан возбудили уголовные дела за фиктивную постановку мигрантов на учет. В полиции отмечают, что такие проверки носят плановый характер и будут продолжаться. И последнее. Югорчанам стали доступны новые возможности мессенджера Макс. Пользователи платформы массово запускают авторские блоги. С момента открытия публичных каналов их количество выросло почти на треть. Появилось 80 тысяч новых сообществ. Теперь общее число таких каналов достигло 380 тысяч, а их суммарная аудитория составила 285 миллионов подписок. Как сообщает цифровая Югра, теперь завести свой блог может каждый. Для этого нужен только электронный ID. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра».
1: Реклама.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
6: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
5: Общение.
6: Лайк.
5: Знания.
6: Лайк.
5: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
1: Радио Югра.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра! Главная музыка.

знаешь, так бывает порой. Ах, как же ты торопишься любить, ведь даже то, что было лишь игрой,